0: Победа над самим собой. Как мудро кто-то сказал, самая трудная борьба происходит у нас внутри, где мы, хорошие, противостоим себе плохим. Проблема в том, что в этом противостоянии мы имеем равного себе противника. Более того, нас, плохих, все время искушает некто с целью сделать нас еще хуже. Есть два пути к победе в этой борьбе. Путь первый – использовать метод кнута. Жить под строгим законом, наказывая себя за внутреннюю слабость и соблазны. Этот способ работает эффективно, но очень непродолжительное время. Так как у нас появляется сразу три противника. Это мы сами, искуситель и еще закон, который вроде как должен нам помогать, а на деле только ругает и контролирует. Это как спортсмен, которому нужно преодолеть нужную высоту, а у него, кроме противников, еще есть тренер, который бьет его палкой, если успехов нет. Нужен другой способ одержать победу над собою. Это получить поддержку от того, кто будет вас не подгонять, а придавать сил и поддерживать, заодно прогоняя искусителя. И, кстати, старого тренера тогда лучше уволить. Так работают закон и благодать. Закон будет вас обвинять, так как другого он просто не может делать, а благодать оправдывать, потому что она благодать, в ней есть Христова победа, и она верит в нас. Только благодатью мы можем преодолеть нашу греховную зависимость и получить свободу от старого контролера. Благодатью Христовой преодолеваем трудности и служим Богу. Все нам возможно во Христе, и тогда мы победим себя плохого. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете
2: «Христианское радио».

0: Если ты недоволен собой, Бог может помочь тебе. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, как ходатаи реагируют на Божий гнев. «Сказал Господь Елифазу, фимонитянину, горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов и пойдите к рабу моему Иову и принесите за себя жертву. Внимание! И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. И пошли Елифаз фимонитянин и Вилдад, я не буду сейчас перечислять их там полных имен, и третий их друг, и сделали так, как Господь повелел им, и Господь принял лицо Иова. Это 42 глава. Что все это значит? Почему путь к прощению Елифаза и его друзей лежит не через их покаяние даже, не через Божье милосердие, что само собой разумеется, а только через молитву Иова, заступника? Это что, Иов угодник, помолится за вас, ибо только лицо его я приму? Аналогичная, кстати, ситуация несколько раз имела место в жизни Моисея, когда Бог во гневе готов был поразить израильский народ. Например, «И сказал Господь Моисею, доколе будет раздражать меня народ сей? Доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его? Поражу его язвою и истреблю его, и произведу от тебя, имеется в виду Моисей, и от дома отца твоего народ многочисленнее и сильнее его. Но Моисей сказал Господу, если ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут, Господь не мог ввести народ сей в землю, которую он с клятвою обещал ему, а потому и погубил его в пустыне. Итак, да возвеличится сила Господня».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 17 августа, и наша тема сегодня – «Привилегии и ответственность в служении». Место Писания. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих, где апостол Павел говорит: «Но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Слово «кормилица» — греческое слово, которое описывает кормилицу. Няня, которая заботится о чужом ребенке. Возможно, мать ребенка рядом. Но няня заботится о ребенке, кормит его, ухаживает за ним, поет ему колыбельную, убаюкивает его. Кормилицы доверяли воспитание и заботу о ребенке. Использовав это слово, Павел говорит: «На самом деле вы не мои дети, вы дети Бога. Но Бог доверил мне вас как кормилицы. Бог поручил мне лелеять, ухаживать за вами, любить вас, быть вашим пастором, учить вас, взращивать вас в Божьем учении». И я верю, что у каждого из нас есть такие люди, за которых мы с вами несем ответственность. Возможно, за супруга, за супругу, за детей, за кого-то еще. Бог желает, чтобы вы заботились о ком-то. Это человек Божье дитя, но вы можете питать его или лелеять его. Это наша обязанность. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Выставка «Елизаветинская Библия», посвященная книжному памятнику XVIII века, откроется в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Москве в четверг, сообщила пресс-служба музея. На выставке будут представлены экземпляры «Елизаветинской Библии» изданий 1756, 1757 и 1784 годов. Главное украшение книжных памятников – иллюстрации, исполненные специально для Библии гравюрами Петербургской академии наук Иваном Соколовым и Григорием Качаловым по рисункам Иоганна Гриммеля в технике гравюры на металле, говорится в сообщении. В пресс-службе рассказали, что так называемая «Елизаветинская Библия» впервые была напечатана в Санкт-Петербурге в 1751 году и впоследствии неоднократно переиздавалась. В нее вошли все библейские тексты, многолетняя работа над их переводом была начата при Петре I и завершена в правлении его дочери Елизаветы Петровны. Американская военная операция в Нигерии не смогла остановить рост нападений на христиан, считает нигерийский адвокат Джейбес Муса, который помогает женщинам и девочкам, похищенным боевиками и насильно обращенным в ислам. В интервью The Christian Post Муса заявил, что первоначальные удары США по боевикам дали христианам надежду, однако операция не продолжалась достаточно долго. Когда США использовали свои самолеты и нанесли удары по нападавшим, христиане почувствовали, что это могло бы помочь, если бы продолжалось. Но этого не произошло, сказал адвокат. По его словам, после американских ударов боевики изменили тактику, а нападения продолжились и даже усилились. Насилие распространяется из северных и центральных районов страны на юг Нигерии. Руководитель технологического направления Американского библейского общества предупреждает христианские церкви и служения о новой проблеме, которую создает развитие искусственного интеллекта. Речь идет о все более реалистичных поддельных изображениях, видео и голосах, которые позволяют выдавать человека за того, кем он на самом деле не является. По словам Брайса Эллисона, технического директора Американского библейского общества, так называемая проблема имитации уже существует, поэтому церквям и христианским организациям необходимо заранее продумать, как прихожане смогут отличить настоящее обращение пастора или служителя от созданной и подделки. Поводом для нового обсуждения стала ситуация вокруг крупной интернет-компании, которая в июле запустила функцию генерации изображений Muse Image. Инструмент позволял использовать существующие фотографии для создания и редактирования новых изображений, сообщает The Christian Post. Христианская организация в Швейцарии создала необычный интерактивный маршрут, который помогает людям задуматься о надежде, потерях, вере и будущем. Проект специально разместили не в церкви, а в общественном пространстве, чтобы с христианским посланием могли познакомиться и те, кто обычно не посещает церковь. Проект Life Trails, The Path of Hope, Тропы жизни, Путь надежды, этим летом впервые прошел в городе Бишопфцель. Его разработал Швейцарский библейский союз. Маршрут состоит из 9 станций. Вместо обычных информационных стендов участникам предлагают игры, аудиозаписи, предметы и практические задания, через которые они смогут размышлять о надежде и вере. «Мы хотим показать, что означает надежда», – рассказал руководитель проекта Тобиас Вайрих. По его словам, люди обычно сохраняют оптимизм в повседневной жизни, но гораздо больше беспокоятся о будущем общества, политике, природе и мире. В Австралии накануне переписи населения 2026 года в интернете разгорелся спор о том, как людям следует отвечать на вопрос о религии. Одни онлайн-компании призывают нерелигиозных людей выбирать вариант «нет религии». Другие предлагают ориентироваться не на принадлежность к определенной религиозной традиции, а на реальные убеждения и участие в религиозной жизни. В центре дискуссии оказался важный вопрос, что именно должна измерять перепись, религиозную принадлежность человека или его практику. Перед переписью в социальных сетях и других онлайн-площадках появились две основные позиции. Первая заключается в том, что люди, которые не считают себя религиозными, должны прямо указать в переписи вариант «нет религии». Вторая позиция идет дальше. Ее сторонники считают, что при ответе нужно учитывать не только формальную принадлежность человека к религиозной традиции, но и его реальные убеждения и практику. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Минута назидания.
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 17 августа. Вы нужны Богу. Я призываю вас, братья, и умоляю вас по причине Божьей милости добровольно предоставить свои тела, свои мысли, способности и тело Богу. Послание к римлянам 12:1. Расширенный перевод Библии. Вы нужны Богу. Он хочет полностью владеть вашим сердцем, а не просто навещать вас время от времени. Люди часто жалуются, что молятся во имя Иисуса, но ничего не происходит. Но если учесть количество времени, которое они проводят с Ним, они встречаются с Ним, но не состоят в браке с Ним. Я взяла фамилию мужа только когда вступила с ним в брак. Иисус хочет, чтобы мы также связали себя с Ним узами брака. Близость с Богом позволяет Его силе действовать в нашей жизни. Близость – это не просто улыбки и нежные чувства. Когда люди достаточно близки, они могут указывать друг другу на какие-то ошибки и быть откровенными друг с другом. Находясь в близких отношениях с Богом, мы можем переживать приятные моменты, но бывают времена, когда Он требует от нас честно взглянуть на свою жизнь и кое-что изменить. Некоторые люди не понимают, что они смогут почувствовать невероятный мир в сердце только после того, как подчинятся Богу и научатся незамедлительно проявлять послушание. Они похожи на жеребят, не привыкших к узде и сопротивляющихся изо всех сил. Хотя Бог использует эту узду, чтобы привести их в то место, где они будут жить в довольстве и безопасности. Некоторые люди не хотят, чтобы Бог управлял их жизнью. Но они не смогут почувствовать подлинную безопасность и мир, пока полностью не подчинятся Святому Духу. Он хочет, чтобы вы принадлежали Ему без остатка. Не отказывайте Ему. Божье слово на сегодня. Предоставьте свою жизнь в полное распоряжение Бога. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий, дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, нам пишут: «Мне снятся кошмары. Почему Бог дает мне такие испытания?»
1: Нам трудно дать точный ответ на этот вопрос, потому что мы не знаем разум Божий и не знаем всех причин, почему Он допускает те или иные обстоятельства в нашей жизни, особенно когда речь идет о трудных обстоятельствах, о тех, которые приносят дискомфорт и иногда даже могут быть мучительными достаточно. Но мы можем посмотреть на несколько причин, о которых мы знаем, которые мы видим в Священном Писании, которые мы видим в объяснении того, что Библия представляет нам, как Библия трактует нашу жизнь, наш внутренний мир. И, наверное, самое большое, мы можем посмотреть на библейские ответы относительно того, как с этим состоянием бороться, или что можно противопоставить вот такому сложному положению. Но прежде всего нужно сказать, что с точки зрения человеческой у ночных кошмаров могут быть несколько причин. Одна из причин вполне возможно физиологическая, то есть что-то происходит в организме человека, что приводит его к состоянию определенного возбуждения ночью, когда какие-то негативные, страшные, пугающие образы возникают в подсознании, возникают во сне, и это, конечно же, приводит человека в такое напряженное состояние. Кроме того, одной из причин подобных вещей могут быть разные источники информации, которыми человек пользуется в течение дня или, может быть, пользовался на протяжении долгого времени. Разные фильмы ужасов, разные ситуации, которые где-то отложили отпечаток, оставили отпечаток в сознании или в подсознании, достаточно сильный, что во сне они где-то всплывают, эти все факты, и они всплывают в искаженной такой форме и приводят человека в состояние возбуждения или в состояние страха. Кроме того, могут быть духовные причины подобных вещей, и мы видим в Священном Писании подобные объяснения, как злой дух мучит человека, и он приводит его вот в это состояние ужаса и даже ночью. Но Священное Писание нам объясняет, что каждый верующий человек может с этим бороться. Но прежде всего, то, что касается физиологии, здесь, конечно же, нужно позаботиться о своем здоровье, нужно позаботиться о нормальном отдыхе, как это мы видим в ситуации с пророком Илией, когда Бог посылает ангела, и ангел, обращаясь к Илии, который находится в ужасе, находится в таком очень подавленном состоянии, он говорит ему: «Ляжь, поспи», он дает ему хлеб, дает ему воду, он кормит его, и он заботится о том, чтобы Илья мог отдохнуть, и это делает дважды, и только после этого он обращается к нему и начинает говорить. Второй вопрос, то, что касается разной негативной информации, мы читаем в первом псалме, сказано: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, который не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». То есть и поставить блок, изоляцию от всякого рода злой, грешной, раздражающей информации для того, чтобы сохранить свой внутренний мир от подобных переживаний. Это достаточно важно. И там сказано: «Но в законе Господа воля его». Вот. И третье, конечно, очень важное условие – это молитва. Это молитва упования, молитва доверия Богу. Мы читаем в 90-м псалме очень хороший пример такой молитвы. 90-й псалом известен тем, что его люди использовали или пользовались им, когда у них были сложные периоды. Так вот, я предлагаю вам читать подобные тексты Писания, подобные псалмы, молитвенно, читать, предстоя перед Господом, читать, наполняя свое сознание Его присутствием, наполняя свое сознание Его истиной. Вот как он начинается, этот псалом. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. И дальше слушайте. Не убоишься ужаса в ночи и стрелы, летящие днем. Речь идет о определенной Божьей защите. То есть Бог обещает защищать своих детей. Защищать в том числе и ночью, в том числе и от ужасов. И поэтому чем больше мы будем пропитывать свое сознание подобными текстами Священного Писания, тем больше они будут царствовать, они будут править в нашем сознании и в нашем подсознании. Конечно, как я уже сказал, читать эти места Священного Писания нужно молитвенно, то есть с осознанием Божьего присутствия, с Божьим предстоянием или предстоянием перед Богом. И по мере того, как это будет происходить, чем больше вы будете пропитывать свое сознание этими истинами, тем сильнее они будут углубляться и определять ваш внутренний мир, и тем прочнее будет защита, которая сохранит вас от всяких подобных проблем. Благословение вам от Господа.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. И пишите нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Христианские притчи. Молитва по привычке. В доме одних богатых людей перестали молиться перед едой. Однажды к ним в гости пришел проповедник. Стол накрыли очень изысканно, достали самые лучшие фруктовые соки и подали очень вкусное блюдо. Семья села за стол. Все смотрели на проповедника и думали, что теперь он помолится перед едой. Но проповедник сказал: «Отец семейства должен молиться за столом, ведь он первый молитвенник в семье». Наступило неприятное молчание, потому что в этой семье никто не молился. Отец откашлялся и сказал: «Знаете, дорогой проповедник, мы не молимся, потому что в молитве перед едой всегда повторяется одно и то же. Молитвы по привычке — это пустая болтовня. Эти вечные повторения каждый день, каждый год нисколько не помогают, поэтому мы больше не молимся». Проповедник удивленно посмотрел на всех, но тут семилетняя девочка сказала: «Папа, неужели мне не нужно больше каждое утро приходить к тебе и говорить доброе утро?»

Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе. Один человек мудро сказал, что мы продолжаем жить в тех делах, поступках, вещах или идеях, что передали другим или сделали для других еще при жизни. В том, что поделят без нашего участия, нас уже не будет. Есть в Евангелии от Иоанна, 13 глава, такие слова. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Самое важное мы оставляем на потом, ближе к концу, чтобы наше дело или поручение, или благословение имело наибольшую силу или значение. Так Спаситель, опоясавшись полотенцем, стал мыть ноги своим ученикам. Непонимающие апостолы смотрели на Христа. Его униженное служение унижало и их, а это было так неприятно после того, как они спорили о том, кто из них больше –

0: Но этого и добивался Иисус. Кто больше, тот должен быть всем слугою. Только так Церковь Христова сможет сохранить свое единство. Сын Божий много передал своим апостолам ранее. Это и власть изгонять бесов или исцелять болезни. Многие примеры, притчи, понимание Писания и пророчеств. Но самое ценное Спаситель оставил на последнюю вечерю. Может, кто-то из учеников ожидал, что Христос раздаст портфели, установит порядок среди 12, но Он только подал им пример самого смиренного служения. Так Он видел себя и в этом призывает пребывать своих друзей. Мы должны служить друг другу. В этом секрет любви и прощения Христовых. Иисус все передал своим ученикам. Не было нужды после Его вознесения что-то делить последователям. Расточить и передать себя, свою веру – цель для каждого христианина. Мы живем в том, что отдали другим еще при нашей жизни. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями. Размышлениями проповедника. И надеюсь, что они позволят нам чуть больше понимать нашего Бога и понимать Его Слово. Итак, школа апостола Павла. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4 глава, 12-13 стих. Никто сегодня не усомнится в том, что апостол, написавший большую часть посланий Нового Завета, был весьма образованным для своего времени человеком. Но сам Павел знания свои делил на более и менее важные. Здесь мы видим тот же случай. Задайтесь вопросом, где найти человека, который умеет все или знает все? Или умеет что-то такое, что ставит его умение в разряд особо ценных? Мы можем стать такими людьми. Давайте подумаем, как ценно было бы знание, помогающее зарабатывать деньги. Но что оно без знания, как их тратить и как обходиться без них? Пожалуй, это проблема. Или вот, есть человек, освоивший науку побеждать, но не знающий, как себя вести в поражениях. Ненадежен он будет в трудные дни. Как здорово, если вас окружает много друзей, и вы уверены в них. А если рядом никого, и вы в полном одиночестве? Да, все мы хорошие повара, когда у нас полный холодильник, и немногие остаются ими, когда он пуст. А уж что бывает с теми, у кого холодильников 10, и все вдруг опустели? Оказывается, и успех, и неуспех, изобилие и недостаток – просто категории или предметы, которые мы должны научиться проходить правильно, не теряя главной цели нашей жизни в Боге. Корабль в море может штормить, но он должен плыть вперед, а не отдаваться волнам. Помните детскую игру «Качели»? Чтобы голова не закружилась, надо было выбрать самую дальнюю точку и смотреть на нее. И тогда становилось совсем не страшно. Значит, «все могу», сказанное апостолом, означает неспособность смастерить любую в мире вещь и сыграть во все игры этого мира, а умение не потерять главного, приобретая или теряя второстепенное. Давайте размышлять об этом.

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так, пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Выставка «Елизаветинская Библия», посвященная книжному памятнику XVIII века, откроется в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Москве в четверг, сообщила пресс-служба музея. На выставке будут представлены экземпляры Елизаветинской Библии изданий 1756, 1757 и 1784 годов. Главное украшение книжных памятников – иллюстрации, исполненные специально для Библии гравюрами Петербургской академии наук Иваном Соколовым и Григорием Качаловым по рисункам Иоганна Гриммеля в технике гравюры на металле, говорится в сообщении. В пресс-службе рассказали, что так называемая «Елизаветинская Библия» впервые была напечатана в Санкт-Петербурге в 1751 году и впоследствии неоднократно переиздавалась. В нее вошли все библейские тексты, многолетняя работа над их переводом была начата при Петре I и завершена в правлении его дочери Елизаветы Петровны. Американская военная операция в Нигерии не смогла остановить рост нападений на христиан, считает нигерийский адвокат Джейбис Муса, который помогает женщинам и девочкам, похищенным боевиками и насильно обращенным в ислам. В интервью The Christian Post Муса заявил, что первоначальные удары США по боевикам дали христианам надежду, однако операция не продолжалась достаточно долго. Когда США использовали свои самолеты и нанесли удары по нападавшим, христиане почувствовали, что это могло бы помочь, если бы продолжалось. Но этого не произошло, сказал адвокат. По его словам, после американских ударов боевики изменили тактику, а нападения продолжились и даже усилились. Насилие распространяется из северных и центральных районов страны на юг Нигерии. Руководитель технологического направления Американского библейского общества предупреждает христианские церкви и служения о новой проблеме, которую создает развитие искусственного интеллекта. Речь идет о все более реалистичных поддельных изображениях, видео и голосах, которые позволяют выдавать человека за того, кем он на самом деле не является. По словам Брайса Эллисона, технического директора Американского библейского общества, так называемая проблема имитации уже существует. Поэтому церквям и христианским организациям необходимо заранее продумать, как прихожане смогут отличить настоящее обращение пастора или служителя от созданной и подделки. Поводом для нового обсуждения стала ситуация вокруг крупной интернет-компании, которая в июле запустила функцию генерации изображений Muse Image. Инструмент позволял использовать существующие фотографии для создания и редактирования новых изображений, сообщает The Christian Post. Христианская организация в Швейцарии создала необычный интерактивный маршрут, который помогает людям задуматься о надежде, потерях, вере и будущем. Проект специально разместили не в церкви, а в общественном пространстве, чтобы с христианским посланием могли познакомиться и те, кто обычно не посещает церковь. Проект Life Trails, The Path of Hope, Тропы жизни, Путь надежды этим летом впервые прошел в городе Бишопсцель. Его разработал Швейцарский библейский союз. Маршрут состоит из 9 станций. Вместо обычных информационных стендов участникам предлагают игры, аудиозаписи, предметы и практические задания, через которые они смогут размышлять о надежде и вере. «Мы хотим показать, что означает надежда», – рассказал руководитель проекта Тобиас Вайрих. По его словам, люди обычно сохраняют оптимизм в повседневной жизни, но гораздо больше беспокоятся о будущем общества, политике, природе и мире. В Австралии накануне переписи населения 2026 года в интернете разгорелся спор о том, как людям следует отвечать на вопрос о религии. Одни онлайн-компании призывают нерелигиозных людей выбирать вариант «нет религии». Другие предлагают ориентироваться не на принадлежность к определенной религиозной традиции, а на реальные убеждения и участие в религиозной жизни. В центре дискуссии оказался важный вопрос, что именно должна измерять перепись, религиозную принадлежность человека или его практику. Перед переписью в социальных сетях и других онлайн-площадках появились две основные позиции. Первая заключается в том, что люди, которые не считают себя религиозными, должны прямо указать в переписи вариант «нет религии». Вторая позиция идет дальше. Ее сторонники считают, что при ответе нужно учитывать не только формальную принадлежность человека к религиозной традиции, но и его реальные убеждения и практику. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 17 августа. «И сказали апостолы Господу: умножь в нас веру. Господь сказал: если бы вы имели веру в зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас». Евангелие от Луки, 17 глава, 5-6 стихи. На самом деле вера – это могучая сила, с которой не сравнится ни одна сила. Но используем ли мы сегодня эту силу веры? Если говорим, что верим, наши дела должны соответствовать нашей живой вере. Апостол Павел говорит: «Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 13 стих. «Помню, как годы назад Господь проговорил ко мне: мой народ верит, что я есть, но он не верит, что я могу. Очень многие верят, что Бог есть, но они не верят, что Он что-либо может совершить в их жизни». В этом месте Писания мы видим, как ученики подошли к Иисусу и попросили, чтобы Он умножил в них веру. Иисус же сказал им в ответ, что если их вера всего лишь горчичное зерно, и они смоковницы могут сказать: «Исторгнись и пересадись в море», то она послушается и исполнит. То есть у веры есть дела. В послании от Иакова, 2 главе, 26 стихе, мы читаем: «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Возлюбленные, прямо сейчас подумайте о той проблеме, которая мучает вас и не дает вам жить в свободе. Если поверите, то проблема может решиться уже сегодня. Амен.
1: Радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: сказать «люблю».
1: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 47. Песнь «Псалом сынов Кореевых». «Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли – гора Сион. На северной стороне ее город великого царя. Бог в жилищах его ведом как заступник. Ибо вот, сошлись цари и прошли все мимо, увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там, и мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего. Бог утвердит его навеки. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли. Десница Твоя полна правды. Да веселится гора Сион, да радуются дщери иудейские ради судов Твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его, обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите дома его, чтобы пересказать грядущему роду, ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки. Он будет вождем нашим до самой смерти. Послание апостола Павла к Титу. Глава 1. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и познанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, вверенной мне, по повелению Спасителя нашего Бога, Титу, истинному сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего». «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал, если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать». Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных. Каковым должно заграждать уста? Они развращают целые дома, уча чему не должно, из постыдной корысти. Из них же самих, один стихотворец сказал, «Кретяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 47. «Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона. Сиди на земле, престола нет, дочь халдеев, и вперед не будут называть тебя нежную и роскошную. Возьми жернова и мели муку, сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реки, откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой. Совершу мщение и не пощажу никого. Искупитель наш, Господь Саваоф, имя ему, святой Израилев, сиди молча и уйди в темноту, дочь халдеев, ибо вперед не будут называть тебя госпожою царств. Я прогневался на народ мой, уничижил наследие мое и предал их в руки твои, а ты не оказала им милосердия, на старца налагала крайне тяжкое иго твое. И ты говорила: «Вечно буду госпожою», а не представляла того в уме твоем, не помышляла, что будет после. Но ныне выслушай это, изнеженная, живущая беспечно, говорящая в сердце своем: «Я и другой подобное мне нет, не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей». Но внезапно, в один день придет к тебе то и другое, потеря детей и вдовство. В полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебства их. Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила: «Никто не видит меня». Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути. И ты говорила в сердце твоем: «Я и никто, кроме меня». И придет на тебя бедствие, ты не узнаешь, откуда она поднимется. И нападет на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить. И внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь. Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес, и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома, огонь сожег их, не избавили души своей от пламени. Не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним. Такими стали для тебя те, с которыми ты трудилась, с которыми вела торговлю от юности твоей. Каждый побрел в свою сторону. Никто не спасает тебя. Глава 48. Слушайте это, дом Иакова, называющийся именем Израиля и происшедший от источника Иудина, клянущийся именем Господа и исповедующий Бога Израилева, хотя не поистине и не по правде. Ибо они называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева, Господь Саваоф, имя Ему. Прежнее я задолго объявлял. Из моих уст выходило оно, и я возвещал это, и внезапно делал, и все сбывалось. Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный. Поэтому и объявлял тебе задолго, прежде нежели это приходило, и предъявлял тебе, чтобы ты не сказал: «Идол мой сделал это, и истукан мой, и изваянный мой повелел этому быть». Ты слышал? Посмотри на все это. И неужели вы не признаете этого? А ныне я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого. Оно произошло ныне, а не задолго, и не за день, и ты не слыхал о том, чтобы ты не сказал: «Вот, я знал это». Ты не слыхал, и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто, ибо я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева матерного ты прозван отступником. Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот, я расплавил тебя, но не как серебро. Испытал тебя в горниле страдания. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое? Славы моей не дам иному. Послушай меня, Иаков и Израиль, призванный мой. Я тот же, я первый и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе. Соберитесь все и слушайте, кто между ними предсказал это? Господь возлюбил его, и он исполнит волю его над Вавилоном и явит мышцу его над халдеями. Я сказал и призвал его, я привел его, и путь его будет благоуспешен. Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев. Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские, и семя твое было бы как песок, и происходящее из чрест твоих, как песчинки, не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мною. Выходите из Вавилона, бегите от халдеев согласно радости, возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли, говорите: Господь искупил раба своего Иоанна, и не жаждут они в пустынях, через которые он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу, и льются воды. Нечестивым же нет мира, говорит Господь.

0: слушайте радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, на радио Пилигрим. Приветствуем вас. И сегодня у нас в студии гость Грик Харатян. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Так, рад ну, Грик, видеть. Да, Грик у нас уже был на радио как-то. Но для тех, кто не знаком, может быть, не видел, не слышал, сейчас немного его представим. Григор Харатян – это человек, который занимается музыкой уже очень давно и профессионально. И у нас в церкви вы занимаете позицию такого музыканта, всем музыканта музыканта. Я правильно вас представила?
3: Наверное.
2: Надо было сказать, да, слава это Богу. Я. Все мои заслуги.
3: Не, и у вас... Я же скромный.
2: А, точно, да. Вот, кстати, еще одно достоинство. Очень скромный музыкант. Ну, вообще, по жизни в церкви вы занимаетесь в основном музыкой, да? Есть ли еще какие-то служения, которые вы несете?
3: Не, музыка.
2: Только музыка.
3: В церкви прославление. Все, что связано с прославлением.
2: Ну, не только в... Ну, у нас вы же еще и на армянском богослужении.
3: Да, на армянском,
2: и
3: да,
2: по конференциям ездите.
3: По конференциям, естественно.
2: И я так смотрю...
3: Домашний пастор, кстати, еще.
2: Вы домашний пастор? Я не знала, кстати. Ну, здорово.
3: Очень давно, еще в 2007 году был на башным пастором. Вот, потом сказали, надо выбирать. Ну, так вот, было такое видение, что надо выбирать либо пасторством или прославлением. Естественно, выбрал прославление. Потом через энное время вот уже опять можно быть домашним пастором и музыкантом одновременно.
2: Ну, я так смотрю, у вас семья многодетная, и дети тоже поддерживают вот этот ваш путь, они тоже пошли в музыканты.
3: Да. Да, да, да.
2: Вот здесь мне интересно, а был ли у ваших детей выбор, куда идти? То есть понятно, что в какой-то момент подростки определяются, кем они хотят стать в жизни, но когда видят вот таких родителей, горящих служителей, им, наверное, тоже хочется. И был ли у них какой-то выбор, вот, или они все-таки по вашим стопам пошли и как-то сами и не выбирали?
3: Не, выбор всегда есть, был, есть и будет. Выбор, конечно, был. Вот, но все в прославление. Вот Эврика, первая наш, училась в музыкальной школе имени Рахманинова на скрипку. Конечно, это очень тяжелый инструмент для меня. Там ладов-то нет, там надо прямо четко по миллиметражу ставить палец правильно, чтобы прямо в эту скрипку надо, наверное. В общем, сложный инструмент. Вот, закончила, слава Богу, прославление было. Сейчас, кстати, переквалифицировалась и уже видеооператор Эврика.
2: Да, например. Да, я видела, вот. Что Чего она есть? Стала видеооператором.
3: Эврика, привет, если что.
2: Это, кстати, погодите, тот момент, когда она с детства пошла по вашим стопам, а потом в какой-то момент решила переквалифицироваться и теперь занимается вообще другой деятельностью.
3: Ну как, музыку не оставляет, потому что она, ну, участвовала и в прославлении, по-моему, сейчас тоже участвует. Определенные дни, ну, их состав ведет, то есть она и там, и там. Везде хочется быть вообще. Талантливые люди везде хотят быть там, так что...
2: Но мне интересно, а вот с вашей стороны обучение детей музыке, это было сознательное решение? Или просто из-за того, что вы сами музыкант, вы этим живете, оно как бы все время было в вашей семье? Или вы в какой-то момент приняли решение, что вот мои дети будут получать вот такое музыкальное образование?
3: Сознательно было, конечно. Потому что понимаю, что это приносит только назидание, это приносит только радость.
2: А почему?
3: Да потому что для чего вообще человек создан?
2: Ладно, я знаю правильный ответ, чтобы славить Бога. Это я знаю.
3: Так что на небесах не будут проповедников, не будем много всего делать, но вот прославление будет. Так что.
2: И вы приняли решение, что...
3: Что надо прославить, готовиться уже здесь. Надо прославить Господа уже на земле, чтобы там лучше прославить.
2: И ваши дети это хорошо приняли? То есть просто я помню по себе, что у меня в детстве было музыкальное образование, и я занималась фортепиано. Но я это очень сильно не любила, и прямо в какой-то момент очень активно сказала родителям, что нет, я не буду этим заниматься. Вот у вас с детьми не было таких конфликтов?
3: А, смотри, первое обязательное условие – это любовь. Как ни крути. Если ты не любишь любое дело, тогда не надо заниматься, однозначно. То есть, если ты не любила, надо было с самого начала сказать, нет, я не люблю фортепиано, и все.
2: А как дети могут понять в таком небольшом возрасте, сколько им там было, что они что-то не любят, а что-то любят? Ну,
3: как, любишь или не любишь, я думаю, сразу. Ну, или через энное время. Не, слава богу, у нас не было такое, не любовь, потому что все любили музыку и сейчас любят музыку. Если кто-то еще чем-то занимается, это, ну, это хорошо, это прекрасно. Но музыка всегда остается, ну, прославление конкретно. Потому что я считаю, что музыку Господь создал именно для прославления, однозначно. А потом начали мирские использовать там для других целей.
2: Интересно. А это можно сказать, что вы воспитывали своих детей как служителей изначально?
3: Да, знаешь, но это было непроизвольно так. Не специально, чтобы я вот так делал, чтобы они стали служителями. Это само собой происходило. То есть...
2: А можно ли сказать, что они в этом плане вам подражали?
3: Да, мне кажется, да. Жаль, что сегодня я без Илюши, там можно было...
2: Да, мы сегодня пригласили и Илью, сына Григора, но он, к сожалению, не смог приехать. Мне как раз и ему хотелось задать этот вопрос, а был ли у него выбор, насколько это было его решение заниматься музыкой, а насколько его родителей, и в какой момент это решение стало по-настоящему его?
3: Ну вот смотри, вот небольшую вот расскажу, опишу небольшую картину. Ему... 3 годика или сколько там. И он стоит на диване, у него была игрушечная гитара, и такой... Дождь, вот это даже мы на видео сняли. Ну, как? Конечно, его выбор. Да, может, и еще подражает. Одно другому не исключает, да, другое. Но вот это его было. Как-то человек 3 года, он уже там показывает, играет, там все... прославляет.
2: Здорово.

0: Делю, да. Он, ну, при условии, что будет работать, конечно.
1: Интересно.
0: То есть вот этот талант, вот это ты видишь сразу, однозначно. Ну, по мне, это по мне.
1: А вы разделяете хорошего служителя музыкального, который будет долго служить в церкви, но у него нет хорошего таланта, нет таланта к музыкальной вот этой сфере. А есть люди, которые очень хорошие музыканты, но служители плохие. То есть может ли человек быть хорошим служителем, но плохим музыкантом и служить в прославлении? Или наоборот, лучше, чтобы он был не очень хорошим служителем, пропускал репетиции, но был хорошим музыкантом при этом?
0: Ну, каверзный вопрос. Нельзя вот так вот. То, что некоторые люди, например, недостаток таланта могут закрывать
1: трудолюбием.
0: Трудолюбием, да, это так, однозначно. Но вот этот минимальный, как сказать, минимальное число единиц таланта должно быть однозначно. То есть вот есть минимальная часть, вот, у которого вот, без меньше этого все не получится. Как бы ты ни старайся.
1: Да, то есть если человек даже рвется, такой, я хочу служить
0: Абсолютно.
1: Богу.
0: Если нету, все, нет. Я и это тоже встречал, особенно насчет вокалистов. Там вообще, я хочу петь, там все, ну не берешь ты ноту. Ну и ты не слышишь, не понимаешь, как вот это выше есть такое. Конечно, для этого, опять-таки, ну, трудолюбие очень много влияет. Там может чего-то достигнуть, но вот это минимум таланта должно быть.
1: Что же делать тогда таким людям?
0: Заниматься другим, однозначно. Лучше не мучить ни себя, ни слушающих. Ну, честно, ну, как бы есть такое. Это, ну, не часто, реже, редко бывает, но это есть. А когда есть вот этот минимум талант, ты уже должен, естественно, заниматься, чтобы... Есть наоборот, талант есть, а человек там, ну, сегодня здесь, завтра там, послезавтра, ой, я забыл там, есть и такое. Тоже не получится. То есть и талант должен быть... И трудолюбие, однозначно. А в церкви плюс еще и духовность должен быть. Должно быть, однозначно.
1: Хорошо, а как тогда воспитать в детях вот эту духовность? Вот очень часто есть такое мнение, я так как человек, который в театральном служении служу какое-то время, часто слышишь критику о том, что служения, которые происходят на сцене, прославление, театральное, там еще какие-то служения, которые все видят, они приводят к тому, что человек, ну так, гордости приводят к чему-то такому, знаете, то есть что ты начинаешь думать уже о том, как ты это делаешь, а не для кого ты это делаешь. И здесь вот вы упомянули духовное образование. Вы отдельно занимались, вот конкретно на это упор делали, на то, чтобы объяснять детям, как правильно служить. То есть не только вот ноты, там, как правильно петь, чтобы это было красиво, как играть, а именно как служить именно.
0: Но у нас вот эту, как бы, эту часть затрагивается на конференциях. Я когда семинары веду, обязательно говорю об этом. Потому что одно дело быть хорошим гитаристом, да, в конкретном случае, другое дело быть хорошим прославителем.
1: Это разное.
0: Хотя не разное, но недостаточно. То есть ты можешь быть хорошим гитаристом. Много знаю с миру, у меня там разные знакомые есть, там можно даже сказать друзья, которые классные музыканты, но они не служители. Они мирские, хорошие музыканты. Но это же не означает, что они служители, нет.
1: А если человек...
0: Но есть и хорошие, прекрасные служители, и хорошие, прекрасные музыканты. Если два в одном, тогда уже у тебя получается.
1: Не, ну, понятно, что это здорово. А как вы относитесь вообще к ситуации, когда мирских людей, ну, неверующих, так скажем, приглашают служить в группу прославления? Я была знакома с одним человеком, который в своей церкви, он неверующий, но он служил в группе прославления. Он это аргументировал тем, что ему нравилось, ну, тусовка нравилась. Нравилось, что там ребята профессионально играют, хорошо, ему хотелось быть в этом. Но он был неверующим, и он служил в группе прославления, причем несколько лет. Вот как вы к такому относитесь? Можно ли привлекать извне музыканта?
0: Я сталкивался с этим энно лет назад. Слава богу, сейчас у нас не практикуется это, и правильно это, что не практикуется. Я столкнулся с этим в Ереване. Было энно.

0: лет назад, и играли люди. Один басист играл классно, там он курил, там все, хотя, ну, вот, представляете?
1: Ну, а вот вопрос, почему нет? Ну, то есть, да, понятно, что за пределами...
0: Потом клавишник, очень крутой клавишник играл, ну, вообще там. И вот сейчас скажу, вот разница, басист остался.
1: Который курил?
0: Он, да, оставил это дело и стал христианином, там все, вот. На самом деле, молодец. Клавишник, он, ну, наверное, от веры, знаешь, еще внутри вот это все. Ты, если ты веришь, если для тебя это просто тусовка, да, вот хорошо, там, классные музыканты, ты пришел с ними, поиграл, весело там, порядочные люди, они тебя не обманут, не кинут, ничего там плохое не скажут, это тоже большой плюс верующих, я тебе скажу. Вот. И все... И на этом заканчивается, тогда не получится. Но когда человек, кроме этого, еще и любит Бога, или хотя бы задумывается и понимает, что нет, все-таки он есть, все-таки, ну, и тогда, да, начинает размышлять, принимать со временем, тогда да. То есть может остаться человек в церкви, может нет. Но как практика я против этого.
1: Против, даже если люди каются, даже если прославления классные, все благодарят, то все равно нет. Ну, то есть бывает же такое, приглашают музыкантов, потому что они профессионалы, правильно? То есть они делают классные прославления. И люди, может быть, даже в Дух Святой входят, но если это не...
0: Ну, просто смотри, если человек, смотря в каком, как воспринимает Господа, да, если он вообще никак не воспринимает, вот конкретно с этим клавишником так было, говорит, мы там общались даже после прославления, это было очень-очень давно и в нашей церкви, так что, если что, не надо там искать где что, но это было. И мы общаемся, и он такой, да я не верю, что это там вообще, там, типа клуб по интересам, что ли. Я уже приму, я говорю, а что ты тут делаешь?
1: И что он отвечал?
0: Да вот, попросили, я вот пришел там, знаешь, ну, интересно, прикольно с вами там, знаешь. Ну, это не ответ. Почему? Потому что ты входишь в святую святых. Ты на алтаре. Это не просто сцена. Это не просто концерт какой-нибудь вокально-инструментального ансамбля или просто профессионального ансамбля. Нет, это служение. Это ты стоишь перед Богом. Это я же говорю, ты на алтаре. То есть, ну, в моем понимании нет, конечно. А когда тут тоже, когда есть хотя бы вот этот минимум, то что я верю в Бога, да, я вот хочу, есть какие-то минусы еще, сталкивался с другим моментом, что все принимает, но еще не член церкви, ну, вот по, как бы, досрочно его пустили на сцену, ну, на прославление. Это было, такое со мной было. Я все принимал, там все, да, но еще не был крещен. И мне сказали, ладно, выходишь на прославление. Это тоже было в другой церкви. Слава Богу, я очень благодарен им. Вот дали такой возможность, шанс. Но через энное время уже, естественно, принял крещение и более ближе был с Богом.
1: А в такой ситуации кто кому служит? Церковь неверующему музыканту или неверующий музыкант церкви?
0: Я думаю, и то, и другое. Потому что неверующий музыкант своим, что он делает, да, даром, а церковь своей духовностью. Но еще раз говорю, это исключение. Такое, ну, в моем понимании, не должно быть. Это очень-очень редко, и то, если есть этот, опять-таки, этот духовный минимум. То есть, если человек верит в Бога, в общем, и так далее. Но абсолютно лучше, вот, чтобы этого не было. Ты пришел, покаялся, принял крещение, то есть все по этапам, по стандартам, да, вот это правильно. Раз поставлены эти стандарты, значит правильно, потому что когда взгляд назад, и ты смотришь разные коллективы, разные моменты, думаешь, нет, надо, чтобы человек утвердился, не только чтобы был хорошим музыкантом, но и утвердился в Боге. Но опять-таки, какая планка, да, у некоторых там очень высокая, там такая, что недоступная. То есть вот этот... хотя бы, как я сказал, да, минимум таланта, и тут хотя бы минимум духовности. Потому что сколько, вот этот момент очень серьезный, кто сколько духовный, ты не скажешь, не видно это.
1: Ну, да.
0: Иногда, может, по высказываниям, по разговору, по житию, да, но все равно, и это можно как-то, ну, И это не все означает, потому что иногда смотришь... В общем.
1: Так в итоге по плодам их узнаете?
0: Ну, по плодам, ну, 100%, конечно, Бог все видит. Да, конечно.
1: Хорошо, а насчет музыкального образования для детей в церкви, оно нужно или нет, как вы считаете?
0: Ну, конечно, нужно. Желательно, хотя бы.
1: То есть, в принципе, все дети в церкви должны заниматься музыкой?
0: Я не сказал все. Во-первых, кто хочет, кто любит, вот ты же сама сказала.
1: Ну, 10-летний, 8-летний ребенок, он еще не может вам сказать, вот я хочу заниматься в жизни биоинженерией, пошел заниматься биологией.
0: Не, ну биология, да, а музыка, я думаю, легче познается. Да, конечно, биологию или биоинженерию тем более.
1: Нет, ну просто обычно это родители решают, куда отдавать ребенка, и когда там ему 8-10, ну ладно, 12 лет, то это они его направляют. То есть мы не можем сказать «на, выбирай сам», потому что у него нет достаточного жизненного опыта, чтобы понять, от чего он вообще выбирает. А вот вопрос этот к тому, что я слышала недавно такое мнение, что вообще нужно всем детям музыкальное образование. Вообще в мире лучше было бы, если бы любой ребенок в какой-то этап своего взросления, воспитания получил хотя бы минимальное музыкальное образование. Оно хорошо влияет на развитие ребенка. Но если мы это сужаем до церкви, то такое образование, как мне не недавно сказали, для маленьких церквей могло бы быть полезным. То есть в маленьких церквях очень часто проблемы с музыкантами, с прославлением, людей просто не хватает, ну, как всегда. И если бы все дети в этой церкви занимались музыкой, то вырастало бы новое поколение музыкантов, и оно бы постоянно сменялось, и качество музыки, в принципе, в христианском мире было бы выше. Да, нет?
0: Ну, в таком контексте, да. Да, конечно. Это желательно, чтобы вообще все дети занимались. Но, опять-таки, через энное время будет вот это, через сито проходить все будут. И уже, во-первых, поймут, любят, не любят. Во-вторых, могут, не могут. В-третьих, ну, тебе приятно этим заниматься или нет. У меня вот, я когда закончил гитарное отделение первое вот в школе, да, у нас был парень, он закончил с хорошими оценками, не с красным дипломом, но хорошим оценками. Но он у нас выпускной, и он такой поставил, Карен его звали, вот вспомнил. И он такой, это чисто для мамы. Я такой, я очень люблю маму, уважаю, а она сказала, ты будешь играть на гитаре. Я и пришел. Я такой, у меня вот серьезно глаза вот такие, как ты, че, сколько лет, столько лет, ну вот, а чисто это, вот поставил и все, и забыл. То есть есть и такое, вот. Но если тебе это приятно, если тебе это, ну, ты любишь, в первую очередь, и второе, что у тебя получается. Потому что вот без этих двух, ну, никак. Да, начало, конечно, можно все вот посадить и всех учить.
1: А что такого в музыкальном образовании, что его советуют всем? Вот если вы, например, своих детей можете объяснить, почему музыкальное образование надо, даже если человек не будет в будущем музыкантом?
0: Это будет, во-первых, помогать им, даже если не будут музыкантами. Ученые уже доказали, что у музыкантов много всего развивается. Сейчас я не хочу вдаваться в подробности. У них много нейронов там постоянно в деле. Это и моторика там, на чем это очень хорошо развивается. И постоянно голова думает, что куда поставить. То есть это полезно, очень полезно. Дальше уже, опять-таки, пойдут, не пойдут, это уже именно дело ребенка, дело уже взрослого человека.
1: А мне интересно, как влияет на детей тот факт, что они постоянно, ну, те, кто учатся именно в прославление вести, они на протяжении всего своего детства постоянно слышат эти христианские песни, поклонения, вот это «Иисус, я тебе все отдам», и вот эти вот все фразы, они на них наслаиваются, и спустя годы, и как это влияет на их духовное состояние. То есть не бывает ли такого, что эти все фразы, они с них как с гуся вода уже, они уже не воспринимают это. То есть вот этот вот, как это сказать?
0: А, я понял вопрос. Я думаю, нет, наоборот. У тебя уже, ты проговорил это, и у тебя это есть. И, ну, при правильном духовном воспитании нет, такого не должно.
1: То есть то, что они постоянно... участвуют в этом, как бы сказать, обряде поклонения, не делает их более черствыми к этому обряду? Более нечувствительными?
0: Нет, ну, ты всегда, интересно, размышляешь.
1: Мне просто как служителю кажется, что когда ты много раз одно и то же делаешь, у тебя уже какое-то, знаете, дистанцирование от происходящего наступает. Вот как я на камере часто сижу, из-за этого я очень часто дистанцируюсь от проповедей в церкви. Мне их сложно слушать, потому что я думаю о картинке, думаю о том, что там, куда, как там это, выстроить правильный кадр, и все. И когда я уже прихожу на собрание просто как слушатель, у меня уже автоматически переключается восприятие вот на такое дистанционное. Я так смотрю, там, как они снимают, что они вообще делают. Ну, просто смотрю, как за работой людей. Я уже не слушаю проповедь. И вот такого не происходит у служителей.
0: Чисто техническая.
1: Техническая, да, ты начинаешь мыслить как техника, не как участник.
0: У меня был период, когда, ну, давно, лет, не один десяток лет назад, когда я научился слышать конкретную партию конкретного инструмента, да, научился, и я был период, когда не мог слушать музыку как в целом. Я слышу там, например, партию бас-гитары, я слышу партию соло-гитары.
1: Вы
0: или
1: на прославление приходили и слышали?
0: И было такое, и я поймал себя на том, что подожди, наслаждайся музыкой, ты что делаешь? Ну, потому что приходилось, тогда же не было Holy Course, там раз, тыкнул пальцем, и аккорды вышли, там не было. Все надо было снимать там, а чтобы снимать, надо услышать партию и так далее, да? Вот, и я ловил себя на этом, что, слушай, ну, я уже отдельные партии слышу. Вот чисто техническую часть. Потом какой-то тумблер, видимо, есть, там переключился, все, и я слышу обычную музыку. Или если надо снимать, переключился и слышу партию. Вот, вот то же самое надо вот с этим у тебя делать,
1: то есть
0: пробовать.
1: В какой-то момент у вас было такое и с прославлением, да, то, что вы приходили, и вы не могли слушать прославление. Вы сразу, опа, вот здесь ошибся, опа, вот здесь хорошо сыграл, опа, вот здесь.
0: Это вас с одной стороны, но в профессиональном плане это хорошо. Да, вот и вот там не то сыграл, вот там не это, ой, там что за аккорд там или что за нота. А с другой стороны, ты же, ну, ты же когда в зале, ты не как музыкант, правильно? Ты как, ну, как не слушатель, ты как просто пришел поклониться Богу. И в этом плане, да, это может мешать тебе. И это до сих пор есть вот это. Ты услышал. Ну и с другой стороны, смотрите, я вот, например, да, я в зале бывало много раз поклоняюсь, там все, я уже поднимаюсь там на первое небо, второе, это уже до седьмого дошел, там прекрасно все, и потом раз такая, такой жесткий фальш, сразу седьмого неба упал, все, ну, это непроизвольно, серьезно, вот он думает, да что ж такое, и все, опять надо подниматься, ну, образно, да, я выражаюсь, понимаешь, и все, то есть ты, может, для кого-то все равно, вот хороший брат есть один, вот он говорит, да мне все равно, есть, пою, то и что, нормально. Ну, мне не все равно, потому что это не специально, это само собой получается. Там. То есть, как бы ни взлетел до седьмого неба, если какой-то фальш, все, ты упал. Опять поднимаешься. Ну, в этом, да, в эмоциональном плане. То есть, вот так вот. В общем, много часами можно говорить об этом. Это
1: хорошо, давайте тема. Мы прервемся на паузу, послушаем новости и вернемся.
0: С удовольствием.
2: Более трети, 34% граждан РФ не считают религию личностно важной частью своей жизни. Показатель увеличился на 6 пунктов по сравнению с 2023 годом, сообщают ведомости со ссылкой на исследование аналитического центра ВЦИОМ. Отмечается, что почти четверть опрошенных, 24%, не придают религии слишком большого значения, а 5% и вовсе затруднились с ответом. При этом оставшиеся 37% считают ее очень важной частью своей жизни. Уточняется, что роль религии возрастает по мере взросления человека. Так, среди молодого поколения ее важность отмечают 24% опрошенных, тогда как в старшей возрастной группе важность религии отмечает каждый второй. Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кепшидзе рассказал изданию, что церковь старается использовать наиболее рабочие и эффективные способы коммуникации с россиянами. Американский фермер Джастас Уолкер, который ранее сообщил о возможном выдворении семьи из РФ, рассказал РИА Новости, что его жена Ребекка много молилась, чтобы остаться в России – Она хочет получить российское гражданство. Уолкер, которого знают в России как «веселого молочника», живет с семьей в Алтайском крае около 10 лет. У него есть гражданство РФ, у жены и детей вид на жительство. На прошлой неделе Уолкер опубликовал видео, где рассказал, что ему позвонили с информацией, что его семью якобы выдворяют из страны. МВД в понедельник опровергло информацию о выдворении семьи фермера. Правовой статус членов семьи урегулирован. Жена молится, и она говорит: «Все будет хорошо, нас никуда не выдворят, ты не переживай». Я говорю: «Как не переживать, как мы будем жить?» Она говорит: «Господь все разрулит». Она у меня много молится, поэтому сказала, что все будет хорошо, сказал Уолкер РИА Новости. Старинный костел 17 века сгорел в польском Санаке Подкарпатского воеводства, сообщает местная пожарная стража. Огромный пожар охватил 3 здания на территории музея под открытым небом, в том числе исторический костел, построенный в 1667 году, говорится в сообщении. По данным спасателей, пожар уже удалось взять под контроль, и огонь больше не распространяется. Речь идет о старинном деревянном костеле Святого Николая, одном из старейших не только в Подкарпатье, но и во всей Польше. Костел сгорел дотла. Позже огонь перекинулся на 2 соседних здания. К счастью, никто не пострадал, говорится в сообщении. Христиане в Алжире вынуждены проводить богослужения подпольно после массового закрытия церквей. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, имя которого не раскрывается из соображений безопасности, рассказал, что небольшие домашние группы продолжают поддерживать связь друг с другом. Совет племени Арапаха в Вайоминге, США, потребовал немедленно выселить протестантскую церковь с территории резервации. Пастор организации «Основа народов» жестко раскритиковал традиционные духовные практики коренного американского населения. Священнослужитель в грубой форме призвал членов племени полностью отказаться от их многовекового идолопоклонства. Высказывания пастора спровоцировали масштабные акции протеста среди местных жителей. Председатель племени Ли Скво назвал подобные заявления абсолютно несовместимыми с принципами уважения суверенитета. Руководство церкви отказалось выполнять ультиматум и покидать резервацию. Руководители религиозной организации сослались на первую поправку к Конституции США о свободе вероисповедания. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
1: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня Григор Харатян и Аля Ануфриева. И обсуждаем мы тему «Служение Богу как часть семейных взаимоотношений». Григор, расскажите, как проходят вечера в музыкальной семье? Есть ли у вас свои какие-то музыкальные традиции? Может быть, вы на гитаре вместе играете или поете? Вот что-то такое есть?
0: Вы знаете, если вы думаете, что мы по вечерам всегда играем, то это не так. Во-первых, по вечерам у каждого репетиция, во-первых. Вот у меня каждый вечер, буквально каждый вечер занят.
1: Подождите, я правильно понимаю, что это выглядит так? Илья в своей комнате, Эмилия в своей, вы в своей, и отовсюду доносится дун-дун-дун, бац-бац-бац.
0: Да, вот такое можно
1: одновременно.
0: А, да, такое мы прямо как в музыкальной школе. Ты проходила, по коридору идешь, музыкальная школа или там такая там... Вот проходишь, да, что ж такое-то. Запросто это может быть, да.
1: То есть играть еще и после этого вообще это...
0: А то, что у нас репетиция, я имею в виду вот и на прославление. Вот у меня понедельник, четверг репетиция на армянское служение, да. Вторник и пятница на русское служение, да. Да, и суббота тоже служение армянское, в воскресенье русское служение. Ну, представляете, это каждый день. Остается только там среда домашка. То есть каждый вечер у тебя занят, каждый, без исключения. То есть вот так вот. А кто в это время не репетирует, например, ну, если что, ну, уже, естественно, занимается индивидуально, там снимает партии или что-то такое.
1: То есть для вас хороший отдых – это когда не слышно вообще ничего.
0: Да, что вот, вот пускай никто не разочаруется, да. Мы, бывает там с Эмилией, да, вот едем с репетиции, там же, когда живые барабаны, там все это ж громко там… И у тебя вот закончилась репетиция, да, мы едем домой. Как правило, Эмиля, пап, можно я вот назад? И я знаю, что она будет лечь, вот, потому что ложится. И такая мы едем, такая тишина такая. Наслаждаемся тишиной. Ну, что верно, то верно, что человеческий организм, он ну, хочет иногда и отдыхать от, просто от шума, от, от грохота, от, от всего этого. А, вот так, так что...
1: Хорошо. А вы когда-нибудь пробовали...
0: Занимаешься, когда занимаешься, занимаешься.
1: А вы когда-нибудь пробовали создать свой харатян-бэнд?
0: А, ну, это непроизвольно было, когда они малые были.
1: Что, прям бэнд был?
0: Ну, как бы...
1: Ну, то есть они такие, я вокалист, я солист, я гитарист, значит, я там этот на клавишах.
0: Не в таком формате, но вот все дети, и я, и жена, и все дети, они участвовали вот конкретно, чуть ли не в каждой песне.
1: А это вообще было бы здорово, когда... если бы, ну, собралась прям семья, и там кто-то басист, кто-то там на клавишах, кто-то вокалист, и вы вместе играете.
0: Pourquoi pas à la française? Почему бы нет? Да, очень красиво, очень хорошо. Вот. Ну, для полного состава, может, мало людей, вот, а так было бы неплохо.
1: Ну, все, они уже выросли, вон, у вас разъехалась часть семьи.
0: Ну, да.
1: Все, Эврика уехала.
0: Вот, вот, уже
1: теперь
0: все.
1: Теперь вас еще меньше.
0: Уже, видишь, уже все уже. Когда малые были, еще раз говорю, мы там, например, пригласили на день рождения, и обязательно все харатяны должны выйти там с песней. И уже мы все, вот мне даже... Я вспомнил, видео снимали, уже не помню, что за, ну, что, день рождения или свадьба, или что было. И я играю, дети маленькие еще, Эля поет, моя Эврика еще поет, Эмиля меньше вот так как-то поет. А Илюша вообще малой, там, ну, там, не знаю, там 4-5, и там стоит микрофон. Вот так поставили, Миля поет, и он во время этого, Илюша такой, поет со всеми и прыгает там, чтобы достать до микрофона. Так смешно, я так смотрел. Ну вот, почему, вот, пожалуйста, харатян бэнд, ну вот в таком формате. Сейчас уже, да, уже по-другому уже.
1: А мне интересно, вы же воспитываете, получается, семью музыкантов, а у каждого музыканта должен быть какой-то свой творческий стиль, правильно?
0: Однозначно.
1: А вот как этот стиль вырабатывается? То есть было ли такое, что ваши дети вам подражали в музыке, и в какой момент это мешало, в какой момент это помогало им найти свое что-то?
0: Ну, в детстве подражать, это, ну, ребенок в любом случае, хочешь не хочешь, он должен кого-то подражать. А кого, если не там папу или маму, да, вот на самом деле это нормально, это правильно. Вот, кстати, мы где-то записывали с женой, она классно поет, вот, и я помню, услышала, лидер прославления зашла, так услышала Элю мою. А, говорит, теперь понимаю, от кого Эмиля так хорошо поет. Так что, да, это период, когда они маленькие, подражают. Когда вырастает, уже у каждого свой вкус формируется. Потому что каждый, ну, индивидуум, правильно, и они не могут быть одинаковые, да, по штампу, по стандартам. И уже каждого свои уже плюс-минусы. Где-то может совпадать с твоим вкусом, где-то не очень. Еще и стили меняются, да, там новые вот, новые эти воршипы есть там.
1: Направление.
0: Где-то направление, да, кстати. Я просто недавно с Армении вернулся, иногда на русском не хватает слова. Да хоть так, как называется это слово.
1: А вы замечаете ошибки друг у друга? То есть родители у детей, дети у родителей.
0: А, имеешь в виду музыкальные?
1: Да, музыкальные
0: вообще?
1: Какие-то ошибки. Бывает такое, что вы там играете, и вам там Илья говорит, опа, а вот здесь вот...
0: Нет, Илюша никогда такое не смел мне говорить. Ну, или не было, или это вот такое.
1: Вообще, возможно, какая-то критика со стороны?
0: Критика, вот Эмиля может послушать вокалиста, ой, пап, там что они делают, вот так надо, скажи, что вот так. Не уточняю, по каким моментам, но вот и в какой группе. Ну, ой, что и происходит. Вот Эмиля чаще, вот это.
1: А в вашу сторону не было такого никогда?
0: Нет.
1: Папа, это уже не современно. Давай другой жанр.
0: А вот я какую-то песню написал, ну как, быстренько там, вот недавно. И Эмиля такая, пап, ну это, я говорю, я ж понимаю гармония. Я говорю, это 80-е годы там прошлого столетия. Да, вот именно надо что-то современное. Да, опять Эмиля там. Илюша просто, он более такой молчаливый, более... Не знаю, сказать, мудрый, что ли. Знаешь, как в Библии написано, любой человек, когда молчит, за мудрого
1: сойдет.
0: Ну, интерпретирую. Так что, слава Богу, за детей моих, они классные.
1: Хорошо, насчет современных течений. Не было ли у вас разговоров, например, об искусственном интеллекте в музыке? Как вы к этому относитесь?
0: Ой, было. Как может не быть, тем более сейчас такое происходит. Было.
1: Ну, как вы считаете, это помогает музыкантам или мешает? Это портит
0: музыку?
1: Ну, как
0: может помогать, если там не музыканты?
1: Вот мне предложили вариант. Я сейчас расскажу. Мне вот вчера сказали, вот спросил Грига, вот если бы у него был искусственный помощник, он бы приезжал в какую-то церковь, например, один приезжает, начинает что-то наигрывать, а искусственный интеллект подхватывает, начинает там где-то клавиши, где-то там что-то еще, и вот уже целый оркестр, и Григ поет с гитарой, а позади него вот искусственный помощник, ему помогает вот это все организовывать, аранжировку всю. Грик начинает молиться на иных языках, он ему там клавишами помогает. Вот такой вот. Как вам такой вариант?
0: Не знаю, не нравится. Не нравится.
1: А почему? Вот что плохого?
0: Может, я более классический человек вообще в музыке из-за этого. Во-первых, ну, это мое мнение, и я знаю, что это мнение многих, чуть ли не всех музыкантов, ну, многих. Но это не по-настоящему.
1: Ну, то есть, это, даже если это звучит это по-настоящему, да. Даже если вы не можете на слух разобрать искусственный интеллект, это или нет, все равно лучше воздерживаться?
0: Как не раз? Во всяком случае, пока что я разбираю. Вот я слышу музыку, я слышу песню, думаю, это ИИ. Особенно там у них характерная черта вокала, такой, знаешь, немножко стеклянный такой. В общем, да, я просто сразу замечаю, я говорю, это ИИ. С музыкой они вперед, очень вперед пошли, буквально уже последнее время. Там такие аранжировки, на самом деле, ну, хорошие, я слышу, думаю, вау, круто. Ну, некоторые, не, да, не все, есть такие там, хорошо. У нас, когда заходишь в церковь, сидит наш, один из наших security, Богдан Прокопов, и у него постоянно играет и есть такой, опять и включил. Говорит, а что делать там? Иногда хорошее, прямо иногда очень хорошее. Но это понимаешь, что это, ну, раз не человек, это искусство, ну, это компьютер, у него души нет. Ну, это, конечно, я понимаю, это стандартный ответ для тебя.
1: Ну, это интересно, потому что если не слышно, что это искусственный интеллект, тогда вопрос остается, почему нет. Я могу понять, вот, например, почему не стоит художникам использовать искусственный интеллект, потому что если, я имею в виду художников, которые работают и в цифре, и которые работают в станковой живописи, то есть красками рисуют, почему им, они как могут использовать искусственный интеллект? Они могут сказать, подбери мне колорит для этой картины. Подбери мне колорит для этой работы, он подбирает, и ты все, ты уже по готовому эскизу делаешь работу. Но проблема в том, что не развивается насмотренность, человек теряет в навыках. То есть он отдает часть своей работы какому-то виртуальному помощнику, но при этом он очень много теряет именно как творец.
0: Вот именно.
1: Этом плане...
0: Но знаешь что, человек, который с нуля умеет все делать, да, тот же самый художник или музыкант, если он умеет с нуля... Вот я могу вот с нуля написать песню, начиная от барабанов, потом бас записал, у меня там есть песни, которые, ну, все инструменты я играю полностью. И когда ты это знаешь, или там художник, да, узнаешь, с чего начать, как закончить. В принципе, для него это как, чтобы время не терять, там, ну, когда у него холсты стоят на конвейере, например, там продажей занимается, быстренько написал раз, второй, третий, пятый. В этом плане, как конвейер, да, это нормально, но искусство не конвейер, во-первых. Во-вторых, второе, вот что опасно, да, пришел новый человек, да, но новое поколение, которое не умеет еще с нуля это все делать, которое не знает, с чего начать. И он типа, вот подбери меня, вот колорит там «Вечерняя речка», и там выходит, и он начинает играть. Ну представь, убери вот это, и что он будет делать? Во-первых, то есть если как, чтобы для быстроты, для конвейера это хорошо, но в профессиональном плане, простите за это слово, человек тупеет просто. Просто тупеет. Я знаю людей, там, я же снимаю, там, да, это ты слышишь партию, это же постоянно у тебя напрягается, ты должен различать там доминанту от субдоминанта, там, не знаю, тонику от чего-то, да, и ты должен слышать, понимать это. А раз, не надо это всего, нажал Holy Chords, открылось, о, аккорды есть, кстати, не всегда правильные аккорды, вот, надо проверять, особенно Holy Chords и так далее, вот, и тут уже, ну, он просто не знает, как это делать, убери вот это все, дай песню, и он скажет, а, что, дайте аккорды, нету аккорда, вот песня, а как, а что, то есть человек без этого уже не может.
1: Хорошо.
0: Это как бы минус для его личного
1: развития,
0: конечно.
1: А если мы возьмем ситуацию, когда вот небольшая церковь, в ней нет группы музыкантов, и вот кто-то может один прийти и собрать все прославление с помощью искусственного интеллекта, и вот это будет лучше, чем если бы этот же самый человек просто взял гитару и играл? Вот как вам больше нравится, какой вариант? Что если ты один, два, три человека, то лучше играйте на небольшом количестве инструментов, и пусть это будет живой звук, или если один человек придет и соберет оркестр?
0: Досрочный ответ. Лучше, ну, мое мнение, лучше, кто есть, по-настоящему играет. Один человек, один музыкант взял гитару, и один он сыграл. И будет он каждый раз совершенствоваться, ну, в моем понимании. И он подумает, как бы в следующий раз играть, что делать, как делать, чтобы было правильно. Чем один придет и будет по ИИ вот это придумывать? Нет. Ну, мое мнение, это я считаю это правильное мнение. Мое мнение правильное. Это такое, есть разное мнение, а есть правильное мнение, это мое мнение. Ну, это понимаем в шутку, но ну, в данном случае я уверен, что это так. Ты будешь заниматься, ты будешь идти вперед, ты будешь развиваться, ты будешь искать других музыкантов, вовлекать, чтобы, ага, давай, вот ты клавишный, давай вот так, ты этот, на барабанах и так далее. Понимаешь?
1: Ну, я согласна с вами. Тоже считаю, что, ладно, если использовать искусственный интеллект, я допускаю его использование, но только как часть творческого процесса, не как костыли, без да. которых ты не обойдешься.
0: Да, да, да, да, совершенно верно. То есть, если искусственный интеллект, ну, по мне, да, в одном единственном случае очень полезен, когда освобождает от рутины искания всего более, ну, для математического какого-то расчета, для чего-то, понимаешь? Но искусство, ну, это другое. Тем более прославление, тем более поклонение. Поклонение на то и поклонение, что человек поклоняется Богу, а не машина поклоняется Богу, потому что, ну, машина не имеет, знаете, ни души, ничего, ни чувств. И если дальше идти, там, даже спрашивали, и если надо будет, вы можете, там, или надо будет уничтожить вообще человечество. И вот что-то такое даже читал. Ну, типа, если дело дойдет до этого, там, ну, что делать, там, без проблем, там, знаешь. Ну, разве это ответ? Нет. Почему? Потому что нету души, нету, это, как ни крути, это машина. Понимаешь?
1: Да. Хорошо, давайте сделаем паузу, послушаем песню, и потом мы к вам вернемся и будем заканчивать эфир.

0: слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, мы снова с вами, и давайте будем заканчивать наш эфир. У нас осталось 10 минут.
2: Быстро
1: прошло время. Вот я спрашивала вас про семейный бенд, да? А про многие бенды мы знаем, что они распадаются из-за конфликтов. Люди не сходятся в творческих каких-то моментах, у них разный взгляд на творческие вещи. Вот, у вас были конфликты в семье именно на почве творческого какого-то процесса?
2: Ну, когда был бенд, то есть дети были еще маленькие, не было вообще конфликтов, потому что я как сказал, так и сделали, все. Вот сейчас мы как бы не пробовали, ну, сейчас тоже мы вот недавно с Илюшей сделали клип, я тебе, по-моему, рассказал, ну, чисто на две гитары, моя песня, я просто написал аккорды, там все, формулу, я говорю, вот так, давай поиграем, все, никаких вопросов, вот, человек написал, надо исполнить, вот. Нет. А когда, знаешь что, может быть, конфликты или разногласия в аранжировке, если все понимают в этом, да, вот давайте так, нет, давайте в этом смысле.
1: То есть, погоди, это плохо, если в коллективе все понимают в аранжировке?
2: Смотри, нет, это неплохо, это очень хорошо, если все понимают. Плохо, когда не совпадает. А, как правило, может не совпадать. Это нормально. Это нормально. Ну, у нас, во всяком случае, такого серьезного конфликта не было до сих пор. Вот. Но в общем, если, ну, представь, группа, все музыканты, значит, все понимают, да, значит, все, у каждого в голове какая-то картина есть. Обычно в этом плане, что, как решается? Ставится один старший. Все.
1: Это всегда вы?
2: Ну, в данном случае, да. Не, ну, потому что иначе не будет консенсуса, иначе будет лебедь, рак и щука, да, вот у каждого свое. Потому что вот ты представляешь эту песню так, ты представляешь так, в таком стиле, в таком этом. Да, старший слушает, он свою вносит, и потом принимает решение, давайте вот так. Это в любом коллективе так. Не просто... Это и в группе прославления, это и там вот сказали, нет, делаем так, все. То есть, потому что мнения могут быть 5 музыкантов, могут быть 6 мнений.
1: Хорошо, то есть ваш способ, чтобы конфликты или какие-то противоречия во взглядах не разрушали отношения, это строгая иерархия. То есть вы сразу на берегу определяетесь, кто главный, кто за кем.
2: Однозначно. Слово. Ну, хочешь, не хочешь, это иначе не будет порядка. В церкви также, правильно? Есть старший пастор. Угу. Ну, представь, духовный какой-то момент, и это думает так, тот думает так, это там, старший пастор говорит, вот так должно быть. Почему? Потому что, ну, естественно, не просто я так хочу, да, вот, ибо написано так и так. Хотя в духовном сложнее, потому что написано так, можно другой момент найти, третий там найти и так далее.
1: И в семейных отношениях точно так же работают у вас?
2: Ну, в семейных посложнее, чем в музыкальных, потому что там уже надо учитывать психологическое состояние, да, учитывать, кто в каком, что через что проходит и так далее. Вот, но в Библии написано, хочешь, не хочешь, муж – глава семьи, все. Это так и есть. Но не означает, что ты всегда вот свой шашку вперед там, или там флаг, короче, нет. Иногда, ну и даже не иногда, вот уже жена слышит, ну, пускай слушает. Вот. Часто бывает, как жена хочет, вот она слышит, пускай обрадуется. Почему? Потому что ты понимаешь, что вот... Мир дороже твоих амбиций, да, иногда, вот, потому что, ну, еще созреваешь и понимаешь, что, смотря какие вопросы, да, есть такие первостепенные, которые, вот, должно быть так, потому что я считаю так правильно, и так на самом деле правильно, в общем, добиваешься, а когда, ну, это второстепенный, третьостепенный вопрос, да, без проблем, как хочешь, вот,
1: хорошо.
2: Купим арбуз или дыню, ну, давай дыню, давай арбуз, а давай и то, и другое.
1: То есть, а кто должен первым извиняться?
2: Ну, по классике, кто виноват, тот и должен извиняться.
1: Так погодите, обычно... очень часто, обычно все никто виноваты, не... и никто не виноват.
2: Да, да, да, вот именно. Обычно никто не виноват, как в старом анекдоте. Помнишь, там, интересно, говорит, у нас мы оба правы, но постоянно ссоры, а у соседей все виноваты, но у них нету ссор, все извиняются, да, такая... Кто первый извиняется? Я считаю, самый духовный. Как бы ни звучало, это самый духовный, им первый извиняется. Вне зависимости от того, он виноват или нет. У меня это не всегда получается, я стараюсь. Вот, но так.
1: А бывало у вас такое, что вам приходилось первым извиняться перед своими детьми?
2: Слушай, ты такие вопросы задаешь вообще с детьми. Ну, перед женой, ладно, но перед детьми они...
1: У меня просто в детстве было, что мама передо мной приходила извиняться, и мне было так ужасно некомфортно от этого. Я помню, что-то мы с ней поссорились, мне было лет 12 или 13, я была подростком. Я помню, что она приходит ко мне и начинает извиняться, и у меня сразу внутри такое: нет, почему она передо мной извиняется? Это я должна перед ней извиняться.
2: Да,
1: и ты сразу такой: нет, так не должно быть. И не надо, я говорю, не надо передо мной извиняться, это ты меня извини. Вот. И это было ужасно неправильно, это просто неправильно ощущалось.
2: Да.
1: Но это неправильно?
2: Я с тобой согласен, это неправильно. Я имею в виду, когда, ну, все нормально, когда верующие родители все правильно делают и приходят просто так, ну как, просто так, да, извиняться, это другой вопрос. Потому что в моем понимании, в моем менталитете, все-таки я еще по семейным ценностям, я, может быть, немножко по-другому думаю, более по-кавказски, более этот, потому что, ну, родители правы. 99%. Когда дети маленькие, когда ребенку 12 лет, да, когда ребенку уже 20 лет, уже, ну, уже может выбирать, да, ну, 12-летнего ребенку, если хороший, нормальный родитель, понимаешь? Ну, в моем понимании, конечно. Как бы извиняться, потому что есть другая крайность, я это тоже видел. Не скажу, ладно, в западных семьях, вот общался с американцами, с разными, ну, смотришь, ну, ребенок, ну, просто, господи, ну вообще там ни в какую. Почему? Что мама-то: ой, извини, путю-тю-тю-путю, я сегодня не дам тебе играть, этот путю-тю. Ты что, ребенку 7 лет там, ты что, еще ничего не понимаешь. То есть это есть другая крайность, понимаешь?
1: Угу.
2: То есть надо правильно воспитывать в любом возрасте. И это, конечно, это, ну, говорит о менталитете тоже, да, вот.
1: Хорошо.
2: Я это не понимаю.
1: А вот
2: что верно, то верно.
1: Если говорить...
2: Я не знаю, правильно выразил свои мысли. То есть, чтобы ребенок правильно вырос, что правильно...
1: Вот мне интересно, вот этот момент, правильно вырос, это как? Вот я понимаю, что все дети растут по-разному, у них разный характер. Есть какие-то вещи, обусловленные генетикой, то есть какие-то, может быть, знаете, есть люди более такие решительные, яркие, есть такие более спокойные, тихие. Это все врожденное бывает приобретенное, но... Самые главные вещи, которые вы пытались в детей в своих вложить, это какие? За исключением вот этих вот вправо-влево, вот самое главное. Было ли что-то, что вы хотели вот 100%, чтобы было в ваших детях? Вот они вырастут, и вы
2: увидите. Да, конечно, это. Конечно. То, что Иисус сказал, две заповеди. Старался, может, не в открытую, но все к этому сходило. Возлюби Господа своего и возлюби ближнего своего. Вот, что бы ни было, даже если это в плане музыки, в плане чего, вот, возлюби Господа, возлюби ближнего. Я часто говорю: ребята, а кто самые близкие люди вам? Кто самый близкий? Вот часто я задавал. Это брат твой, сестра. Это папа, мама. И я всем говорю, самые близкие, ну, они. Ну, в нормальной, да, христианской семье, я имею в виду. Не с отклонениями. Это самые близкие люди. Потом идут дальше. Друзья, это твои близкие. Там где-то одноклассники или с кем ты работаешь. Вот, то есть, вот... сам возлюби, вот Иисус вот это и сказал, возлюби Господа своего всем сердцем и возлюби ближнего. Все, в этом вот все, в этом все пророки, как написано, да, на самом деле. И если каждый будет к этому придерживаться, будет прекрасно.
1: Отлично. Спасибо большое, Григор. Друзья, наш эфир подошел к концу. Спасибо большое, что вы были сегодня с нами. Спасибо вам за поддержку в этом месяце. А на сегодня мы с вами прощаемся. Всем
2: счастливо.
1: Хорошего дня.
2: С Господом.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим». Вы слушаете радио.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru

во сне слышу мамин голос тихий. В том старом доме на краю села слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес:

0: Псалом 139.
1: Избавь меня, Боже, на гордых восстань. Враги мои в сердце задумали злое, их руки устали, не зная покоя, готовить мечи на кровавую брань. Во зле изощряют свои языки, раскинули петли и сеть по дороге, и ждут с нетерпением, когда мои ноги уловлены будут, как птица в силки. Тебе я сказал: о мой Бог и Господь, тобою услышан был голос моления. Ты сила моя и надежда спасения. В день битвы всегда ты хранил мою плоть. Не дай нечестивым в душе ликовать, не дай им в шатрах ни веселья, ни смеха. О, как далеки они все от успеха, ибо не верят в твою благодать. Падут на них угли, горящие с неба, да будут повержены в пропасть земли. Себе на главу они зло навлекли, их дети устанут скитаться без хлеба. Человек злоязычный не тверд на пути, но праведник будет, как пальма, цвести.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вечные хиты.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Мексика. Ацтеки и майя, кактусы и сомбреро, пустыня и океан. С первых слов понятно, что сегодня мы поговорим о Мексике. В стране древних цивилизаций, майя, ацтеков, испанских завоевателях и современном обществе. Мексиканская кухня – это синтез индейских кухонь майя и ацтеков, которые в своих блюдах использовали кукурузу, бобы, авокадо, помидоры, кактусы, перец халапеньо, а также испанской. От нее добавились десерты и мясные блюда. Традиционная мексиканская кухня острая, очень острая. Мексиканцы едят много фруктов, овощей и бобов. И жить не могут без кукурузы. Она присутствует везде. В изделиях из кукурузной муки, тортильи, в качестве повседневного перекуса, в вареном и жареном вариантах, в десертах и даже в напитках. Знаменитый мексиканский алкогольный напиток текила. Его производят главным образом в окрестностях одноименного города, а для его приготовления используют сердцевину голубой агавы. Мексиканское же происхождение имеет популярный напиток какао или горячий шоколад, которые являются традиционными для Мексики. Халапеньо – среднеострый зеленый перец чили. В Мексике его едят со всеми блюдами. Даже если гость решит отведать японские суши, соевый соус обязательно будет подан с кусочками этого короля перца. Лепешки тортильи являются основным продуктом питания в Мексике. Их делают из кукурузной или пшеничной муки, а их разнообразие варьируется от одной части страны к другой. Тортильи используются для приготовления многих блюд. Они могут быть как мягкими, так и хрустящими. За последние десятилетия культура потребления фастфуда стала преобладать над остальными привычками, что приводит к увеличению ожирения среди жителей страны. Мексиканцы очень эмоциональный народ, поэтому в делах любовных страсть стоит на первом месте. Семейным традициям в Мексике придается большое значение. Разводы случаются довольно редко. В семье главой считается мужчина, авторитет которого признают все члены семьи. Женщине отведена роль хозяйки, помощницы и заботливой матери. Праздничные торжества проходят в большом семейном кругу, так же, как и события, связанные с похоронами родственников. Никто в такой день не останется в стороне. В мексиканских семьях много детей, которые считаются Божьим благословением. Воспитывают их с большой любовью, стараясь каждому уделить максимум внимания. Семья стоит на первом месте в списке приоритетов коренных мексиканцев. В день 15-летия девочки дарят последнюю куклу и устраивают большое торжество. С куклой она кружится в символическом танце. Это время считается расставанием с детством. Национальные традиции присутствуют в каждом мероприятии мексиканцев. У многих индейских народностей сохранились верования о том, что первый человек был создан из ила. Верховный повелитель всего сущего бог Науак сотворил мужчину и женщину, от которых произошли все люди на земле. В легендах упоминаются великаны, которые враждовали с людьми, два первых человеческих сына, принесших в жертву Творцу, прекрасный сад и, конечно, всемирный потоп. Подобные предания сохранились в изолированных от европейской культуры народах, что не может быть культурным влиянием последней. Это свидетельствует о том, что события, записанные в Библии, не могут быть выдумкой, а происходили на самом деле. Человечество действительно имеет общих предков. Мексика – христианская страна. Большинство населения являются католиками. Религиозная традиция Мексики сформировалась под влиянием католицизма и народных верований индейцев. Католическая церковь искоренила самые жестокие проявления язычества, но частично интегрировала некоторые элементы индейской религии в бытовую религиозность мексиканцев. Один из самых ярких культов – день явления Девы Марии Гваделупской, покровительницы Мексики, 12 декабря. По легенде, в 1531 году индеец Хуан Диего встретился с Девой Марией. Многие особенности этого праздника напрямую заимствованы из верований индейцев. В дни национальных праздников индейцы исполняют ритуальные танцы, используют древние культовые сооружения, производят жертвоприношения. В отдельных областях страны католические священники практически не оказывают влияния на духовную жизнь своей паствы. Вот такая она страна потомков ацтеков и испанских завоевателей. Мексика.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: И в жару, и даже в зной «Пилигрим» всегда с тобой.
2: Мой голос, как твой. Твой голос, как мой, и он часть меня. Мой голос, как твой, и он часть тебя.

0: Твоя слава, Господь, Его любовь навеки. Бог любит тебя всегда. Бог любит тебя сейчас. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.
1: Сквал видео, где рассказал, что ему позвонили с информацией, что его семью якобы выдворяют из страны. МВД в понедельник опровергло информацию о выдворении семьи фермера. Правовой статус членов семьи урегулирован. Жена молится, и она говорит: «Все будет хорошо, нас никуда не выдворят, ты не переживай». Я говорю: «Как не переживать, как мы будем жить?» Она говорит: «Господь все разрулит». Она у меня много молится, поэтому сказала, что все будет хорошо, сказал Уолкер РИА Новости. Старинный костел 17 века сгорел в польском Санаке Подкарпатского воеводства, сообщает местная пожарная стража. Огромный пожар охватил 3 здания на территории музея под открытым небом, в том числе исторический костел, построенный в 1667 году, говорится в сообщении. По данным спасателей, пожар уже удалось взять под контроль, и огонь больше не распространяется. Речь идет о старинном деревянном костеле Святого Николая, одном из старейших не только в Подкарпатье, но и во всей Польше. Костел сгорел дотла. Позже огонь перекинулся на 2 соседних здания. К счастью, никто не пострадал, говорится в сообщении. Христиане в Алжире вынуждены проводить богослужения подпольно после массового закрытия церквей. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, имя которого не раскрывается из соображений безопасности, рассказал, что небольшие домашние группы продолжают поддерживать связь друг с другом. Совет племени Арапаха в Вайоминге, США, потребовал немедленно выселить протестантскую церковь с территории резервации. Пастор организации «Основа народов» жестко раскритиковал традиционные духовные практики коренного американского населения. Священнослужитель в грубой форме призвал членов племени полностью отказаться от их многовекового идолопоклонства. Высказывания пастора спровоцировали масштабные акции протеста среди местных жителей. Председатель племени Ли Скво назвал подобные заявления абсолютно несовместимыми с принципами уважения суверенитета. Руководство церкви отказалось выполнять ультиматум и покидать резервацию. Руководители религиозной организации сослались на первую поправку к Конституции США о свободе вероисповедания. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Попросил.

Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, почему важно знать свое предназначение. Кто-то из философов сказал, что самое ценное, что дал людям Бог, это причина. Ошибочно думать, что, встречаясь с Богом, мы обретаем смысл жизни. Я бы сказал по-другому. Встречаясь с Творцом, мы обретаем возможность теперь найти себя, потому что Он Создатель, создавший нас и знает причину, для которой мы созданы. Эти открытия, кстати, встреча с Богом и возможность найти себя, взаимосвязаны между собой. Потому что только встречаясь с Творцом, мы встречаемся с нашим настоящим, подлинным «Я». Мое чувство достоинства росло всякий раз, когда я угождал желаниям Духа Святого. И прямо слышал в своем сердце это свидетельство. Хорошо, добрый и верный раб. Все внутри пело, плавилось, таялось от того, что я мог угодить Богу. В эти минуты мне стало открываться Писание несколько по-другому. А именно, что вера – это не что иное, как реакция, можно сказать, как послушание в ответ на задание, на Слово Божие, которое исходит из уст Божьих. Что вера может быть только от слышания. Да, именно от способности слышать Бога. И так бывает со всеми.

0: всяким рожденным от Духа. Как? Голос Его слышишь. А дальше приходило осознание праведности, которое вменяется независимо от дел, а только благодаря вере. Понимаете? Потому что вера – это послушание в ответ на задание. Поверил Авраам Богу, и это, то есть вера, или то, что он поверил, вменилось ему в праведность. Я вдруг понял, почему без веры невозможно угодить Богу. А всякий раз, когда ты пытаешься делать то, что невозможно, ты раздражаешься, впадаешь в уныние. Если же ты, как Енох ветхозаветний, имеешь внутреннее свидетельство, что угодил Богу, жизнь превращается в праздник. Эти откровения, слово и практическое послушание тому, что Бог говорил в моем сердце, развивали меня стремительно. Было такое чувство, что я нашел золотую жилу, что я попал на орбиту, что я больше не метеорит, не звезда, блуждающая где-то там в мироздании, что я планета, которая вращается вокруг вечного солнца. Я человек Божий. Я нашел себя. Посвятите время для размышления над этими истинами в течение этого дня. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Радио «Пилигрим».
3: Время настало.

Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Это самое прекрасное, что дал Бог человеку.

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 17 августа, и наша тема сегодня – привилегии и ответственность в служении. Место Писания. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих, где апостол Павел говорит: «Но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Слово «кормилица» — греческое слово, которое описывает кормилицу. Няня, которая заботится о чужом ребенке. Возможно, мать ребенка рядом. Но няня заботится о ребенке, кормит его, ухаживает за ним, поет ему колыбельную, убаюкивает его. Кормилицы доверяли воспитанию и заботу о ребенке. Использовав это слово, Павел говорит: «На самом деле вы не мои дети, вы дети Бога. Но Бог доверил мне вас как кормилицы. Бог поручил мне лелеять, ухаживать за вами, любить вас, быть вашим пастором, учить вас, взращивать вас в Божьем учении». И я верю, что у каждого из нас есть такие люди, за которых мы с вами несем ответственность. Возможно, за супруга, за супругу, за детей, за кого-то еще. Бог желает, чтобы вы заботились о ком-то. Это человек Божье дитя, но вы можете питать его или лелеять его. Это наша обязанность. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

ничего не имеет цены на земле, когда сердце болит и томится во мне, и не радует жизнь, ведь теряется цель. Хоть и ищешь пути, но садишься на мель и не можешь отплыть.

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
0: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: «Буду слушать хорошо и не буду плохо».
2: «Пришли, чтобы воздать тебе хвалу, воздать тебе славу, ибо ты один достоин, ты наш

жизнь.

0: ночи.
1: Минута назидания.
2: Слово от пастора Артура Симоняна на 17 августа. «И сказали апостолы Господу: умножь в нас веру. Господь сказал: если бы вы имели веру в зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас». Евангелие от Луки, 17 глава, 5-6 стихи. На самом деле вера – это могучая сила, с которой не сравнится ни одна сила. Но используем ли мы сегодня эту силу веры? Если говорим, что верим, наши дела должны соответствовать нашей живой вере. Апостол Павел говорит: «Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 13 стих. «Помню, как годы назад Господь проговорил ко мне: мой народ верит, что я есть, но он не верит, что я могу. Очень многие верят, что Бог есть, но они не верят, что Он что-либо может совершить в их жизни». В этом месте Писания мы видим, как ученики подошли к Иисусу и попросили, чтобы Он умножил в них веру. Иисус же сказал им в ответ, что если их вера всего лишь горчичное зерно, и они смоковницы могут сказать: «Исторгнись и пересадись в море», то она послушается и исполнит. То есть у веры есть дела. В послании от Иакова, 2 главе, 26 стихе, мы читаем: «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Возлюбленные, прямо сейчас подумайте о той проблеме, которая мучает вас и не дает вам жить в

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 17 августа. Вы нужны Богу. Я призываю вас, братья, и умоляю вас по причине Божьей милости добровольно предоставить свои тела, свои мысли, способности и тело Богу. Послание к римлянам 12:1. Расширенный перевод Библии. Вы нужны Богу. Он хочет полностью владеть вашим сердцем, а не просто навещать вас время от времени. Люди часто жалуются, что молятся во имя Иисуса, но ничего не происходит. Но если учесть количество времени, которое они проводят с Ним, они встречаются с Ним, но не состоят в браке с Ним. Я взяла фамилию мужа только когда вступила с Ним в брак. Иисус хочет, чтобы мы также связали себя с Ним узами брака. Близость с Богом позволяет Его силе действовать в нашей жизни. Близость – это не просто улыбки и нежные чувства. Когда люди достаточно близки, они могут указывать друг другу на какие-то ошибки и быть откровенными друг с другом. Находясь в близких отношениях с Богом, мы можем переживать приятные моменты, но бывают времена, когда Он требует от нас честно взглянуть на свою жизнь и кое-что изменить. Некоторые люди не понимают, что они смогут почувствовать невероятный мир в сердце только после того, как подчинятся Богу и научатся незамедлительно проявлять послушание. Они похожи на жеребят, не привыкших к узде и сопротивляющихся изо всех сил. Хотя Бог использует эту узду, чтобы привести их в то место, где они будут жить в довольстве и безопасности. Некоторые люди не хотят, чтобы Бог управлял их жизнью, но они не смогут почувствовать подлинную безопасность и мир, пока полностью не подчинятся Святому Духу. Он хочет, чтобы вы принадлежали Ему без остатка. Не отказывайте Ему. Божье слово на сегодня. Предоставьте свою жизнь в полное распоряжение Бога.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.

Ума тьма не откроет нам секрет бед и не смоет зло волна сна. Посмотри на склоне лет след, то и дело время бьет в лед тех, что прятали в мечтах прах. И жестокости растет лед, и в отчаянных сердцах страх. Позаброшен, позабыт стыд, бьет пророка по щекам хам. И на лучшее закрыт вид, и пустеет по местам храм. Но не все еще смогла мгла, и настанет день придет тот, кто разрушит все дела зла. Только кто его приход ждет?

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Более трети, 34% граждан РФ не считают религию личностно важной частью своей жизни. Показатель увеличился на 6 пунктов по сравнению с 2023 годом, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитического центра ВЦИОМ. Отмечается, что почти четверть опрошенных, 24%, не придают религии слишком большого значения, а 5% и вовсе затруднились с ответом. При этом оставшиеся 37% считают ее очень важной частью своей жизни. Уточняется, что роль религии возрастает по мере взросления человека. Так, среди молодого поколения ее важность отмечают 24% опрошенных, тогда как в старшей возрастной группе важность религии отмечает каждый второй. Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтан Кепшидзе рассказал изданию, что церковь старается использовать наиболее рабочие и эффективные способы коммуникации с россиянами. Американский фермер Джастас Уолкер, который ранее сообщил о возможном выдворении семьи из РФ, рассказал РИА Новости, что его жена Ребекка много молилась, чтобы остаться в России. Она хочет получить российское гражданство. Уолкер, которого знают в России как «веселого молочника», живет с семьей в Алтайском крае около 10 лет. У него есть гражданство РФ, у жены и детей вид на жительство. На прошлой неделе Уолкер опубликовал видео, где рассказал, что ему позвонили с информацией, что его семью якобы выдворяют из страны. МВД в понедельник опровергло информацию о выдворении семьи фермера. Правовой статус членов семьи урегулирован. Жена молится, и она говорит: «Все будет хорошо, нас никуда не выдворят, ты не переживай». Я говорю: «Как не переживать, как мы будем жить?» Она говорит: «Господь все разрулит». Она у меня много молится, поэтому сказала, что все будет хорошо, сказал Уолкер РИА Новости. Старинный костел 17 века сгорел в польском Санаке Подкарпатского воеводства, сообщает местная пожарная стража. Огромный пожар охватил три здания на территории музея под открытым небом, в том числе исторический костел, построенный в 1667 году, говорится в сообщении. По данным спасателей, пожар уже удалось взять под контроль, и огонь больше не распространяется. Речь идет о старинном деревянном костеле Святого Николая, одном из старейших не только в Подкарпатье, но и во всей Польше. Костел сгорел дотла. Позже огонь перекинулся на два соседних здания. К счастью, никто не пострадал, говорится в сообщении. Христиане в Алжире вынуждены проводить богослужения подпольно после массового закрытия церквей. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, имя которого не раскрывается из соображений безопасности, рассказал, что небольшие домашние группы продолжают поддерживать связь друг с другом. Совет племени Арапаха в Вайоминге, США, потребовал немедленно выселить протестантскую церковь с территории резервации. Пастор организации «Основа народов» жестко раскритиковал традиционные духовные практики коренного американского населения. Священнослужитель в грубой форме призвал членов племени полностью отказаться от их многовекового идолопоклонства. Высказывания пастора спровоцировали масштабные акции протеста среди местных жителей. Председатель племени Ли Скво назвал подобные заявления абсолютно несовместимыми с принципами уважения суверенитета. Руководство церкви отказалось выполнять ультиматум и покидать резервацию. Руководители религиозной организации сослались на первую поправку к Конституции США о свободе вероисповедания. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Сегодня мы поговорим о красоте христианина. Пастор Алексей, христианин своим делом и видом должен быть красив. С этим согласится каждый. Но вот вопрос границ остается неясным. Нам пишет девушка. Как красить глаза для славы Божией? Не кажется ли вам, что христиане чересчур буквально трактуют Писание?
1: Очень интересная постановка вопроса, хотя, откровенно говоря, я не совсем понимаю, как связана вторая часть этого вопроса с первой. Ну, давайте сфокусируемся на первой, наверное. То есть девушка спрашивает, как красить глаза для славы Божией. Священное Писание говорит, неоднократно говорит, во многих местах говорит, что все, что мы делаем, мы должны делать для славы Божией. Например, 1 послание к Коринфянам, 10 глава, мы читаем 31 стих. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию». Здесь достаточно ясно сказано, здесь очень трудно трактовать это по-другому, менее буквально или образно. Здесь ясно сказано, «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию». Есть другое место, которое говорит о подобных вещах. Послание к Колоссянам, 3 глава. Мы читаем там нечто подобное. В 17 стихе здесь написано следующее. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Заметьте, еще раз подчеркивается, все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. В этом отличие жизни каждого настоящего христианина. А Иисус Христос когда-то говорил, кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной. И дальше говорит, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет ее, и сказано, ради Меня, тот обретет ее. То есть смысл Писания однозначно говорит нам о том, что жизнь христианина – это жизнь, посвященная Христу. И когда мы говорим о посвящении Христу, вот это посвящение, оно включает в себя как самые большие глобальные части жизни, то есть стратегическое направление жизни, для чего мы живем, какой смысл нашей жизни вообще, так и самые маленькие детали. То есть каждая маленькая деталь, она может делаться, будучи движимой мотивацией или мотивацией к самоутверждению и самопрославлению, или же мотивацией к прославлению Иисуса Христа. Это очень важное обстоятельство. Оно, конечно же, касается не только заботы о своем внешнем виде. Оно касается тысяч или, может быть, даже миллионов маленьких ситуаций, которые возникают в нашей жизни каждый день. Поэтому для нас чрезвычайно важно с раннего утра проверять каждую свою мотивацию, чем движим я. Когда мы говорим о простых делах, вот таких обычных, как уход за своим внешним видом, например, то эти дела часто кажутся для нас не связаны с тем, что это мы можем делать для Господа, или же мы можем делать это для себя. Но в действительности, если посмотреть внимательнее, это чрезвычайно важный принцип, который поможет сформировать нам правильное отношение к этим вещам. Многие из них мы, возможно, совсем не будем делать. Возможно, мы откажемся от чего-то, если мы будем проверять, насколько этим мы ищем того, что угодно Господу. Так вот, если ответить на конкретный вопрос, как красить глаза во славу Божию или ради Иисуса Христа, ответ на этот вопрос прост. Если вы заботитесь о том, как вы выглядите, ради того, чтобы произвести эффект на людей, чтобы привлечь внимание к себе, ради того, чтобы каким-то образом доминировать или, что хуже еще, искушать кого-то, это, конечно же, греховное явление. Если же вы заботитесь о себе, о своей красоте, для того, чтобы вы своим внешним видом могли привлечь внимание людей к Иисусу Христу, это совсем другое дело. Ну, представьте себе, если человек выходит из дому растрепанный, если он выходит неумытый, если у него вокруг глаз закисло все, ну, такой человек будет производить эффект неряшливого человека. И, конечно, ему не мешало бы позаботиться о себе ради уважения к людям, с которыми он имеет дело. И когда он причесанный, когда он опрятный, когда у него все на месте и все аккуратно, вот тогда этот человек показывает своим внешним видом, что он уважает своего собеседника, он уважает тех людей в обществе, в которых он находится. И вот это можно делать или ради себя, ради того, чтобы люди хорошо к вам относились, или же это можно делать ради Иисуса Христа, будучи движимы любовью Христовой к тем людям, которые вас окружают. И это, конечно же, определит и стили, и краски, и методы, как мы этим всем пользуемся. И если мы этим движимы, вот тогда все станет на свои места, и все будет гармонично, и все будет в действительности прославлять Господа, создавая Его атмосферу в сердцах людей, которые нас окружают. Помоги, Господи, вам в этом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, и получить ответы на другие ваши вопросы, вы можете на сайте слово.орг. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
0: Вы слушаете Радио Пилигрим.

Люди падают вниз. Обидно и больно, просто жутко даже. И растает любовь, как утренний сон. И где же она? Может, просто любовь, нереальная сказка, и всегда разбиваются чьи-то мечты. Может, слабые люди не просят подсказки, чтобы кто-то на мир взглянул с высоты. Может, за облаками есть

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. «Сеется семя». Амнистия. Рассказывают, что император Карл V должен был громадную сумму аугсбургскому купцу. Богач этот однажды давал обед в честь императора. После обеда он достал вексель и, разорвав его на глазах у императора, тут же бросил его в пылающий камин. Таким образом он простил ему весь долг. Входя в дом купца, а Карл V не был в состоянии уплатить, выходя же из него, он был вполне освобожден от долга. Лично сам он ничего не сделал для этого, и ему оставалось только с благодарностью принять этот дар. Благодаря великодушию купца не осталось даже и следа денежной расписки. Это событие представляет нам наглядный пример того, как поступает с нами Бог, прощая и милуя нас, грешников. Господь снял с нас бремя неоплаченных долгов, даровав нам Сына Своего Иисуса Христа, умершего за наши грехи и искупившего нас для вечного спасения. Когда Карл V увидел, как пламя сжигает его вексель, у него не осталось и сомнения в том, что долг его уничтожен. Так же точно и мы, видя на Голгофе великое дело искупления, совершенно убеждаемся в полном освобождении нас от грехов. Богатый аугсбургский купец поступил самоотверженно, уничтожив вексель, имевший такую громадную ценность. Но то, что даровал нам Господь, чтобы уничтожить вексель осуждения, превыше всего земного. Бог отдал Сына Своего Единородного на крестную смерть, чтобы дать возможность всякому верующему в Него не погибнуть, но иметь жизнь вечную. Если такое важное для нас событие совершилось, то нам остается только на коленях благодарить за это Господа и воспользоваться открывающейся для каждого из нас возможностью от души раскаяться в своих грехах и, получив прощение, хранить себя неоскверненными от мира. Вот так-то.
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: что внешне кажется успешным, то безнадежно, без креста.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, все последние новости там.

Псалом 19. Да услышит Всевышний тебя в день печали и пошлет свою помощь с вершины Сионской, чтобы песни веселые снова звучали на цветущих полях у горы Елеонской. Да соделает тучным твое всесожженье и исполнит все то, о чем сердце мечтало, когда в храм освященный войдешь для служения под мелодию флейты и звуки кимвала. Гордый хвалится мощью своей колесницы, воин острым мечом, а иные конями. Мы же хвалимся силой Господней десницы и по милости Божией прожитыми днями. На рассвете враги пошатнулись и пали. Наши крепкие ряды, как и прежде, до битвы. Высекайте резцом на гранитной скрижали для потомков слова сокровенной молитвы. Когда будем взывать, ты услышь нас, о Боже!

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

дал мне с новой силой. Все, что происходит, необъяснимо. Каждый раз, когда приходишь ты, я жду еще.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Более трети, 34% граждан РФ не считают религию личностно важной частью своей жизни. Показатель увеличился на 6 пунктов по сравнению с 2023 годом, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитического центра ВЦИОМ. Отмечается, что почти четверть опрошенных, 24%, не придают религии слишком большого значения, а 5% и вовсе затруднились с ответом. При этом оставшиеся 37% считают ее очень важной частью своей жизни. Уточняется, что роль религии возрастает по мере взросления человека. Так, среди молодого поколения ее важность отмечают 24% опрошенных, тогда как в старшей возрастной группе важность религии отмечает каждый второй. Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кепшидзе рассказал изданию, что церковь старается использовать наиболее рабочие и эффективные способы коммуникации с россиянами. Американский фермер Джастас Уолкер, который ранее сообщил о возможном выдворении семьи из РФ, рассказал РИА Новости, что его жена Ребекка много молилась, чтобы остаться в России. Она хочет получить российское гражданство. Уолкер, которого знают в России как «веселого молочника», живет с семьей в Алтайском крае около 10 лет. У него есть гражданство РФ, у жены и детей вид на жительство. На прошлой неделе Уолкер опубликовал видео, где рассказал, что ему позвонили с информацией, что его семью якобы выдворяют из страны. МВД в понедельник опровергло информацию о выдворении семьи фермера. Правовой статус членов семьи урегулирован. Жена молится, и она говорит: «Все будет хорошо, нас никуда не выдворят, ты не переживай». Я говорю: «Как не переживать, как мы будем жить?» Она говорит: «Господь все разрулит». Она у меня много молится, поэтому сказала, что все будет хорошо, сказал Уолкер РИА Новости. Старинный костел 17 века сгорел в польском Санаке подкарпатского воеводства, сообщает местная пожарная стража. Огромный пожар охватил три здания на территории музея под открытым небом, в том числе исторический костел, построенный в 1667 году, говорится в сообщении. По данным спасателей, пожар уже удалось взять под контроль, и огонь больше не распространяется. Речь идет о старинном деревянном костеле Святого Николая, одном из старейших не только в Подкарпатье, но и во всей Польше. Костел сгорел дотла. Позже огонь перекинулся на два соседних здания. К счастью, никто не пострадал, говорится в сообщении. Христиане в Алжире вынуждены проводить богослужения подпольно после массового закрытия церквей. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, имя которого не раскрывается из соображений безопасности, рассказал, что небольшие домашние группы продолжают поддерживать связь друг с другом. Совет племени Арапаха в Вайоминге, США, потребовал немедленно выселить протестантскую церковь с территории резервации. Пастор организации «Основа народов» жестко раскритиковал традиционные духовные практики коренного американского населения. Священнослужитель в грубой форме призвал членов племени полностью отказаться от их многовекового идолопоклонства. Высказывания пастора спровоцировали масштабные акции протеста среди местных жителей. Председатель племени Ли Скво назвал подобные заявления абсолютно несовместимыми с принципами уважения суверенитета. Руководство церкви отказалось выполнять ультиматум и покидать резервацию. Руководители религиозной организации сослались на первую поправку к Конституции США о свободе вероисповедания. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Болел близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей. А братья мои

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Из коллекции вечных хитов.

сгущается тьма, напрягая свои сервера. Но сильнейший зажег маяки на краю севера, на краю севера.

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, на Радио Пилигрим. Приветствуем вас. И сегодня у нас в студии гость Грик Харатян. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Так, рад ну, Грик, да, Грик у нас уже был на радио как-то, но для тех, кто не знаком, может быть, не видел, не слышал, сейчас немного его представим. Григор Харатян — это человек, который занимается музыкой уже очень давно и профессионально, и у нас в церкви вы занимаете позицию такого музыканта, всем музыканта-музыканта. Я правильно вас представила?
3: Наверное.
2: Надо было сказать, да, слава это Богу. Я. Все мои заслуги.
3: Не, и у вас... Я же скромный.
2: А, точно, да. Вот, кстати, еще одно достоинство. Очень скромный музыкант. Ну, вообще, по жизни в церкви вы занимаетесь в основном музыкой, да? Есть ли еще какие-то служения, которые вы несете?
3: Не, музыка.
2: Только музыка.
3: В церкви прославление. Все, что связано с прославлением.
2: Ну, не только в... Ну, у нас вы же еще и на армянском богослужении.
3: Да, на армянском,
2: и
3: да,
2: по конференциям тоже, ездите.
3: По конференциям, естественно.
2: И я так смотрю...
3: пастор, кстати, еще.
2: Вы домашний пастор? Я не знала, кстати. Ну, здорово.
3: Очень давно, еще в 2007 году был домашним пастором. Вот, потом сказали, надо выбирать. Ну, так вот, было такое видение, что надо выбирать либо пасторством или прославлением. Естественно, выбрал прославление. Потом, через энное время, вот уже опять можно быть домашним пастором и музыкантом одновременно.
2: Но я так смотрю, у вас семья многодетная, и дети тоже поддерживают вот этот ваш путь, они тоже пошли в музыканты.
3: Да. Да.
2: Вот здесь мне интересно, а был ли у ваших детей выбор, куда идти? То есть понятно, что в какой-то момент подростки определяются, кем они хотят стать в жизни, но когда видят вот таких родителей, горящих служителей, им, наверное, тоже хочется. И был ли у них какой-то выбор, вот, или они все-таки по вашим стопам пошли и как-то сами и не выбирали?
3: Не, выбор всегда есть, был, есть и будет. Выбор, конечно, был. Вот, но все в прославление. Вот Эврика первая, она ж училась в музыкальной школе имени Рахманинова на скрипку. Конечно, это очень тяжелый инструмент для меня. Там ладов-то нет, там надо прямо четко по миллиметражу ставить палец правильно, чтобы прямо в эту скрипку надо, наверное. В общем, сложный инструмент. Вот. Закончила, слава Богу. Прославление было. Сейчас, кстати, переквалифицировалась и уже видеооператор Эврика.
2: Да, например. Да, я видела, вот. Что чего она есть? Стала видеооператором.
3: Эврика, привет, если что.
2: Это, кстати, погодите, тот момент, когда она с детства пошла по вашим стопам, а потом в какой-то момент решила переквалифицироваться и теперь занимается вообще другой деятельностью.
3: Ну как, музыку не оставляет, потому что она, ну, участвовала и в прославлении, по-моему, сейчас тоже участвует. Определенные дни, ну, их состав ведет, то есть она и там. Везде хочется быть вообще. Талантливые люди везде хотят быть там, так что...
2: Но мне интересно, а вот с вашей стороны обучение детей музыке, это было сознательное решение? Или просто из-за того, что вы сами музыкант, вы этим живете, оно как бы все время было в вашей семье? Или вы в какой-то момент приняли решение, что вот мои дети будут получать вот такое музыкальное образование?
3: Сознательно было, конечно. Потому что понимаю, что это приносит только назидание, это приносит только радость.
2: А почему?
3: Да потому что для чего вообще человек создан?
2: Ладно, чего? Я знаю правильный ответ, чтобы да. Славить Бога. Это я знаю.
3: И, так что на небесах не будут проповедников, не будем много всего делать, но вот прославление будет. Так что.
2: И вы приняли решение, что
3: надо прославить, готовиться уже здесь. Надо прославить Господа уже на земле, чтобы там лучше прославить.
2: И ваши дети это хорошо приняли? То есть просто я помню по себе, что у меня в детстве было музыкальное образование, и я занималась фортепиано. Но я это очень сильно не любила, и прямо в какой-то момент очень активно сказала родителям, что нет, я не буду этим заниматься. Вот у вас с детьми не было таких конфликтов?
3: Смотри, первое обязательное условие – это любовь. как ни крути. Если ты не любишь любое дело, тогда не надо заниматься однозначно. То есть, если ты не любила, надо было с самого начала сказать, нет, я не люблю фортепиано, и все.
2: А как дети могут понять в таком небольшом возрасте, сколько им там было, что они что-то не любят, а что-то любят?
3: Как, любишь или не любишь, я думаю, сразу. Ну, или через энное время. Не, слава богу, у нас не было такое, не любовь, потому что все любили музыку и сейчас любят музыку. Если кто-то еще чем-то занимается, это, ну, это хорошо, это прекрасно. Но музыка всегда остается, ну, прославление конкретно. Потому что я считаю, что музыку Господь создал именно для прославления, однозначно. А потом начали мирские использовать там для других целей.
2: Интересно. А это можно сказать, что вы воспитывали своих детей как служителей изначально?
3: Да, знаешь, но это было непроизвольно так. Не специально, чтобы я вот так делал, чтобы они стали служителями. Это само собой проходило, происходило. То есть...
2: А можно ли сказать, что они в этом плане вам подражали?
3: Да, мне кажется, да. Жаль, что сегодня я без Илюши, там можно было...
2: Да, мы сегодня пригласили и Илью, сына Григора, но он, к сожалению, не смог приехать. Мне как раз и ему хотела задать этот вопрос, а был ли у него выбор, насколько это было его решение заниматься музыкой, а насколько его родителей, и в какой момент это решение стало по-настоящему его?
3: Ну вот смотри, вот небольшую вот расскажу, опишу небольшую картину. Ему... 3 годика или сколько там. И он стоит на диване, у него была игрушечная гитара и такой... Дождь, вот это даже мы на видео сняли. Ну, как? Конечно, его выбор. Да, может, и еще подражает. Одно другому не исключает, да, другое. Но вот это его было. Как-то человек 3 года, он уже там показывает, играет, там все... прославляет.
2: Конечно. Здорово. А как вы считаете, можно ли по ребенку увидеть, какое у него будет призвание?
3: Однозначно.
2: Серьезно?
3: Однозначно. Сразу. У меня даже, вот, конечно, у меня есть ученики, я всех очень люблю, там все без исключения. Но ты вот прямо с первого дня ты видишь, вот человек может стать крутым музыкантом или нет. Иногда бывают исключения, но просто у меня там, я не знаю, вот я вижу сразу, там 99,9 вот определю, да, он, ну, при условии, что будет работать, конечно.
2: Интересно.
3: То есть вот этот талант, вот это ты видишь сразу, однозначно. Ну, по мне, это по мне.
2: А вы разделяете хорошего служителя музыкального, который будет долго служить в церкви, но у него нет хорошего таланта, нет таланта к музыкальной вот этой сфере. А есть люди, которые очень хорошие музыканты, но служители плохие. То есть может ли человек быть хорошим служителем, но плохим музыкантом и служить в прославлении? Или наоборот, лучше, чтобы он был не очень хорошим служителем, пропускал репетиции, но был хорошим музыкантом при этом?
3: Каверзный вопрос. Нельзя вот так вот. То, что некоторые люди, например, недостаток таланта могут закрывать...
2: Трудолюбием?
3: Трудолюбием, да, это так, однозначно. Но вот этот минимальный, как сказать, минимальное число единиц таланта должно быть однозначно. То есть вот есть минимальная часть, вот, у которого вот, без меньше этого все не получится. Как бы ты ни старайся.
2: Да, то есть если человек даже рвется, такой, я хочу служить Богу.
3: Если нету, все, нет. Я и это тоже встречал, особенно насчет вокалистов. Там вообще, я хочу петь, там все. Ну не берешь ты ноту. Ну и ты не слышишь, не понимаешь, как вот это выше есть такое. Конечно, для этого, опять-таки, ну, трудолюбие очень много влияет. Там может чего-то достигнуть, но вот это минимум таланта должно быть.
2: Что же делать тогда таким людям?
3: Заниматься другим, однозначно. Лучше не мучить ни себя, ни слушающих. Ну, честно, ну, как бы есть такое. Это, ну, не часто, реже, редко бывает, но это есть. А когда есть вот этот минимум талант, ты уже должен, естественно, заниматься, чтобы... Есть наоборот, талант есть, а человек там, ну, сегодня здесь, завтра там, послезавтра, ой, я забыл, там, есть и такое. Тоже не получится. То есть и талант должен быть, и трудолюбие однозначно. А в церкви плюс еще и духовность должен быть. Должен.

0: образования. Вы отдельно занимались, вот конкретно на это упор делали, на то, чтобы объяснять детям, как правильно служить. То есть не только вот ноты, там, как правильно петь, чтобы это было красиво, как играть, а именно как служить именно.
1: Ну, у нас вот эту, как бы, эту часть затрагивается на конференциях. Я когда семинары веду, обязательно говорю об этом. Потому что одно дело быть хорошим гитаристом, да, в конкретном случае. Другое дело быть хорошим прославителем.
0: Это разное.
1: Хотя не разное, но недостаточно. То есть ты можешь быть хорошим гитаристом. Много знаю с миру. У меня там разные знакомые есть. Там можно даже сказать друзья, которые классные музыканты. Но они не служители. Они мирские, хорошие музыканты. Но это же не означает, что они служители. Нет.
0: А если человек...
1: Но есть и хорошие, прекрасные служители, и хорошие, прекрасные музыканты. Если два в одном, тогда уже у тебя получается.
0: Ну, понятно, что это здорово. А как вы относитесь вообще к ситуации, когда мирских людей, ну, неверующих, так скажем, приглашают служить в группу прославления? Я была знакома с одним человеком, который в своей церкви, он неверующий, но он служил в группе прославления. Он это аргументировал тем, что ему нравилось, ну, тусовка нравилась, нравилось, что там ребята профессионально играют, хорошо, ему хотелось быть в этом. Но он был неверующим, и он служил в группе прославления, причем несколько лет. Вот как вы к такому относитесь? Можно ли привлекать извне музыканты?
1: Я сталкивался с этим N лет назад. Слава богу, сейчас у нас не практикуется это, и правильно это, что не практикуется. Вот, я столкнулся с этим в Ереване. Было N лет назад, и играли люди. Один басист играл классно, там он курил, там все, хотя, вот, представляете?
0: Ну, а вот вопрос, а почему нет? Ну, то есть, да, понятно, что за пределами...
1: Потом клавишник, очень крутой клавишник играл, ну, вообще там. И вот сейчас скажу, вот разница, басист остался.
0: Который курил?
1: Он, да, оставил это дело и стал христианином, там все, вот. На самом деле, молодец. Клавишник, он, ну, наверное, от веры, знаешь, еще внутри вот это все. Ты, если ты веришь, если для тебя это просто тусовка, да, вот хорошо, там, классные музыканты, ты пришел с ними, поиграл, весело там, порядочные люди, они тебя не обманут, не кинут, ничего там плохое не скажут, это тоже большой плюс верующих, я тебе скажу. Вот. И все... И на этом заканчивается, тогда не получится. Но когда человек, кроме этого, еще и любит Бога, или хотя бы задумывается и понимает, что не, все-таки он есть, все-таки, ну, и тогда, да, начинает размышлять, принимать со временем, тогда да. То есть может остаться человек в церкви, может нет. Но как практика, я против этого.
0: Против, даже если люди каются, даже если прославления классные, все благодарят, то все равно нет. То есть бывает же такое, приглашают музыкантов, потому что они профессионалы, правильно? То есть они делают классное прославление. И люди, может быть, даже в Дух Святой входят, но если это не...
1: Ну просто смотри, если человек, смотря в каком, как воспринимает Господа, да? Если он вообще никак не воспринимает, вот конкретно с этим клавишником так было, говорит, мы там общались даже после прославления, это было очень-очень давно и в нашей церкви, так что если что, не надо там искать где что, но это было. И мы общаемся, и он такой, да я не верю, что это там вообще, там? Типа клуб по интересам, что ли. А я уже приму, я говорю, а что ты тут делаешь?
0: И что он отвечал?
1: Да вот, попросили, я вот пришел там, знаешь, ну, интересно, прикольно с вами там, знаешь. Ну, это не ответ. Ты, почему? Потому что ты входишь в святую святых. Ты на алтаре. Это не просто сцена. Это не просто концерт какой-нибудь вокально-инструментального ансамбля или просто профессионального ансамбля. Нет, это служение. Это ты стоишь перед Богом. Это я же говорю, ты на алтаре. То есть, ну, в моем понимании нет, конечно. А когда тут тоже, когда есть хотя бы вот этот минимум, то что я верю в Бога, да, я вот хочу, есть какие-то минусы, еще сталкивался с другим моментом, что все принимает, но еще не член церкви, ну, вот по, как бы, досрочно его пустили на сцену, ну, на прославление. Это было. Такое со мной было. Я все принимал, там все, да.

0: храме, но еще не был крещен. И мне сказали, ладно, выходишь на прославление. Это тоже было в другой церкви. Слава Богу, я очень благодарен им. Вот, дали такую возможность, шанс. Но через энное время уже, естественно, принял крещение и более ближе был с Богом.
1: А в такой ситуации кто кому служит? Церковь неверующему музыканту или неверующий музыкант церкви?
0: Я думаю, и то, и другое. Потому что неверующий музыкант своим, что он делает, да, даром, а церковь своей духовностью. Но еще раз говорю, это исключение. Такое, ну, в моем понимании, не должно быть. Это очень-очень редко, и то, если есть этот, опять-таки, этот духовный минимум. То есть, если человек верит в Бога, в общем, и так далее. Но абсолютно лучше, вот, чтобы этого не было. Ты пришел, покаялся, принял крещение, то есть все по этапам, по стандартам, да, вот это правильно. Раз поставлены эти стандарты, значит правильно, потому что когда взгляд назад, и ты смотришь разные коллективы, разные моменты, думаешь, нет, надо, чтобы человек утвердился, не только, чтобы был хорошим музыкантом, но и утвердился в Боге. Но опять-таки, какая планка, да, у некоторых там очень высокая, там такая, что недоступная. Там. То есть вот этот... хотя бы, как я сказал, да, минимум таланта, и тут хотя бы минимум духовности. Потому что сколько, вот этот момент очень серьезный, кто сколько духовный, ты не скажешь, не видно это.
1: Ну, да.
0: Иногда, может, по высказываниям, по разговору, по житию, да, но все равно, и это можно как-то, ну... И это не все означает, потому что иногда смотришь... В общем.
1: Так в итоге по плодам их узнаете их?
0: Ну, по плодам, ну, 100%, конечно, Бог все видит. Mm-hmm. Да, конечно.
1: Хорошо, а насчет музыкального образования для детей в церкви, mm-hmm. оно нужно или нет, как вы считаете?
0: Ну, конечно, нужно. Желательно, хотя бы.
1: То есть, в принципе, все дети в церкви должны заниматься музыкой?
0: Я не сказал все. Во-первых, кто хочет, кто любит, вот ты же сама сказала.
1: Ну, 10-летний, 8-летний ребенок, он еще не может вам сказать, вот я хочу заниматься в жизни биоинженерией, пошел заниматься биологией.
0: Не, ну биология, да, а музыка, я думаю, легче познается. Да, конечно, биологию или биоинженерия, тем более.
1: Нет, ну просто обычно это родители решают, куда отдавать ребенка, и когда там ему 8-10, ну ладно, 12 лет, то это они его направляют. То есть мы не можем сказать «на, выбирай сам», потому что у него нет достаточного жизненного опыта, чтобы понять, от чего он вообще выбирает. А вот вопрос этот к тому, что я слышала недавно такое мнение, что вообще нужно всем детям музыкальное образование. Вообще в мире лучше было бы, если бы любой ребенок в какой-то этап своего взросления, воспитания получил хотя бы минимальное музыкальное образование. Оно хорошо влияет на развитие ребенка. Но если мы это сужаем до церкви, то такое образование, как мне недавно сказали, для маленьких церквей могло бы быть полезным. То есть в маленьких церквях очень часто проблемы с музыкантами, с прославлением. Mm-hmm. Людей mm-hmm. просто не хватает, ну, как всегда. Mm-hmm. И если бы все дети в этой церкви занимались музыкой, то вырастало бы новое поколение музыкантов, и оно бы постоянно сменялось, и качество музыки, в принципе, в христианском мире было бы выше. Да, нет?
0: Ну, в таком контексте, да. Да, конечно. Это желательно, чтобы вообще все дети занимались. Но, опять-таки, через энное время будет вот это, через сито проходить все будут. И уже, во-первых, поймут, любят, не любят. Во-вторых, могут, не могут. В-третьих, ну, тебе приятно этим заниматься или нет. У меня вот, я когда закончил гитарное отделение первое вот в школе, да, у нас был парень, он закончил с хорошими оценками, не с красным дипломом, но хорошим оценками. Но он у нас выпускной, и он такой поставил, Карен его звали, вот вспомнил. И он такой, это чисто для мамы. Я такой, я очень люблю маму, уважаю, а она сказала, ты будешь играть на гитаре. Я и пришел. Я такой, у меня вот серьезно глаза вот такие, как ты, че вы, сколько лет, столько лет, ну вот. А чисто это, вот поставил и все, и забыл. То есть есть и такое, вот. Но если тебе это приятно, если тебе это, ну, ты любишь, в первую очередь. И второе, что у тебя получается. Потому что вот без этих двух, ну, никак. Да, начало, конечно, можно все вот посадить и всех учить.
1: А что такого в музыкальном образовании, что его советуют всем? Вот если вы, например, своих детей можете объяснить, почему музыкальное образование надо, даже если человек не будет в будущем музыкантом?
0: Это будет, во-первых, помогать им, даже если не будут музыкантами. Ученые уже доказали, что у музыкантов много всего развивается. Сейчас я не хочу вдаваться в подробности. У них много нейронов там постоянно в деле. Это и моторика там, на чем это очень хорошо развивается. И постоянно голова думает, что куда поставить. То есть это полезно, очень полезно. Дальше уже, опять-таки, пойдут, не пойдут, это уже именно дело ребенка, дело уже взрослого человека.
1: А мне интересно, как влияет на детей тот факт, что они постоянно, ну, те, кто учатся именно в прославление вести, они на протяжении всего своего детства постоянно слышат эти христианские песни, поклонения, вот это «Иисус, я тебе все отдам», и вот эти вот все фразы, они на них наслаиваются, наслаиваются, и спустя годы, как это влияет на их духовное состояние? То есть не бывает ли такого, что эти все фразы, они с них как с гуся вода уже, они уже не воспринимают это? То есть вот этот вот, как это сказать?
0: А, я понял вопрос. Я думаю, нет, наоборот. У тебя уже, ты проговорил это, у тебя это есть, и, ну, при правильном духовном воспитании нет, такого не должно.
1: То есть то, что они
0: тебе
1: постоянно...
0: Я даю,
1: вот, то, что они постоянно участвуют в этом, как бы сказать, обряде поклонения, не делает их более черствыми к этому обряду? Более нечувствительными?
0: Нет, ну, ты всегда, интересно, размышляешь.
1: Мне просто как слушателю кажется, что когда ты много раз одно и то же делаешь, у тебя уже какое-то, знаете, дистанцирование от происходящего наступает. Вот как я на камере часто сижу, из-за этого я очень часто дистанцируюсь от проповедей в церкви. Мне их сложно слушать, потому что я думаю о картинке, думаю о том, что там, куда, как там это выстроить правильный кадр, и все. И когда я уже прихожу на собрание просто как слушатель, у меня уже автоматически переключается восприятие вот на такое дистанционное. Я так смотрю, там, как они снимают, что они вообще делают. Ну, просто смотрю, как за работой людей. Я уже не слушаю проповедь. И вот такого не происходит у служителей.
0: Чисто техническая.
1: Техническая, да? Да, ты начинаешь мыслить как техника, а не как участник.
0: У меня был период, когда, ну, давно, лет, не один десяток лет назад, когда я научился слышать конкретную партию конкретного инструмента, да, научился, и я был период, когда я не мог слушать музыку как в целом. Я слышу там, например, партию бас-гитары, я слышу партию соло-гитары.
1: Вы
0: или
1: на прославление приходили и слышали?
0: И было такое, и я поймал себя на том, что подожди, наслаждайся музыкой, ты что делаешь? Ну, потому что приходилось, тогда же не было Holy Course, там раз, тыкнул пальцем, и аккорды вышли, там не было. Все надо было снимать там, а чтобы снимать, надо услышать партию и так далее, да? Вот, и я ловил себя на этом, что, слушай, ну, я уже отдельные партии слышу. Вот чисто техническую часть. Потом какой-то тумблер, видимо, есть, там переключился, все, и я слышу обычную музыку. Или если надо снимать, переключился и слышу партию. Вот то же самое надо вот с этим у тебя делать,
1: пробовать. То есть в какой-то момент у вас было такое и с прославлением, да, то, что вы приходили, и вы не могли слушать прославление. Вы сразу, опа, вот здесь ошибся, опа, вот здесь хорошо сыграл, опа, вот здесь.
0: Это с одной стороны, ну, в профессиональном плане это хорошо, да, вот и вот там не то сыграл, вот там не это, ой, там что за аккорд там или что за нота. А с другой стороны, ты же когда в зале, ты не как музыкант, правильно? Ты как, ну, как не слушатель, ты как просто пришел поклониться Богу. И в этом плане, да, это может мешать тебе. И это до сих пор есть вот это. Ты услышал. Ну и с другой стороны, смотрите, я вот, например, да, я в зале бывало много раз поклоняюсь, там все, я уже поднимаюсь там на первое небо, второе, это уже до седьмого дошел, там прекрасно все, и потом раз такая, такой жесткий фальш, сразу седьмого неба упал, все, ну, ну это непроизвольно, серьезно, вот он думает, да что ж такое, и все, опять надо подниматься, ну, образно, да, я выражаюсь, понимаешь, и все, то есть ты, может, для кого-то все равно, вот хороший брат есть один, вот он говорит, да мне все равно, есть, спою, то и что, нормально. Ну, мне не все равно, потому что это не специально, это само собой получается. Там. То есть, как бы ни взлетел до седьмого неба, если какой-то фальшь, все, ты упал. Опять поднимаешься. Ну, в этом, да, в эмоциональном плане. То есть, вот так вот. В общем, много часами можно говорить об этом. Это
1: хорошо, давайте тема. Мы прервемся на паузу, послушаем новости и вернемся.
0: С удовольствием.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня Григор Харатян и Аля Ануфриева. И обсуждаем мы тему «Служение Богу как часть семейных взаимоотношений». Григор, расскажите, как проходят вечера в музыкальной семье? Есть ли у вас свои какие-то музыкальные традиции? Может быть, вы на гитаре вместе играете или поете? Вот что-то такое есть?
0: Вы знаете, если вы думаете, что мы по вечерам всегда играем, то это не так. Во-первых, по вечерам у каждого репетиция, во-первых. Вот у меня каждый вечер, буквально каждый вечер занят.
1: Подождите, я правильно понимаю, что это выглядит так? Илья в своей комнате, Эмилия в своей, вы в своей, и отовсюду доносится дун-дун-дун, бас-бас-бас.
0: Да, вот такое можно.
1: Одновременно.
0: Да, такое мы, прямо как в музыкальной школе. Проходила, по коридору идешь, музыкальная школа или там такая там... Вот ты проходишь, да, что ж такое-то. Запросто это может быть, да.
1: То есть вот, играть, ну, еще и после этого вообще...
0: Вот.
1: Это...
0: А то, что у нас репетиция, я имею в виду вот и на прославление. Вот у меня понедельник, четверг репетиция на армянское служение, да. Вторник и пятница на русское служение, да. Да, и суббота тоже служение армянское, в воскресенье русское служение. Ну, представляете, это каждый день. Остается только там среда, домашка. То есть каждый вечер у тебя занят, каждый, без исключения. То есть вот так вот. А кто в это время не репетирует, например, ну, если что, ну, уже, естественно, занимается индивидуально, там, снимает партии или что-то такое.
1: То есть для вас хороший отдых — это когда не слышно вообще ничего.
0: Да, что, вот, пускай никто не разочаруется, да. Мы, бывает, там, с Эмилией, да, вот, едем с репетиции, там же, когда живые барабаны, там все это ж громко, там, и у тебя вот закончилась репетиция, да, мы едем домой. Как правило, Эмилия, пап, можно я вот назад? И я знаю, что она будет лечь, вот, потому что ложится. И такая мы едем, такая тишина такая. Наслаждаемся тишиной. Ну, что верно, то верно, что человеческий организм, он, ну, хочет иногда и отдыхать просто от шума, от грохота, от всего этого. Mm-hmm. Вот так. Так что...
1: Хорошо. А вы когда-нибудь пробовали...
0: Занимаешься, когда занимаешься, занимаешься.
1: А вы когда-нибудь пробовали создать свой харатян-бэнд?
0: Ну, это непроизвольно было, когда они малые были.
1: Что, прям бэнд был? Ну, то есть они такие, я вокалист, я солист, я гитарист, значит, я там на клавишах.
0: Не таком формате, но вот все дети, и я, и жена, и все дети, они участвовали вот конкретно, чуть ли не в каждой песне.
1: А это вообще было бы здорово, когда... если бы, ну, собралась прям семья, и там кто-то басист, кто-то там на клавишах, кто-то вокалист, и вы вместе играете.
0: Pourquoi pas à la française? Почему бы нет? Да, очень красиво, очень хорошо. Вот. Ну, для полного состава, может, мало людей, вот, а так было бы неплохо.
1: Ну, все, они уже выросли, вон у вас разъехала сейчас семьи. Ну, да. Все, Эврика уехала.
0: Вот, уже
1: теперь
0: все.
1: Теперь вас еще меньше.
0: Уже, видишь, уже все уже. Когда малые были, еще раз говорю, мы там, например, пригласили на день рождения, и обязательно все харатяны должны выйти там с песней. И уже мы все, вот мне даже... Я вспомнил, видео снимали, уже не помню, что за, ну, что, день рождения или свадьба, или что было. И я играю, дети маленькие еще, Эля поет, моя Эврика еще поет, Миля меньше вот так как-то поет. А Илюша вообще малой, там, ну, там, не знаю, там 4-5, и там стоит микрофон. Вот так поставили, Миля поет. И он во время этого, Илюша такой, поет со всеми и прыгает там, чтобы достать до микрофона. Так смешно, я так смотрел. Ну вот, почему, вот, пожалуйста, Харатян Бэнд. Ну вот в таком формате. Сейчас уже, да, уже по-другому уже.
1: А мне интересно, вы же воспитываете, получается, семью музыкантов, а у каждого музыканта должен быть какой-то свой творческий стиль, правильно?
0: Однозначно.
1: А вот как этот стиль вырабатывается? То есть было ли такое, что ваши дети вам подражали в музыке, и в какой момент это мешало, в какой момент это помогало им найти свое что-то?
0: Ну, в детстве подражать, это, ну, ребенок в любом случае, хочешь не хочешь, он должен кого-то подражать. А кого, если не там папу или маму, да, вот на самом деле это нормально, это правильно. Вы, кстати, мы где-то записывали с женой, она классно поет, вот, и я помню, услышала лидер прославления, зашла так, услышала Элю мою, а, говорит, теперь понимаю, от кого Эмиля так хорошо поет, так что... Да, это период, когда они маленькие, подражают. Когда вырастает, уже у каждого свой вкус формируется. Потому что каждый, ну, индивидуум, правильно? И они не могут быть одинаковые, да, по штампу, по стандартам. Mm-hmm. И уже каждого свои уже плюс-минусы. Где-то может совпадать с твоим вкусом, где-то не очень. Еще и стили меняются, да, там новые вот... Новые эти воршипа есть там.
1: Направление.
0: Где-то направление. Да, кстати, я просто недавно с Армении вернулся, иногда на русском не хватает слова. Да хоть так, как называется это слово.
1: А вы замечаете ошибки друг у друга? То есть родители у детей, дети у родителей?
0: Имеешь в виду музыкальные?
1: Да, музыкальные какие-то ошибки. Бывает такое, что вы там играете, и вам там Илья говорит, опа, а вот здесь вот...
0: Нет, Илюша... Никогда такое не смел мне говорить. Ну, или не было. Ну, или не было, или не было, или это, ну, вот такое.
1: Вообще, возможно, какая-то критика со стороны?
0: Критика, вот Эмиля может послушать вокалиста. Ой, пап, там что они делают? Ой, так надо, скажи, что вот так, что вот так. Вот. Не уточняю, по каким моментам, но вот и в какой группе. Ой, что и происходит? Вот Эмиля чаще, вот это.
1: А в вашу сторону не было такого никогда?
0: Нет.
1: Папа, это уже не современно. Давай другой жанр.
0: А вот я какую-то песню написал, ну как, быстренько там, вот недавно, и Эмиля такая, пап, ну это, я говорю, я ж понимаю гармония, я говорю, это 80-е годы там прошлого столетия. Да, вот именно надо что-то современное. Да, опять Эмиля там. Илюша просто, он более такой молчаливый, более... Не знаю, сказать, мудрый, что ли. Знаешь, как в Библии написано, любой человек, когда молчит, за мудрого
1: сойдет.
0: Ну, интерпретирую. Так что, слава Богу, за детей моих, они классные.
1: Хорошо, насчет современных течений. Не было ли у вас разговоров, например, об искусственном интеллекте в музыке? Как вы к этому относитесь?
0: Ой, было. Как может не быть, тем более сейчас такое происходит. Было.
1: Ну, как вы считаете, это помогает музыкантам или мешает? Это портит
0: музыку?
1: Ну, как
0: может помогать, если там не музыканты?
1: Вот мне предложили вариант, я сейчас расскажу. Мне вот вчера сказали, вот спросил Грига, вот если бы у него был искусственный помощник, он бы приезжал в какую-то церковь, например, один приезжает, начинает что-то наигрывать, а искусственный интеллект подхватывает, начинает там где-то клавиши, где-то там что-то еще, и вот уже целый оркестр, и Григ поет с гитарой, а позади него вот искусственный помощник, ему помогает вот это все организовывает, аранжировку всю. Грик начинает молиться на иных языках, он ему там клавишами помогает. Вот такой вот. Как вам такой вариант?
0: Не знаю, не нравится. Не нравится.
1: А почему? Вот что плохого?
0: Может, я более классический человек вообще в музыке из-за этого. Во-первых, ну, это мое мнение, и я знаю, что это мнение многих, чуть ли не всех музыкантов, ну, многих. Но это не по-настоящему.
1: Ну, то есть даже если это звучит это по-настоящему, да. Даже если вы не можете на слух разобрать, искусственный интеллект это или нет, все равно лучше воздерживаться.
0: Как не раза? Во всяком случае, пока что я разбираю. Вот я слышу музыку, я слышу песню, думаю, это ИИ. Особенно там у них характерная черта вокала, такой, знаешь, немножко стеклянной такой. В общем, да, я просто сразу замечаю, я говорю, это ИИ. С музыкой они вперед, очень вперед пошли, буквально уже последнее время. Там такие аранжировки, на самом деле, ну, хорошие, я слышу, думаю, вау, круто. Ну, некоторые, не, да, не все, есть такие там, хорошо. У нас, когда заходишь в церковь, сидит наш, один из наших security, Богдан Прокопов, и у него постоянно играет ИИ. И есть такой, опять ИИ включил. Говорит, а что делалось там? Иногда хорошее, прямо иногда очень хорошее. Но это понимаешь, что это, ну, раз не человек, это искусство, ну, это компьютер, у него души нет. Ну, это, конечно, я понимаю, это стандартный ответ для тебя.
1: Ну, это интересно, потому что если не слышно, что это искусственный интеллект, тогда вопрос остается, почему нет. Я могу понять, вот, например, почему не стоит художникам использовать искусственный интеллект, потому что если, я имею в виду художников, которые работают в цифре и которые работают в станковой живописи, то есть красками рисуют, почему им, они как могут использовать искусственный интеллект? Они могут сказать, подбери мне колорит для этой картины. Подбери мне колорит для этой работы, он подбирает, и ты все, ты уже по готовому эскизу делаешь работу. Но проблема в том, что не развивается насмотренность, человек теряет в навыках. То есть он отдает часть своей работы какому-то виртуальному помощнику, но при этом он очень много теряет именно как творец. Вот в этом именно. Плане...
0: Но знаешь что, человек, который с нуля умеет все делать, да, тот же самый художник или музыкант, если он умеет с нуля, вот я могу вот с нуля написать песню, начиная от барабанов, потом бас записал, у меня там есть песни, которые, ну, все инструменты я играю полностью. И когда ты это знаешь, или там художник, да, знаешь, с чего начать, как закончить, в принципе, для него это как, чтобы время не терять, там, ну, когда у него холсты стоят на конвейере, например, там продажей занимается, быстренько написал раз, второй, третий, пятый. В этом плане, как конвейер, да, это нормально, но искусство не конвейер, во-первых. Во-вторых, второе, вот что опасно, да, Пришел новый человек, да, но новое поколение, которое не умеет еще с нуля это все делать, которое не знает, с чего начать. И он, типа, вот, подбери меня, вот, колорит, там, вечерняя речка. И пжжжт, там, выходит, и он начинает играть. Ну, представь, убери вот это, и что он будет делать? Во-первых, то есть, если как... чтобы для быстроты, для конвейера это хорошо... Но в профессиональном плане, простите за это слово, человек тупеет просто. Просто тупеет. Я знаю людей, там, я же снимаю, там, да, это ты слышишь партию, это же постоянно у тебя напрягается, ты должен различать там доминанту от субдоминанта, там, не знаю, тонику от чего-то, да, и ты должен слышать, понимать это. А раз, не надо это всего, нажал Holy Chords, открылось, о, аккорды есть, кстати, не всегда правильные аккорды, вот, надо проверять, особенно Holy Chords и так далее, вот, и тут уже, ну, он просто не знает, как это делать, убери вот это все, дай песню, и он скажет, а, что, дайте аккорды, нету аккорда, вот песня, а как, а что, то есть человек без этого уже не может.
1: Хорошо.
0: Это как бы минус для его личного
1: развития,
0: конечно.
1: А если мы возьмем ситуацию, когда вот небольшая церковь, в ней нет группы музыкантов, и вот кто-то может один прийти и собрать все прославление с помощью искусственного интеллекта. И вот это будет лучше, чем если бы этот же самый человек просто взял гитару и играл. Вот как вам больше нравится? Какой вариант? Что если ты один, два, три человека, то лучше играйте на небольшом количестве инструментов, и пусть это будет живой звук, или если один человек придет и соберет оркестр?
0: Досрочный ответ. Лучше, ну, мое мнение, лучше, кто есть, по-настоящему играет. Один человек, один музыкант взял гитару, и один он сыграл. и будет он каждый раз совершенствоваться, ну, в моем понимании. И он подумает, как бы в следующий раз играть, что делать, как делать, чтобы было правильно. Чем один придет и будет по ИИ вот это придумывать? Нет. Ну, мое мнение, это я считаю это правильное мнение. Мое мнение правильное. Это такое, есть разное мнение, а есть правильное мнение, это мое мнение. Ну, это понимаем в шутку, но ну, в данном случае я уверен, что это так. Ты будешь заниматься, ты будешь идти вперед, ты будешь развиваться, ты будешь искать других музыкантов, вовлекать, чтобы, ага, давай вот ты клавиш, давай вот так, ты этот, на барабанах и так далее. Понимаешь?
1: Ну. Но я согласна с вами. Я тоже считаю, что, ладно, если использовать искусственный интеллект, я допускаю его использование, но только как часть творческого процесса, не как костыли, без да. которых ты не обойдешься.
0: Да, да, да, да, совершенно верно. То есть если искусственный интеллект, ну, по мне, да, в одном единственном случае очень полезен, когда освобождает от рутины искания всего более, ну, для математического какого-то расчета, mm-hmm. для чего-то, понимаешь? Но искусство, ну, это другое. Тем более прославление, тем более поклонение. Поклонение на то и поклонение, что человек поклоняется Богу, а не машина поклоняется Богу, потому что, ну, машина не имеет, знаете, ни души, ничего, ни чувств. И если дальше идти, там, даже спрашивали, и если надо будет, вы можете, там, или надо будет уничтожить вообще человечество. И вот что-то такое даже читал. Ну, типа, если дело дойдет до этого, там, ну, что делать, там, без проблем, там, знаешь. Ну, разве это ответ? Нет. Почему? Потому что нету души, нету, это, как ни крути, это машина.
1: Mm-hmm.
0: Понимаешь?
1: Да. Хорошо, давайте сделаем паузу, на послушаем песню, и потом мы к вам вернемся и будем заканчивать эфир.
0: Хорошо.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, мы снова с вами, и давайте будем заканчивать наш эфир. У нас осталось 10 минут.
0: Быстро.
1: Да, быстро прошло время. Вот я спрашивала вас про семейный бенд, да? А про многие бенды мы знаем, что они распадаются из-за конфликтов. Люди не сходятся в творческих каких-то моментах, у них разный взгляд на творческие вещи. Вот. У вас были конфликты в семье именно на почве творческого какого-то процесса?
0: Ну, когда был бенд, то есть дети были еще маленькие, не было вообще конфликтов, потому что я как сказал, так и сделали, все. Вот сейчас мы как бы не пробовали, ну, сейчас тоже мы вот недавно с Илюшей сделали клип, я тебе, по-моему, рассказал, ну, чисто на две гитары, моя песня, я просто написал аккорды, там все, форму, я говорю, вот так, давай поиграем, все, никаких вопросов, вот, человек написал, надо исполнить, вот. Нет. А когда, знаешь что, может быть, конфликты или разногласия в аранжировке, если все понимают в этом, да, вот давайте так, нет, давайте в этом смысле.
1: То есть, погодите, это плохо, если в коллективе все понимают в аранжировке?
0: Смотри, нет, это неплохо, это очень хорошо, если все понимают. Плохо, когда не совпадает. А, как правило, может не совпадать. Это нормально. Это нормально. Ну, у нас, во всяком случае, такого серьезного конфликта не было до сих пор. Вот. Но в общем, если, ну, представь, группа, все музыканты, значит, все понимают, да, значит, все, у каждого в голове какая-то картина есть. Обычно в этом плане, что, как решается? Ставится один старший. Все.
1: Это всегда вы?
0: Ну, в данном случае, да. Не, ну, потому что иначе не будет консенсуса, иначе будет лебедь, рак и щука, да, вот у каждого свое. Потому что вот ты представляешь эту песню так, ты представляешь так, в таком стиле, в таком этом. Да, старший слушает, он свою вносит, и потом принимает решение, давайте вот так. Это в любом коллективе так. Не просто... Это и в группе прославления, это и там, вот сказали, нет, делаем так, все. То есть, потому что мнения могут быть 5 музыкантов, могут быть 6 мнений.
1: Хорошо, то есть ваш способ, чтобы конфликты или какие-то противоречия во взглядах не разрушали отношения, это строгая иерархия. То есть вы сразу на берегу определяетесь, кто главный, кто за кем.
0: Однозначно. Слово. Ну, хочешь, не хочешь, это иначе не будет порядка. В церкви также, правильно? Есть старший пастор. Угу. Ну, представь, духовный какой-то момент, и это думает так, тот думает так, это там. Старший пастор говорит, вот так должно быть. Почему? Потому что, ну, естественно, не просто я так хочу, да, вот ибо написано так и так. Хотя в духовном сложнее, потому что написано так, можно другой момент найти, третий там найти и так далее.
1: И в семейных отношениях точно так же работают у вас?
0: Ну, в семейных посложнее, чем в музыкальных, потому что там уже надо учитывать психологическое состояние, да, учитывать, кто в каком, через что проходит и так далее. Вот. Но в Библии написано, хочешь, не хочешь, муж — глава семьи, все. Это так и есть. Но не означает, что ты всегда вот свой шашку вперед там, или там флаг, короче, нет. Иногда, ну и даже не иногда, вот уже жена слышит, ну, пускай слушает. Вот. Часто бывает, как жена хочет, вот она слышит, пускай обрадуется. Почему? Потому что ты понимаешь, что вот... мир дороже твоих амбиций, да, иногда, вот, потому что, ну, еще созреваешь и понимаешь, что, смотря какие вопросы, да, есть такие первостепенные, которые, вот, должно быть так, потому что я считаю так правильно, и так на самом деле правильно, в общем, добиваешься, а когда, ну, это второстепенный, третьостепенный вопрос, да, без проблем, как хочешь, вот,
1: хорошо.
0: Купим арбуз или дыню, ну, давай дыню, давай арбуз, а давай и то, и другое.
1: То есть, а например, кто должен первым извиняться?
0: Ну, по классике, кто виноват, тот и должен извиняться.
1: Так погодите, обычно... очень часто, обычно все никто виноваты, не... и никто не виноват. Да,
0: да, да, вот именно. Обычно никто не виноват, как в старом анекдоте. Помнишь, там интересно, говорит, у нас мы оба правы, но постоянно ссоры, а у соседей все виноваты, но у них нету ссор, все извиняются, да. Такая... Кто первый извиняется, я считаю, самый духовный. Как бы ни звучало, это самый духовный, им первый извиняется, вне зависимости от того, он виноват или нет. У меня это не всегда получается, я стараюсь, вот, но так.
1: А бывало у вас такое, что вам приходилось первым извиняться перед своими детьми?
0: Слушай, ты такие вопросы задаешь вообще с детьми. Ну, перед женой, ладно, но перед детьми они.
1: У меня просто в детстве было, что мама передо мной приходила извиняться, и мне было так ужасно некомфортно от этого. Я помню, что-то мы с ней поссорились, мне было лет 12 или 13, я была подростком. Я помню, что она приходит ко мне и начинает извиняться, и у меня сразу внутри такое: нет, почему она передо мной извиняется? Это я должна перед ней извиняться.
0: Да,
1: и ты сразу такой: нет, так не должно быть. И не надо, я говорю, не надо передо мной извиняться, это ты меня извини. Вот. И это было ужасно неправильно, это просто неправильно ощущалось.
0: Да.
1: Но это неправильно.
0: Я с тобой согласен, это неправильно. Я имею в виду, когда, ну, все нормально, когда верующие родители все правильно делают и приходят просто так, ну как, просто так, да, извиняться, это другой вопрос. Потому что в моем понимании, в моем менталитете, все-таки я еще по семейным ценностям, я, может быть, немножко по-другому думаю, более по-кавказски, более этот, потому что, ну, родители правы. 99%. Когда дети маленькие, когда ребенку 12 лет, да, когда ребенку уже 20 лет, уже, ну, уже может выбирать, да, ну, 12-летнего ребенку, если хороший, нормальный родитель, понимаешь? Ну, в моем понимании, конечно. Как бы извиняться, потому что есть другая крайность, я это тоже видел. Не скажу, ладно, в западных семьях, вот общался с американцами, с разными, ну, смотришь, ну, ребенок, ну, просто, господи, ну вообще там, ни в какую. Почему? Что мама-то: ой, извини, будю, я сегодня не дам тебе играть этот, будю. Ты что, ребенку 7 лет там, ты что, ничего не понимаешь. То есть это есть другая крайность, понимаешь? То есть надо правильно воспитывать в любом возрасте. И это, конечно, это ну, говорит о менталитете тоже, да, вот.
1: Хорошо.
0: Я это не понимаю.
1: А вот,
0: что верно, то верно.
1: Если
0: я
1: говорить...
0: не знаю, правильно выразил свои мысли. То есть, чтобы ребенок правильно вырос, что правильно.
1: Вот мне интересно, в этот момент правильно вырос, это как? Вот я понимаю, что все дети растут по-разному, у них разный характер. Есть какие-то вещи, обусловленные генетикой, то есть какие-то, может быть, знаете, есть люди более такие решительные, яркие, есть такие более спокойные, тихие. Это все врожденное бывает приобретенное, но. Самые главные вещи, которые вы пытались в детей в своих вложить, это какие? За исключением вот этих вот вправо-влево, вот самое главное. Было ли что-то, что вы хотели вот 100%, чтобы было в ваших детях? Вот они вырастут, и вы
0: да, конечно,
1: увидите это.
0: Конечно. То, что Иисус сказал, две заповеди. Старался, может, не в открытую, но все к этому сходило. Возлюби Господа своего и возлюби ближнего своего. Вот, что бы ни было, даже если это в плане музыки, в плане чего, вот, возлюби Господа, возлюби ближнего. Я часто говорю, ребята, а кто самые близкие люди вам? Кто самый близкий? Вот часто я задавал. Это брат твой, сестра. Это папа, мама. И я всем говорю, самые близкие, ну, они. Ну, в нормальной, да, христианской семье, mm-hmm. я имею в виду. Не с отклонениями. Это самые близкие люди. Потом идут дальше. Друзья, это твои близкие. Там где-то одноклассники или с кем ты работаешь. Вот, то есть, вот... сам возлюби, вот Иисус вот это и сказал, возлюби Господа своего всем сердцем и возлюби ближнего. Все, в этом вот все, в этом все пророки, как написано, да, на самом деле. И если каждый будет к этому придерживаться, будет прекрасно.
1: Отлично, спасибо большое, Григор. Друзья, наш эфир подошел к концу. Спасибо большое, что вы были сегодня с нами. Спасибо вам за поддержку в этом месяце. А на сегодня мы с вами прощаемся. Всем
0: счастливо.
1: Хорошего дня.
0: С Господом.
3: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Более трети, 34% граждан РФ не считают религию личностно важной частью своей жизни. Показатель увеличился на 6 пунктов по сравнению с 2023 годом, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитического центра ВЦИОМ. Отмечается, что почти четверть опрошенных, 24%, не придают религии слишком большого значения, а 5% и вовсе затруднились с ответом. При этом оставшиеся 37% считают ее очень важной частью своей жизни. Уточняется, что роль религии возрастает по мере взросления человека. Так, среди молодого поколения ее важность отмечают 24% опрошенных, тогда как в старшей возрастной группе важность религии отмечает каждый второй. Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кепшидзе рассказал изданию, что церковь старается использовать наиболее рабочие и эффективные способы коммуникации с россиянами. Американский фермер Джастас Уолкер, который ранее сообщил о возможном выдворении семьи из РФ, рассказал РИА Новости, что его жена Ребекка много молилась, чтобы остаться в России. Она хочет получить российское гражданство. Уолкер, которого знают в России как «веселого молочника», живет с семьей в Алтайском крае около 10 лет. У него есть гражданство РФ, у жены и детей вид на жительство. На прошлой неделе Уолкер опубликовал видео, где рассказал, что ему позвонили с информацией, что его семью якобы выдворяют из страны. МВД в понедельник опровергло информацию о выдворении семьи фермера. Правовой статус членов семьи урегулирован. Жена молится, и она говорит: «Все будет хорошо, нас никуда не выдворят, ты не переживай». Я говорю: «Как не переживать, как мы будем жить?» Она говорит: «Господь все разрулит». Она у меня много молится, поэтому сказала, что все будет хорошо, сказал Уолкер РИА Новости. Старинный костел 17 века сгорел в польском Санаке Подкарпатского воеводства, сообщает местная пожарная стража. Огромный пожар охватил 3 здания на территории музея под открытым небом, в том числе исторический костел, построенный в 1667 году, говорится в сообщении. По данным спасателей, пожар уже удалось взять под контроль, и огонь больше не распространяется. Речь идет о старинном деревянном костеле Святого Николая, одном из старейших не только в Подкарпатье, но и во всей Польше. Костел сгорел дотла. Позже огонь перекинулся на 2 соседних здания. К счастью, никто не пострадал, говорится в сообщении. Христиане в Алжире вынуждены проводить богослужения подпольно после массового закрытия церквей. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, имя которого не раскрывается из соображений безопасности, рассказал, что небольшие домашние группы продолжают поддерживать связь друг с другом. Совет племени Арапаха в Вайоминге, США, потребовал немедленно выселить протестантскую церковь с территории резервации. Пастор организации «Основа народов» жестко раскритиковал традиционные духовные практики коренного американского населения. Священнослужитель в грубой форме призвал членов племени полностью отказаться от их многовекового идолопоклонства. Высказывания пастора спровоцировали масштабные акции протеста среди местных жителей. Председатель племени Ли Скво назвал подобные заявления абсолютно несовместимыми с принципами уважения суверенитета. Руководство церкви отказалось выполнять ультиматум и покидать резервацию. Руководители религиозной организации сослались на первую поправку к Конституции США о свободе вероисповедания. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: мой лучший друг.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Христианские притчи. Моя задача. Один король отправил к королеве друг за другом двух посланников. Первый, вернувшись, просто передал ответ королю. Вернулся другой и, передав вкратце ответ, начал длинную речь о красоте повелительницы. «По правде говоря, господин, я видел красивейшую женщину. Счастлив, кто может наслаждаться ею». «Подлый раб», — прервал его король, — «ты поднял свои бессовестные глаза на мою супругу. Ясно, что ты хотел бы сделать своим объект, столь пристально тобою исследованный». Король велел вновь позвать первого посланника и спросил его: «Что ты думаешь о королеве?» «Весьма хорошая, конечно», — ответил посланник, — «ибо она выслушала меня в молчании и дала мудрый ответ». «А она не показалась тебе красивой? Смотреть на нее подобает тебе. Моя же задача была передать слова».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 17 августа. Вы нужны Богу. Я призываю вас, братья, и умоляю вас по причине Божьей милости добровольно предоставить свои тела, свои мысли, способности и тело Богу. Послание к римлянам 12:1. Расширенный перевод Библии. Вы нужны Богу. Он хочет полностью владеть вашим сердцем, а не просто навещать вас время от времени. Люди часто жалуются, что молятся во имя Иисуса, но ничего не происходит. Но если учесть количество времени, которое они проводят с Ним, они встречаются с Ним, но не состоят в браке с Ним. Я взяла фамилию мужа только когда вступила с ним в брак. Иисус хочет, чтобы мы также связали себя с Ним узами брака. Близость с Богом позволяет Его силе действовать в нашей жизни. Близость – это не просто улыбки и нежные чувства. Когда люди достаточно близки, они могут указывать друг другу на какие-то ошибки и быть откровенными друг с другом. Находясь в близких отношениях с Богом, мы можем переживать приятные моменты, но бывают времена, когда Он требует от нас честно взглянуть на свою жизнь и кое-что изменить. Некоторые люди не понимают, что они смогут почувствовать невероятный мир в сердце только после того, как подчинятся Богу и научатся незамедлительно проявлять послушание. Они похожи на жеребят, не привыкших к узде и сопротивляющихся изо всех сил. Хотя Бог использует эту узду, чтобы привести их в то место, где они будут жить в довольстве и безопасности. Некоторые люди не хотят, чтобы Бог управлял их жизнью. Но они не смогут почувствовать подлинную безопасность и мир, пока полностью не подчинятся Святому Духу. Он хочет, чтобы вы принадлежали Ему без остатка. Не отказывайте Ему. Божье слово на сегодня. Предоставьте свою жизнь в полное распоряжение Бога. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио «Пилигрим».
2: Вы слушаете радио.

сердцем и душой. Твоя оправдана тобой. Твоя искупна.

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио Пилигрим.
2: Слово наставления на радио Пилигрим.

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 17 августа, и наша тема сегодня – привилегии и ответственность в служении. Место Писания. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих, где апостол Павел говорит: «Но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Слово «кормилица» — греческое слово, которое описывает кормилицу. Няня, которая заботится о чужом ребенке. Возможно, мать ребенка рядом. Но няня заботится о ребенке, кормит его, ухаживает за ним, поет ему колыбельную, убаюкивает его. Кормилицы доверяли воспитание и заботу о ребенке. Использовав это слово, Павел говорит: «На самом деле вы не мои дети, вы дети Бога. Но Бог доверил мне вас как кормилицы. Бог поручил мне лелеять, ухаживать за вами, любить вас, быть вашим пастором, учить вас, взращивать вас в Божьем учении. И я верю, что у каждого из нас есть такие люди, за которых мы с вами несем ответственность. Возможно, за супруга, за супругу, за детей, за кого-то еще. Бог желает, чтобы вы заботились о ком-то. Это человек Божье дитя, но вы можете питать его или лелеять его. Это наша обязанность. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня».
1: Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Более трети, 34% граждан РФ не считают религию личностно важной частью своей жизни. Показатель увеличился на 6 пунктов по сравнению с 2023 годом, сообщают ведомости со ссылкой на исследование аналитического центра ВЦИОМ. Отмечается, что почти четверть опрошенных, 24%, не придают религии слишком большого значения, а 5% и вовсе затруднились с ответом. При этом оставшиеся 37% считают ее очень важной частью своей жизни. Уточняется, что роль религии возрастает по мере взросления человека. Так, среди молодого поколения ее важность отмечают 24% опрошенных, тогда как в старшей возрастной группе важность религии отмечает каждый второй. Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтан Кепшидзе рассказал изданию, что церковь старается использовать наиболее рабочие и эффективные способы коммуникации с россиянами. Американский фермер Джастас Уолкер, который ранее сообщил о возможном выдворении семьи из РФ, рассказал РИА Новости, что его жена Ребекка много молилась, чтобы остаться в России. Она хочет получить российское гражданство. Уолкер, которого знают в России как «веселого молочника», живет с семьей в Алтайском крае около 10 лет. У него есть гражданство РФ, у жены и детей вид на жительство. На прошлой неделе Уолкер опубликовал видео, где рассказал, что ему позвонили с информацией, что его семью якобы выдворяют из страны. МВД в понедельник опровергло информацию о выдворении семьи фермера. Правовой статус членов семьи урегулирован. Жена молится, и она говорит: «Все будет хорошо, нас никуда не выдворят, ты не переживай». Я говорю: «Как не переживать, как мы будем жить?» Она говорит: «Господь все разрулит». Она у меня много молится, поэтому сказала, что все будет хорошо, сказал Уолкер РИА Новости. Старинный костел 17 века сгорел в польском Санаке Подкарпатского воеводства, сообщает местная пожарная стража. Огромный пожар охватил три здания на территории музея под открытым небом, в том числе исторический костел, построенный в 1667 году, говорится в сообщении. По данным спасателей, пожар уже удалось взять под контроль, и огонь больше не распространяется. Речь идет о старинном деревянном костеле Святого Николая, одном из старейших не только в Подкарпатье, но и во всей Польше. Костел сгорел дотла. Позже огонь перекинулся на два соседних здания. К счастью, никто не пострадал, говорится в сообщении. Христиане в Алжире вынуждены проводить богослужения подпольно после массового закрытия церквей. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, имя которого не раскрывается из соображений безопасности, рассказал, что небольшие домашние группы продолжают поддерживать связь друг с другом. Совет племени Арапаха в Вайоминге, США, потребовал немедленно выселить протестантскую церковь с территории резервации. Пастор организации «Основа народов» жестко раскритиковал традиционные духовные практики коренного американского населения. Священнослужитель в грубой форме призвал членов племени полностью отказаться от их многовекового идолопоклонства. Высказывания пастора спровоцировали масштабные акции протеста среди местных жителей. Председатель племени Ли Скво назвал подобные заявления абсолютно несовместимыми с принципами уважения суверенитета. Руководство церкви отказалось выполнять ультиматум и покидать резервацию. Руководители религиозной организации сослались на первую поправку к Конституции США о свободе вероисповедания. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Радио «Новая жизнь». Постановочка.
1: Ну что ты будешь делать? Опять то же самое. Я безнадежна.
2: Анжела, хватит разговаривать сама с собой, что люди подумают.
1: Да какая разница, я безнадежна.
2: Тихо, пойдем сядем вон за тот стол. Пойдем, все спокойно обсудим, пойдем.
1: Я безнадежна, я сдаюсь.
2: Перед чем?
1: Я пыталась на прошлой неделе каждый день проводить время с Господом, как ты посоветовал. Но ничего не получается, все, я сдаюсь.
2: Ты что, пропустила один день?
1: Один? Если бы. Три. Все, я сдаюсь.
2: Да, дела.
1: И вообще, из тех 20 минут, которые я посвящаю чтению Библии и молитве, половину времени моя голова занята какими-то другими вещами.
2: Ну, 10 минут все же лучше, чем совсем ничего.
1: Безнадежно, я безнадежна. Все, сдаюсь.
2: Ну, ладно, возможно, ты права.
1: Как это право?
2: Слушай, а чего мы сюда пришли? Зря время только теряем. Давай пропустим обед.
1: Пропустим обед?
2: Да ну их эти обеды. Я вообще больше, наверное, не буду обедать.
1: Почему? Новая диета какая-то?
2: Да какая диета? Просто у меня столько дел, столько суматохи на прошлой неделе было, что у меня, прикинь, три раза вообще не было времени пообедать.
1: Погоди, ну я есть хочу.
2: Ну а если не получается обедать каждый день, зачем вообще обедать?
1: Ну я...
2: Честно говоря, я так расстраиваюсь, когда пропускаю обед, что порой вообще подумываю... А не перестать ли мне есть вообще?
1: Ну, хватит. Я поняла, к чему ты клонишь. Ты хочешь сказать, что я отношусь к молитве как к обязанности?
2: Точно. А ведь это не обязанность. Это твоя духовная пища.
1: Слушай, а ведь лучше червячка заморить, чем с голода-то умирать.
2: Ну вот, мы и поняли друг друга. Давай, заказывай, что будешь.
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея адресная. Радио «Пилигрим». Удивительное радио.

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 13. Какие басни измышлены в то время, когда евреями начали управлять судьи? После смерти Иисуса Навина народ Божий имел судей, во времена которых для евреев попеременно чередуются то уничиженные состояния бедствий за их грехи, то состояние утешительного благоденствия по милосердию Божию. В это время измышлены басни о Триптолеме, якобы он по велению церкви летал на крылатых змеях, снабжая нуждающиеся страны пшеницей, о Минотавре, якобы это животное было заключено в лабиринте, из которого вошедшие в него люди, блуждая без конца, не могли выйти, о кентаврах, якобы они имели в одно и то же время природу коней и людей, о Цербере, будто это трехглавый пес преисподней, о Фриксе и сестре его Гелле, якобы они бежали верхом на баране, о Горгоне, у которой якобы вместо волос были змеи, и она обращала в камни смотревших на нее, о Белерафонте, будто его возил крылатый конь, названный Пегасом, об Эмфионе, будто приятными звуками цитры он смягчал и привлекал к себе камни, о мастеровом Дедале и его сыне Икаре, будто они летали, устроив себе крылья, об Эдипе, будто он заставил некое четвероногое с человеческим лицом чудовище, называвшееся Сфинксом, погибнуть от падения в пропасть, после того, как разгадал его загадку, которую оно имело обыкновение задавать, считая ее неразрешимой. Об Антее, которого убил Геркулес, будто он был сыном земли, потому что, падая на землю, поднимался обыкновенно с большими силами. И многие другие, о которых я умалчиваю. Все эти басни, вплоть до самой Троянской войны, которой Марк Варрон заканчивает вторую книгу о племени римского народа. Людская изобретательность по поводу историй, содержавших в себе истинные деяния, измышляла так, что они не служили укоризной богам. Но затем некоторые сочинили о Юпитере, будто он похитил красивейшего мальчика Ганимеда для удовлетворения своей гнусной страсти. Мерзость эту учинил царь Тантал, а басня приписала Юпитеру. Или будто Юпитер в виде золотого дождя явился для соития с Данаей, чем дается понять, что женское целомудрие было подкуплено золотом. Случилось ли это в то время на самом деле, или было вымышлено, или же сделано другими, а приписано Юпитеру? Во всяком случае, нельзя и выразить словами, сколько зла накопилось в человеческом сердце, если оно не только могло терпеливо переносить подобную ложь, но даже охотно ей верило. Между тем, чем с большим благочестием чтили Юпитера, тем с большей строгостью должны были бы наказывать тех, кто осмеливался говорить о нем такое. На деле же они не только не гневались на сочинявших подобные басни, а напротив боялись, чтобы сами боги на них не разгневались, если подобные вымыслы о них не будут разыгрываться в театрах. В эти времена Латона родила Аполлона, не того Аполлона, к оракулам которого обращались обыкновенно за советом, как упомянуто нами выше, а того, о котором говорят, что он вместе с Геркулесом пас стада царя Адмета, но которого также считают богом, так что весьма многие, даже почти все, полагают, что это один и тот же Аполлон. Тогда же воевал в Индии и Либер-отец, который в своем войске имел многих женщин, называвшихся вакханками, знаменитых не столько мужеством, сколько неистовством. Некоторые пишут, что этот Либер был побежден и заключен в оковы, а некоторые, что он был убит в сражении Персеем, и не умалчивают при этом о месте его погребения. Тем не менее, в честь его, как бы в честь Бога, нечистыми демонами учрежден был культ, или лучше, святотатство вакханалий, неистовая мерзость которых — спустя уже много лет после, так устыдило Сенат, что он запретил совершать их в Риме. В это же время, когда умерли Персей и его жена Андромеда, их с такой уверенностью считали взятыми на небо, что не стыдились и не боялись указывать их изображение между созвездиями и называть последние их именами. Глава 14. О поэтах-теологах. В тот же период времени существовали поэты, которых называют теологами, за то, что они писали стихи о богах, но о богах таких, которые были хотя и великими людьми, но все же людьми, или были стихиями этого сотворенного истинным Богом мира, или же по воле Творца за свои заслуги обличены были начальствованием и властью. И если рядом со многими пустыми и ложными измышлениями они сказали нечто о едином истинном Боге, то, почитая вместе с ним других, которые не суть Боги, и требуя им служения, приличествующего только одному Богу, во всяком случае ему правильно не служили и не могли даже сами отстать от баснословной гнусности своих богов. Это были Орфей, Мусей и Лин. Но эти теологи богов почитали, а сами к богам причислены не были. Хотя Орфея, град нечестивых, уж не знаю каким образом, ставит во главе подземного культа, или вернее святотатства. Жена же царя Адаманта по имени Ино и сын его Мелицерт погибли, бросившись добровольно в море, и людское мнение причислило их к богам, как и других их современников, Кастора и Полукса. Не подлежит сомнению, что эту мать Мелицерта греки называли Левкотеей, а латиняне — Матутой, но те и другие считали ее, однако же, богиней.
2: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Как победить искушение? Сила противостояния.

0: не сдаться искушению, не приходит от знания большого количества стихов из Писания, или клятв и обещаний, или долгого времени, проведенного в молитве и посте, или посвящая себя духовному делу. Все эти вещи похвальны и нормальны для христианского роста, но победа не в них. Секрет противостоять любому искушению – разрушить страх силы сатаны. Страх – единственная сила сатаны над человеком. Бог не дал нам дух страха, это только от сатаны. Но человек боится дьявола, страшится демонов, боится упасть, боится желаний и привычек, которые не может изменить. Боится внутренних желаний, что они будут вспыхивать и контролировать его жизнь. Боится, что он один из тысячи, полон похоти и не поддается помощи. Человек боится, что грех его не оставит. Он боится власти сатаны, которую тот не имеет. Человек взывает: «Я на крючке, не могу остановиться, я во власти дьявола, дьявол заставляет меня делать это». Страх мучает. До тех пор, пока вы будете бояться дьявола, вы никогда не справитесь с силой искушений. Сатана процветает на страхе христиан, которые боятся дьявола и почти не сопротивляются ему. Это все стоит на лжи. Ложь – это та сила, которой пользуется сатана, чтобы подавить христиан. Не быть этому. Иисус пришел разрушить силу дьявола над омытыми кровью детьми Божьими. Я часто спрашиваю себя, почему Бог допускает искушения духовным людям? Почему Бог не уберет искушения полностью вместо того, чтобы при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести? Об этом пишется в первом послании к Коринфянам в 10 главе 13 стихе. Ответ простой. После того, как однажды вы изучите, что сатана не имеет власти, поймете, что он не может сделать ничего, как познаете, что Бог имеет силу сохранить вас от падений, тогда вы сможете противостоять всему, что сатана бросит на вас. Вы пройдете через все без страха упасть. Мы освобождаемся не от искушений, но от страха дьявола уступить ему. Мы будем иметь искушения до тех пор, пока не пройдем вместо отдыха в нашей вере. Такой отдых есть непоколебимая уверенность в том, что Бог победил сатану, и сатана не имеет права на нас. Мы будем как золото, проверенное огнем. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Более трети, 34% граждан РФ не считают религию личностно важной частью своей жизни. Показатель увеличился на 6 пунктов по сравнению с 2023 годом, сообщают ведомости со ссылкой на исследование аналитического центра ВЦИОМ. Отмечается, что почти четверть опрошенных, 24%, не придают религии слишком большого значения, а 5% и вовсе затруднились с ответом. При этом оставшиеся 37% считают ее очень важной частью своей жизни. Уточняется, что роль религии возрастает по мере взросления человека. Так, среди молодого поколения ее важность отмечают 24% опрошенных, тогда как в старшей возрастной группе важность религии отмечает каждый второй. Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кепшидзе рассказал изданию, что церковь старается использовать наиболее рабочие и эффективные способы коммуникации с россиянами. Американский фермер Джастас Уолкер, который ранее сообщил о возможном выдворении семьи из РФ, рассказал РИА Новости, что его жена Ребекка много молилась, чтобы остаться в России. Она хочет получить российское гражданство. Уолкер, которого знают в России как «веселого молочника», живет с семьей в Алтайском крае около 10 лет. У него есть гражданство РФ, у жены и детей вид на жительство. На прошлой неделе Уолкер опубликовал видео, где рассказал, что ему позвонили с информацией, что его семью якобы выдворяют из страны. МВД в понедельник опровергло информацию о выдворении семьи фермера. Правовой статус членов семьи урегулирован. Жена молится, и она говорит: «Все будет хорошо, нас никуда не выдворят, ты не переживай». Я говорю: «Как не переживать, как мы будем жить?» Она говорит: «Господь все разрулит». Она у меня много молится, поэтому сказала, что все будет хорошо, сказал Уолкер РИА Новости. Старинный костел 17 века сгорел в польском Санаке Подкарпатского воеводства, сообщает местная пожарная стража. Огромный пожар охватил 3 здания на территории музея под открытым небом, в том числе исторический костел, построенный в 1667 году, говорится в сообщении. По данным спасателей, пожар уже удалось взять под контроль, и огонь больше не распространяется. Речь идет о старинном деревянном костеле Святого Николая, одном из старейших не только в Подкарпатье, но и во всей Польше. Костел сгорел дотла. Позже огонь перекинулся на 2 соседних здания. К счастью, никто не пострадал, говорится в сообщении. Христиане в Алжире вынуждены проводить богослужения подпольно после массового закрытия церквей. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, имя которого не раскрывается из соображений безопасности, рассказал, что небольшие домашние группы продолжают поддерживать связь друг с другом. Совет племени Арапаха в Вайоминге, США, потребовал немедленно выселить протестантскую церковь с территории резервации. Пастор организации «Основа народов» жестко раскритиковал традиционные духовные практики коренного американского населения. Священнослужитель в грубой форме призвал членов племени полностью отказаться от их многовекового идолопоклонства. Высказывания пастора спровоцировали масштабные акции протеста среди местных жителей. Председатель племени Ли Скво назвал подобные заявления абсолютно несовместимыми с принципами уважения суверенитета. Руководство церкви отказалось выполнять ультиматум и покидать резервацию. Руководители религиозной организации сослались на первую поправку к Конституции США о свободе вероисповедания. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 47. Песнь, псалом сынов Кореевых. Велик Господь, и всехвален в ограде Бога нашего, на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион. На северной стороне ее город великого царя. Бог в жилищах его ведом, как заступник. Ибо вот, сошлись цари и прошли все мимо. Увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там, и мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего. Бог утвердит его навеки. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли. Десница Твоя полна правды. Да веселится гора Сион, да радуются дщери иудейские ради судов Твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его, обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите дома его, чтобы пересказать грядущему роду, ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки. Он будет вождем нашим до самой смерти. Послание апостола Павла к Титу. Глава 1. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и познанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, вверенной мне, по повелению Спасителя нашего Бога, Титу, истинному сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего». «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал, если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать». Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных. Каковым должно заграждать уста? Они развращают целые дома, уча чему не должно, из постыдной корысти. Из них же самих, один стихотворец сказал, «Кретяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу.
0: Вы слушаете «План победы».
2: Глава 47. «Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона. Сиди на земле, престола нет, дочь халдеев, и вперед не будут называть тебя нежную и роскошную. Возьми жернова и мели муку, сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реки, откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой. Совершу мщение и не пощажу никого. Искупитель наш, Господь Саваоф, имя ему, святой Израилев, сиди молча и уйди в темноту, дочь халдеев, ибо вперед не будут называть тебя госпожою царств. Я прогневался на народ мой, уничижил наследие мое и предал их в руки твои, а ты не оказала им милосердия, на старца налагала крайне тяжкое иго твое. и ты говорила: «Вечно буду госпожою», а не представляла того в уме твоем, не помышляла, что будет после. Но ныне выслушай это, изнеженная, живущая беспечно, говорящая в сердце своем: «Я и другой подобное мне нет, не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей». Но внезапно, в один день придет к тебе то и другое, потеря детей и вдовство. В полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебства их. Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила: «Никто не видит меня». Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути. И ты говорила в сердце твоем: «Я и никто, кроме меня». И придет на тебя бедствие, ты не узнаешь, откуда она поднимется. И нападет на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить. И внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь. Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес, и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома, огонь сожег их, не избавили души своей от пламени. Не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним. Такими стали для тебя те, с которыми ты трудилась, с которыми вела торговлю от юности твоей. Каждый побрел в свою сторону. Никто не спасает тебя. Глава 48. Слушайте это, дом Иакова, называющийся именем Израиля и происшедший от источника Иудина, клянущийся именем Господа и исповедующий Бога Израилева, хотя не поистине и не по правде. Ибо они называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева, Господь Саваоф, имя ему. Прежнее я задолго объявлял. Из моих уст выходило оно, и я возвещал это, и внезапно делал, и все сбывалось. Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный. Поэтому и объявлял тебе задолго, прежде нежели это приходило, и предъявлял тебе, чтобы ты не сказал: «Идол мой сделал это, и истукан мой, и изваянный мой повелел этому быть». Ты слышал? Посмотри на все это. И неужели вы не признаете этого? А ныне я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого. Оно произошло ныне, а не задолго, и не за день, и ты не слыхал о том, чтобы ты не сказал: «Вот, я знал это». Ты и не слыхал, и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто, ибо я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева матерного ты прозван отступником. Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот, я расплавил тебя, но не как серебро. Испытал тебя в горниле страдания. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое? Славы моей не дам иному. Послушай меня, Иаков и Израиль, призванный мой. Я тот же, я первый и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе. Соберитесь все и слушайте, кто между ними предсказал это? Господь возлюбил его, и он исполнит волю его над Вавилоном и явит мышцу его над халдеями. Я сказал и призвал его, я привел его, и путь его будет благоуспешен. Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух его. Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев. Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские, и семя твое было бы как песок, и происходящее из чрез твоих, как песчинки, не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мною. Выходите из Вавилона, бегите от халдеев согласно радости, возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли. Говорите: Господь искупил раба своего Иакова, и не жаждут они в пустынях, через которые он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу, и льются воды. Нечестивым же нет мира, говорит Господь.

Ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

Вы слушаете радио «Пилигрим». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: чтобы грешника к жизни возвратить.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Мудрость учителя лапшами-маушами.
1: На ушах.
2: Ой, простите, пожалуйста.
1: Каким же просветлением мне одарить тебя, чадо?
3: Лапшами-наушами. Я пришел к вам в поисках мудрости.
1: Моя мудрость проста. Неважно, во что ты веришь, главное, чтобы ты был искренен в вере. А зачем, кстати, ты притащил с собой это полено?
3: Ну, как вам сказать, я член религиозной секты Святое Полено. И мы верим, что если ударить человека в затылок вот этим святым поленом,
1: то что?
3: Он испытает блаженство и тотчас отправится в рай.
1: Что? И вы в самом деле верите в это?
3: Да, а что? Вы же сами сказали, что главное быть искренним.
1: Да, сказал.
3: Кстати, дайте-ка я отправлю вас в рай.
4: Погодите!
5: Вы не должны уклоняться!
4: Подождите! Остановитесь! Ведь есть физические законы!
5: Ай, да перестаньте уклоняться!
4: Один из этих законов гласит, что если ударить человека в затылок поленом, он почувствует боль.
5: А значит, есть и духовные законы!
4: Я такого не говорил!
5: А это значит, что мне нужно исследовать, что такое истина! Возможно, я даже исследую, был ли Иисус тем, кем он себя называл!
4: Торопиться не надо!
0: Мудрость учителя лапшами-маушами.
1: На ушах.
2: Простите, пожалуйста.
6: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
7: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Более трети, 34% граждан РФ не считают религию личностно важной частью своей жизни. Показатель увеличился на 6 пунктов по сравнению с 2023 годом, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитического центра ВЦИОМ. Отмечается, что почти четверть опрошенных, 24%, не придают религии слишком большого значения, а 5% и вовсе затруднились с ответом. При этом оставшиеся 37% считают ее очень важной частью своей жизни. Уточняется, что роль религии возрастает по мере взросления человека. Так, среди молодого поколения ее важность отмечают 24% опрошенных, тогда как в старшей возрастной группе важность религии отмечает каждый второй. Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кепшидзе рассказал изданию, что церковь старается использовать наиболее рабочие и эффективные способы коммуникации с россиянами. Американский фермер Джастас Уолкер, который ранее сообщил о возможном выдворении семьи из РФ, рассказал РИА Новости, что его жена Ребекка много молилась, чтобы остаться в России. Она хочет получить российское гражданство. Уолкер, которого знают в России как «веселого молочника», живет с семьей в Алтайском крае около 10 лет. У него есть гражданство РФ, у жены и детей вид на жительство. На прошлой неделе Уолкер опубликовал видео, где рассказал, что ему позвонили с информацией, что его семью якобы выдворяют из страны. МВД в понедельник опровергло информацию о выдворении семьи фермера. Правовой статус членов семьи урегулирован. Жена молится, и она говорит: «Все будет хорошо, нас никуда не выдворят, ты не переживай». Я говорю: «Как не переживать, как мы будем жить?» Она говорит: «Господь все разрулит». Она у меня много молится, поэтому сказала, что все будет хорошо, сказал Уолкер РИА Новости. Старинный костел 17 века сгорел в польском Санаке подкарпатского воеводства, сообщает местная пожарная стража. Огромный пожар охватил 3 здания на территории музея под открытым небом, в том числе исторический костел, построенный в 1667 году, говорится в сообщении. По данным спасателей, пожар уже удалось взять под контроль, и огонь больше не распространяется. Речь идет о старинном деревянном костеле Святого Николая, одном из старейших не только в Подкарпатье, но и во всей Польше. Костел сгорел дотла. Позже огонь перекинулся на 2 соседних здания. К счастью, никто не пострадал, говорится в сообщении. Христиане в Алжире вынуждены проводить богослужения подпольно после массового закрытия церквей. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, имя которого не раскрывается из соображений безопасности, рассказал, что небольшие домашние группы продолжают поддерживать связь друг с другом. Совет племени Арапаха в Вайоминге, США, потребовал немедленно выселить протестантскую церковь с территории резервации. Пастор организации «Основа народов» жестко раскритиковал традиционные духовные практики коренного американского населения. Священнослужитель в грубой форме призвал членов племени полностью отказаться от их многовекового идолопоклонства. Высказывания пастора спровоцировали масштабные акции протеста среди местных жителей. Председатель племени Ли Скво назвал подобные заявления абсолютно несовместимыми с принципами уважения суверенитета. Руководство церкви отказалось выполнять ультиматум и покидать резервацию. Руководители религиозной организации сослались на первую поправку к Конституции США о свободе вероисповедания. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами снова Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Друзья, спасибо вам за ваши вопросы. Мы получили несколько сотен вопросов и по мере возможности стараемся ответить на каждый из них. Поэтому, если вы еще не получили ответ на ваш вопрос, то вы обязательно его дождитесь, он скоро будет. Алексей Алексеевич, крайне важный вопрос. Можно ли спастись, отвергая божественность Иисуса Христа, но веря в Него как личного Спасителя?
1: Ответ на этот вопрос однозначный – нет. На это есть несколько причин. Дело в том, что Священное Писание конкретно говорит о том, что спасение напрямую связано с, не просто с тем, что совершено на Голгофском кресте, но и с тем, кто совершил то, что произошло на Голгофе. В Евангелии Иоанна, в 20 главе, евангелист Иоанн подчеркивает, это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, дальше подчеркнуто, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. То есть речь идет о том, что конкретный человек, Иисус, который жил в конкретном историческом промежутке, в географической точке мира, этот конкретный человек был Мессией, Христом, то есть тем, кого обещал Бог. И кроме того, здесь подчеркнуто, что он Сын Божий. Почему это очень важно? Это важно прежде всего в связи с природой искупления. Для того, чтобы человек получил прощение грехов, для этого необходимо, чтобы жертва, которая принесена за его грехи, обладала двумя качествами, как минимум. Первое, эта жертва должна быть абсолютно праведной. То есть абсолютная святость жертвы – это крайне важное условие. Вот почему Иисус, он был полноценным человеком, но он был Бога-человеком, то есть полноценным Богом. То есть он родился не от мужчины, он родился необычно, как или его зачатие произошло, необычно, как происходит зачатие всех людей, по причине того, что иначе он нес бы в себе первородный грех. Поэтому зачатие Иисуса Христа и произошло чудесным образом. Он родился от жены, от женщины, во исполнение пророчества, во исполнение божественного обетования, но не от мужчины, и поэтому Адамов грех не перешел на него. Это чрезвычайно важное обстоятельство. Если мы откажемся от этого факта, мы имеем жертву, которая поражена какой-то частью греха. А если человек имеет какую-то часть греха, он весь грешен, и значит, его жертва не способна искупить человеческие грехи. Но есть второе очень важное обстоятельство. Дело в том, что жертва не только должна быть абсолютно святой, жертва должна быть безграничной. Причина этого в следующем. Дело в том, что человеческий грех совершен против безграничного Бога. По этой причине наказание за человеческий грех безгранично, то есть оно будет вечным наказанием. Вот почему ад вечен, вот почему озеро огненное, оно вечно, вот почему мучения в аду вечные, по причине природы греха против вечного Бога. И вот для того, чтобы принести наказание или понести наказание, внести плату за этот грех. Для этого это могла сделать только личность, которая имеет в себе безграничность, вот этот вечный характер. Вот почему для того, чтобы принести эту жертву, нужен был Бога-человек. Недостаточно было просто человека, который бы очень хорошо себя вел. Недостаточно было просто пророка особого, исполненного особым образом Духом Святым. Для этого нужен был Божий Сын. Это было единственное решение, единственное возможное решение для спасения человека от греха. Конечно, когда мы говорим, если мы вернемся еще раз к вопросу, можно ли спастись, отвергая божественность Христа, но признавая его как личного спасителя. Так вот, отвергая божественность Христа, невозможно спастись. Правда, при этом мы можем допустить, что есть люди, которые до конца не осознают всю тонкость жертвы Христа, они до конца не понимают божественность Христа, они восприняли Иисуса Христа как Спасителя, сильно зная, что Он от Бога пришел, и сильно не задумываясь о этих разных деталях. То есть я думаю, что может человек получить спасение, который не до конца понимает божественность Христа. Но если человек отвергает божественность Христа, Священное Писание не оставляет возможности для такой веры, чтобы ее назвать спасающей верой.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, и получить ответы на другие ваши вопросы, вы можете на сайте слово.орг. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.

смотрю вглубь себя, на сердце свое. Там, пусть у тебя разукрасть сердце.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющий летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Более трети, 34% граждан РФ не считают религию личностно важной частью своей жизни. Показатель увеличился на 6 пунктов по сравнению с 2023 годом, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитического центра ВЦИОМ. Отмечается, что почти четверть опрошенных, 24%, не придают религии слишком большого значения, а 5% и вовсе затруднились с ответом. При этом оставшиеся 37% считают ее очень важной частью своей жизни. Уточняется, что роль религии возрастает по мере взросления человека. Так, среди молодого поколения ее важность отмечают 24% опрошенных, тогда как в старшей возрастной группе важность религии отмечает каждый второй. Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кепшидзе рассказал изданию, что церковь старается использовать наиболее рабочие и эффективные способы коммуникации с россиянами. Американский фермер Джастас Уолкер, который ранее сообщил о возможном выдворении семьи из РФ, рассказал РИА Новости, что его жена Ребекка много молилась, чтобы остаться в России. Она хочет получить российское гражданство. Уолкер, которого знают в России как «веселого молочника», живет с семьей в Алтайском крае около 10 лет. У него есть гражданство РФ, у жены и детей вид на жительство. На прошлой неделе Уолкер опубликовал видео, где рассказал, что ему позвонили с информацией, что его семью якобы выдворяют из страны. МВД в понедельник опровергло информацию о выдворении семьи фермера. Правовой статус членов семьи урегулирован. Жена молится, и она говорит: «Все будет хорошо, нас никуда не выдворят, ты не переживай». Я говорю: «Как не переживать, как мы будем жить?» Она говорит: «Господь все разрулит». Она у меня много молится, поэтому сказала, что все будет хорошо, сказал Уолкер РИА Новости. Старинный костел 17 века сгорел в польском Санаке подкарпатского воеводства, сообщает местная пожарная стража. Огромный пожар охватил три здания на территории музея под открытым небом, в том числе исторический костел, построенный в 1667 году, говорится в сообщении. По данным спасателей, пожар уже удалось взять под контроль, и огонь больше не распространяется. Речь идет о старинном деревянном костеле Святого Николая, одном из старейших не только в Подкарпатье, но и во всей Польше. Костел сгорел дотла. Позже огонь перекинулся на два соседних здания. К счастью, никто не пострадал, говорится в сообщении. Христиане в Алжире вынуждены проводить богослужения подпольно после массового закрытия церквей. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, имя которого не раскрывается из соображений безопасности, рассказал, что небольшие домашние группы продолжают поддерживать связь друг с другом. Совет племени Арапаха в Вайоминге, США, потребовал немедленно выселить протестантскую церковь с территории резервации. Пастор организации «Основа народов» жестко раскритиковал традиционные духовные практики коренного американского населения. Священнослужитель в грубой форме призвал членов племени полностью отказаться от их многовекового идолопоклонства. Высказывания пастора спровоцировали масштабные акции протеста среди местных жителей. Председатель племени Ли Скво назвал подобные заявления абсолютно несовместимыми с принципами уважения суверенитета. Руководство церкви отказалось выполнять ультиматум и покидать резервацию. Руководители религиозной организации сослались на первую поправку к Конституции США о свободе вероисповедания. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 18 августа. Не забывайте о Божьих обещаниях. Итак, Авраам, который долго ждал и был терпелив, получил в лице родившегося сына Исаака в качестве залога будущих благословений обещанное. Послание к евреям 6:15. Расширенный перевод Библии. Бог дал Аврааму обещание о наследнике, но ему пришлось ждать гораздо дольше, чем он мог предположить. В сегодняшнем стихе сказано, что Авраам долго ждал и был терпелив. Я уверена, что в течение этого времени ожидания он должен был не раз напоминать себе об этом обещании. Когда нам приходится долго чего-то ждать, мы начинаем сомневаться в том, что действительно слышали что-то от Бога. Возможно, вы ждете ответа, и вам необходимо напоминать себе о том, что обещал вам Бог. Когда сомнения и неверие охватывали Авраама, он благодарил и хвалил Бога. Когда дьявол нападает на нас, мы не должны бездействовать. Мы должны переходить в ответное наступление и отражать его ложь, вспоминая Божье Слово и данные нам обещания. Произносите их вслух, размышляйте над ними, напишите их. Бог велел Аввакуму записать свое видение на скрижалях, чтобы каждый, кто проходит мимо, мог легко прочитать это. Смотрите книгу пророка Аввакума 2:2. Возможно, это была ветхозаветная версия доски объявлений. «Сражайтесь добрым подвигом веры» — первое послание к Тимофею 6:12. «И держитесь своего исповедания. Как бы вы ни чувствовали себя в эту минуту, не сдавайтесь, потому что Бог верен. Подобно тому, как Он в нужное время исполнил обещание, данное Аврааму, Он исполнит то, что обещал вам». Божье слово на сегодня. Когда вы общаетесь с друзьями, не говорите о том, как вы себя чувствуете. Лучше поговорите о том, что сказано в Божьем слове. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Спрятаны крылья мои в хламе на чердаке. Я их достану, достану и вновь полечу. Или вдруг парус расправлю и вверх по реке. А по-другому никак не хочу, не хочу. И пусть никто не поймет, для чего я взлечу. Ноги даны человеку ходить по земле, а я ходить по пыли не хочу, не хочу. Там погибают все лучшие мысли во мгле. Кто-то цеплялся и шарил в карманах,

достану, достану и вновь полечу. Или вдруг парус расправлю и вверх по реке.

0: сказать царей. Аллилуйя!
1: Поднимаем свои руки, будем танцевать для Него. Аллилуйя!

0: слышно, каждый бит внутри, каждый крик мой, тебе вся хвала, да будет, каждый может, каждый бит внутри, каждый крик мой, тебе вся хвала.
1: Посмотри сюда!

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 48. Начальнику хора, сынов Кореевых, псалом. Слушайте сие, все народы, внимайте сему, все живущие во вселенной, и простые, и знатные, богатые, равно как бедные. Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего – знание. Преклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою. Для чего бояться мне во дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня? Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды, и бессмысленные погибают, и оставляют имущество свое другим. В мыслях у них, что дома их вечны, и что жилища их в род и род, и земли свои они называют своими именами. Но человек в чести не пребудет, он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Как овец заключит их в преисподнюю, смерть будет пасти их, и на утро праведники будут владычествовать над ними, сила их истощится, могила – жилище их. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня». «Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его. Хотя при жизни он ублажает душу свою и прославляет тебя, что ты удовлетворяешь себе, но он подойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают». Глава 2. «Ты же говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». Юношей также увещевай быть целомудренными. Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». «Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя».
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 49. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние! Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей называл имя мое, и соделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня, и соделал меня стрелою изостренною, в колчане своем хранил меня, и сказал мне, ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь. А я сказал, напрасно я трудился, ни на что и вообще истощал силу свою, но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего.
2: И ныне, говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему, я почтен в очах Господа, и Бог мой – сила моя». И он сказал: «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Так говорит Господь, Искупитель Израиля, Святой Его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов. Цари увидят и встанут, князья поклонятся ради Господа, который верен, ради Святого Израилева, который избрал тебя. Так говорит Господь, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе, и я буду охранять тебя». И сделаю тебя советом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенное. Сказать узникам: выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь. Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажити их. Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. И все горы мои сделаю путем, и дороги мои будут подняты. Вот, одни придут издалека, и вот, одни с севера и моря, а другие из земли синим. Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. А Сион говорил: оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною. Сыновья твои поспешат к тебе, и разорители, и опустошители твои уйдут от тебя. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Живу я, говорит Господь, всеми ими ты облечешься, как убранством, и нарядишься ими, как невеста. Ибо развалины твои, и пустыни твои, и разоренная земля твоя будут теперь слишком тесны для жителей, и поглощавшие тебя удалятся от тебя. Дети, которые будут у тебя после потери прежних, будут говорить вслух тебе: тесно для меня место, уступи мне, чтобы я мог жить. И ты скажешь в сердце твоем: кто мне родил их? Я была бездетна и бесплодна, отведена в плен и удалена. Кто же возвратил их? Вот я осталась одинокою. Где же они были? Так говорит Господь Бог: вот я подниму руку мою к народам и выставлю знамя мое племенам, и принесу сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах, и будут цари питателями твоими, и царицы их кормилицами твоими, лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих, и узнаешь, что я Господь, что надеющиеся на меня не постыдятся». Может ли быть отнята у сильного добыча? И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Да. Так говорит Господь, и пленные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу. И притеснителей твоих накормлю собственную их плотью, и они будут упоены кровью своею, как молодым вином, и всякая плоть узнает, что я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Иаковлев. Глава 50. Так говорит Господь: где разводное письмо вашей матери, с которым я отпустил ее? Или которому из моих взаимодавцев я продал вас? Вот вы проданы за грехи ваши, и за преступления ваши отпущена мать ваша. Почему, когда я приходил, никого не было, и когда я звал, никто не отвечал? Разве рука моя коротка стала для того, чтобы избавлять, или нет силы во мне, чтобы спасать? Вот прещением моим я иссушаю море, превращаю реки в пустыню. Рыбы в них гниют от недостатка воды и умирают от жажды. Я облекаю небеса мраком и вретище делаю покровом их. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся». Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поругания плевания. И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий меня. Кто хочет состязаться со мною, станем вместе. Кто хочет судиться со мною, пусть подойдет ко мне». Вот Господь Бог помогает мне. Кто осудит меня? Вот все они, как одежда, обветшают, моль съест их. Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба его? Кто ходит во мраке, без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем? Вот все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами. Это будет вам от руки моей. В мучении умрете.

Кружится снег, покрывает нашу землю. Мир не готов встречать Христа.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. Вы любите общение в теплой компании? Конечно, кто ж его не любит? Людям нужно общение. Мы нуждаемся в том, чтобы быть рядом с другими. Есть исследование, в котором было выяснено, что в поместную церковь люди приходят по разным причинам, а уходят в основном, если потеряли общение. Писание называет общительность жертвой. Наверное, по двум причинам. Это раздавать себя действительно непросто. И второе, для Бога наша общительность очень ценна. В мире немало людей, для которых закрыты многие двери. Во Христе двери открываются, потому что стираются разделяющие нас различия. Принимая друг друга в общении, мы свидетельствуем о том, что мы Христовы. Именно в общении Дух Святой действует через дары. Ну а какое общение без угощения? Разделяя хлеб, мы принимаем друг друга, как и Христос принял нас. Ну и неплохо помнить о том, что даже за стакан воды мы не потеряем своей награды. Мы даже не подозреваем, как Бог может благословить нас, если наши сердца и двери открыты. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио «Пилигрим».

0: Друзья, добрый день! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, нам пишет женщина, у которой умер папа, и вопрос у них стоит с родственниками. Когда делать поминальные обеды? Через 9 дней, через 40 или через год? Есть ли в этом какой-то смысл и нужно ли их делать, эти поминальные обеды по умершему?
1: Смотря какой смысл мы вкладываем в это понятие «поминальный обед». Дело в том, что в традиции Русской Православной Церкви сложилась такая практика, чтобы родственники вспоминали умершего и вспоминали не просто так, а это воспоминание имеет в их системе мышления духовный смысл. Это связано с общим учением о спасении. Дело в том, что православие, точно так же, как это и католицизм, хотя там немножко другой подход, оно не имеет уверенности в спасении, не предусматривает уверенности в спасении.

0: спасении. То есть человек, который хочет спастись, он старается, он пользуется помощью церкви, он творит добро, он участвует в таинствах церковных и этим спасается, но он никогда не может прийти к убеждению с их точки зрения, что человек спасен, что он в действительности спасен и принадлежит Иисусу Христу. И по этой причине существует такая теория, что когда человек умер, то он, душа его, она как бы проходит через разные круги, пробиваясь вот туда, к Богу. И вот если в течение этого времени будут люди, которые будут вспоминать добром этого человека, то это поможет ему быть принятым там на небесах. И отсюда и рождается вот эта традиция, чтобы, собравшись вместе, вспомянуть. Вот откуда фраза «Царство ему небесное». То есть это человек, зная кого-то, одобряет, что этот человек, умерший, он должен наследовать Царство Небесное. То есть это пожелание того, чтобы человек наследовал Царство Небесное. Конечно, все это не имеет никакого основания в Священном Писании. Все эти теории, они отличаются друг от друга, они немножечко имеют разный поворот в разных традициях, но самая главная их проблема в том, что они не связаны, они не исходят из библейского учения о спасении. Библия ясно говорит, однажды положено человеку умереть, а потом суд. То есть речь идет о том, что после смерти человека, хоть сколько его здесь вспоминают добрым словом, его вечную судьбу уже никак не изменишь. То есть если люди собираются с надеждой, что они, вспомнив о своем умершем родственнике, как-то повлияют на его положение в вечности, то это не что иное, как суеверие, не что иное, как антибиблейская попытка убедить друг друга в том, что там вот в вечности каким-то образом Бог прислушается к нашим пожеланиям и устроит вашего родственника. В католицизме свои заморочки, как мы уже говорили, свои проблемные подходы в этом отношении. Но если мы посмотрим на другую сторону этого дела, то поминальный обед может быть даже очень подходящим явлением. Священное Писание говорит нам, послание к евреям, мы читаем в 13 главе 7 стих, «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». То есть можно вспоминать умерших, по другой причине, не ради того, чтобы им устроить там место в Царстве Небесном, а ради того, чтобы, глядя на их прожитую жизнь, во-первых, поблагодарить Бога за то, что эта жизнь была проведена здесь на земле, и через нее что-то полезное было сделано для людей вокруг, для Царствия Божия. И, во-вторых, вспоминать можно и даже нужно, как здесь написано, чтобы посмотреть на проявление веры этих людей и практически взять с них пример. Здесь написано «подражайте вере их». Это очень важное обстоятельство. Кстати, по этой причине мы видим описание веры многих героев веры на страницах Священного Писания. По этой причине очень полезно читать биографии людей, которые прожили жизнь для Господа. Биографии миссионеров, биографии служителей, биографии иногда простых христиан, которые преодолевали какие-то сложности, которые проявляли свою верность Богу. Где-то они слабее были, где-то они проваливали даже. Но когда мы смотрим на путь верующих людей, это нас вдохновляет, это позволяет нам иметь практическую иллюстрацию веры. Поэтому все зависит от того, как вы вспоминаете и ради чего вы делаете подобные обеды. Если вы их делаете с правильной целью, это может быть благословением. Если же цель будет суеверная, то это, конечно, будет проблемой или даже грехом. Помоги Господь вам в этом.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, и получить ответы на другие ваши вопросы, вы можете на сайте slovo.org. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: значат.
1: Если мы построим новые города,
2: откроем новые планеты,
3: разгадаем все тайны природы, но не будет в нашем сердце любви.
2: То зачем все это?
3: Дела без любви ничего не значат.
4: Если я научусь говорить на всех языках, что есть в мире, но в сердце моем не будет любви, то зачем все это? Разве слова без любви что-то значат?
5: Говорят.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Более трети, 34% граждан РФ не считают религию личностно важной частью своей жизни. Показатель увеличился на 6 пунктов по сравнению с 2023 годом, сообщают ведомости со ссылкой на исследование аналитического центра ВЦИОМ. Отмечается, что почти четверть опрошенных, 24%, не придают религии слишком большого значения, а 5% и вовсе затруднились с ответом. При этом оставшиеся 37% считают ее очень важной частью своей жизни. Уточняется, что роль религии возрастает по мере взросления человека. Так, среди молодого поколения ее важность отмечают 24% опрошенных, тогда как в старшей возрастной группе важность религии отмечает каждый второй. Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кепшидзе рассказал изданию, что церковь старается использовать наиболее рабочие и эффективные способы коммуникации с россиянами. Американский фермер Джастас Уолкер, который ранее сообщил о возможном выдворении семьи из РФ, рассказал РИА Новости, что его жена Ребекка много молилась, чтобы остаться в России. Она хочет получить российское гражданство. Уолкер, которого знают в России как «веселого молочника», живет с семьей в Алтайском крае около 10 лет. У него есть гражданство РФ, у жены и детей вид на жительство. На прошлой неделе Уолкер опубликовал видео, где рассказал, что ему позвонили с информацией, что его семью якобы выдворяют из страны. МВД в понедельник опровергло информацию о выдворении семьи фермера. Правовой статус членов семьи урегулирован. Жена молится, и она говорит: «Все будет хорошо, нас никуда не выдворят, ты не переживай». Я говорю: «Как не переживать, как мы будем жить?» Она говорит: «Господь все разрулит». Она у меня много молится, поэтому сказала, что все будет хорошо, сказал Уолкер РИА Новости. Старинный костел 17 века сгорел в польском Санаке подкарпатского воеводства, сообщает местная пожарная стража. Огромный пожар охватил три здания на территории музея под открытым небом, в том числе исторический костел, построенный в 1667 году, говорится в сообщении. По данным спасателей, пожар уже удалось взять под контроль, и огонь больше не распространяется. Речь идет о старинном деревянном костеле Святого Николая, одном из старейших не только в Подкарпатье, но и во всей Польше. Костел сгорел дотла. Позже огонь перекинулся на два соседних здания. К счастью, никто не пострадал, говорится в сообщении. Христиане в Алжире вынуждены проводить богослужения подпольно после массового закрытия церквей. Евангельские христиане в Алжире продолжают сталкиваться с серьезными ограничениями свободы вероисповедания. После того, как власти страны закрыли почти все протестантские церкви, многие верующие были вынуждены перейти к подпольным собраниям, проводя богослужения в домах, гаражах и даже под открытым небом. По словам представителей христианской общины, волна преследований началась в 2017 году и фактически лишила протестантов возможности открыто исповедовать свою веру. Сегодня многие верующие говорят, что живут во внутреннем изгнании. Один из лидеров общины, имя которого не раскрывается из соображений безопасности, рассказал, что небольшие домашние группы продолжают поддерживать связь друг с другом. Совет племени Арапаха в Вайоминге, США, потребовал немедленно выселить протестантскую церковь с территории резервации. Пастор организации «Основа народов» жестко раскритиковал традиционные духовные практики коренного американского населения. Священнослужитель в грубой форме призвал членов племени полностью отказаться от их многовекового идолопоклонства. Высказывания пастора спровоцировали масштабные акции протеста среди местных жителей. Председатель племени Ли Скво назвал подобные заявления абсолютно несовместимыми с принципами уважения суверенитета. Руководство церкви отказалось выполнять ультиматум и покидать резервацию. Руководители религиозной организации сослались на первую поправку к Конституции США о свободе вероисповедания. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Виноградник и сыновья хозяина его. У одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 28 по 32.

0: Минута назидания.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Одна верующая старушка выращивала на своем подоконнике красивые цветы. Не раз она наблюдала, как люди останавливаются и любуются ее цветами. Пришло время, когда слабость и болезни принудили ее сидеть дома. И тогда она попросила знакомых сделать на картонке крупными буквами надпись из книги пророка Исаии. Она поставила картонку среди цветов и стала наблюдать. Некоторые проходили равнодушно, другие останавливались и прочитывали надпись. О каждом из них старушка молилась Господу, чтобы эти слова запали им в сердце. Однажды она увидела девушку, которая несколько раз возвращалась к окну и вновь прочитывала текст. Старушка усилила свои молитвы о ней. Дня через два эта девушка пришла к ней в дом. В этот день юное сердце, полное греха и скорби, нашло утешение в Иисусе Христе, который умер за ее грехи. Каждый человек, если он имел личную встречу с Богом, не может не служить Ему. Пророк Исаия – библейский пример такой встречи и служения. Послушайте, пожалуйста, проповедь Ярла Николаевича Писти «Вот я, пошли меня».

«Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» Это был зов Божий. Он был обращен к человеку, к пророку Исаии. Да, и сегодня, как никогда, Богу нужны люди, которые безоговорочно откликнутся на его призыв и скажут: «Вот я, пошли меня». В Библии есть целый ряд примеров того, как Бог готовит человека к своему святому служению. Давайте рассмотрим с вами хотя бы один такой пример. Жил этот человек, то есть Исаия, во время царствования царя Озии. О нем сказано, что он делал благоугодное в очах Господних. Но вот он умирает, оставив молодого пророка без моральной и духовной поддержки. В своей пророческой книге Исаия рассказывает нам свою историю о том, каким образом Бог призвал его, такими словами: «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, и взывали они друг к другу и говорили: „Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы его“». Безусловно, смерть Озии была большой потерей для молодого пророка, но Бог не делает ошибок. Он устранил земного царя, чтобы Исаия увидел царя царей, его славу, силу и власть. Итак, скорбящий Исаия входит в храм, ища утешение в молитве, а выходит он оттуда уже совсем другим человеком, обновленный духом, с твердым намерением делать то, что повелит ему Господь. Там, в храме, он имел личную встречу с Богом. Да, дорогие друзья, наши скорби и потери кажутся нам непосильными, но Господь восполняет наши утраты несравненно лучшим, чем мы можем себе представить. Не был бы престол царя Озии оставлен пустым, не увидел бы Исаия Господа. Так что потеря Исаии оказалась самым благословенным и значительным его приобретением. Он встретился с Господом, и Господь определяет ему его жизненное призвание. Подумайте, быть предвестником Спасителя мира. Да, так бывает в нашей жизни. Скорби, потери, страдания и разочарования приводят нас к более глубокому познанию нашего Господа. Обратите внимание на то, что следствием нашей встречи с Богом, когда Дух Святой открывает нам Иисуса Христа, является осознание нашей греховности. Исаия оказался в присутствии Бога, и первое, что мы слышим из его уст, это: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Человек в своем греховном состоянии не может устоять в присутствии святого Бога. Апостол Петр, увидев славу и силу Христа, вдруг понял, что имеет дело не с человеком, а с Богом, и вскричал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Имел ли ты, дорогой друг, такую встречу с Богом? Если так, то ты не мог не воскликнуть: «Горе мне, погиб я человек грешный». Поверь, если с тобой этого не произошло, то твое знание Бога очень поверхностное. Увидя славу и святость Божию, Исаия понял, что он погибший грешник. Вне всякого сомнения, он был самым праведным человеком в своем роде. Поэтому, если бы Исаия сравнил бы себя с другими, он нашел бы чем похвалиться. Но после встречи с Богом он сравнил себя со святостью Божьей, и его самоправедность разлетелась вдребезги. Он увидел себя грешником, негодным и погибшим. Однако история Исаии на этом не кончается. В тот момент, когда он узнал, кем он является в глазах Божьих, сказано, что прилетел один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял с жертвенника и коснулся уст Исаии и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». А жертвенник говорит нам о той жертве, которую совершил наш Господь Иисус Христос на Голгофском кресте, пролив свою святую кровь. Горящий же уголь говорит о Духе Святом. И вот, как только Исаия смирился и исповедал свой грех, Бог в тот самый момент поступает с ним по милости и благодати.
И сразу же после прощения и очищения он слышит голос Господа: «Кого мне послать и кто пойдет для нас?» Не раздумывая, он отдает себя в полное распоряжение тому, чей голос только что услышал: «Вот я, пошли меня». Именно такого человека ищет и может использовать Бог для труда. Он готов очистить всякого, кто придет к нему во имя пролитой крови Иисуса Христа, ибо только она очищает нас от всякого греха. Другого пути нет. Тот, кто очищен, помилован, чьих уст коснулся огонь Духа Святого, тот будет прославлять Иисуса, ибо только в Нем, в Иисусе Христе, спасение и жизнь вечная. Пережил ли ты такую встречу? Бог ожидает, чтобы ты пришел к Нему во имя Сына Его и получил дар спасения. Тогда и ты сможешь сказать Ему эти слова: «Вот я, пошли меня». Да поможет тебе в этом сам Господь.

0: Наша программа подошла к концу. Благодарим всех, кто ее слушал. Будем рады, если вы напишете нам.
1: Вы слушаете
2: «Христианское радио».
3: Нетрудно искать тебя, Господь.